0: и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свои позиции, и при этом Иран очень серьезный участник ООС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег, безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь. Мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешным. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны. Спрос. Речь идет как об актуальной ситуации в Армузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
1: А то, что касается Армении?
0: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное – это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят, и я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. В самом Ушакове Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует в сентябре и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
3: Сергей, селлер, продающий на Озон велозапчасти.
4: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй, как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть, если сейчас товары по возвратам раскидываются сортировочным центром по складам, и вывез из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
3: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
5: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, Для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары, пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр «Озона», так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам «Озона», и мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент «Озона», как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то, они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
3: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
6: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательств с «Озоном» касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный «Озон», с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, или они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и кто там будет? Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели у нас появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
1: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
6: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
2: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пунктов выдачи. Такой возможности «Озон» обещает запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А 2 граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится по разным данным от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
7: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь, пожаловался нам гид в Катманду Промеж.
8: Например, очень близкий друг, который выпускник из РУДН, Дружба народа, он работал перевозчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога. Маленькие магазины, рестораны ларьки, открыли чайные ларьки, открыли, и там небольшой город даже, там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибших очень много.
9: А есть понимание, сколько, или еще сложно подсчитать?
8: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
7: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
10: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, то есть там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингами, оформлялся напрямую.
7: Газета «Катманду-Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: В начале июля Бизнес ФМ спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста, но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития, но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
13: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
2: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. А причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местная агрария про режим ЧС пока ничего не знает. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
14: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 тысяч пшеница с НДС. 8 тысяч одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растениеводстве, там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно. Нет. Терминала не работает.
2: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до $8 за бушель. Впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от Anthropic снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с Anthropic и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать Anthropic в назидание другим». Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
15: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показалось, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, например, тот же Palantir используют их алгоритмы и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для Anthropic, как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
2: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее утверждалось, что компания Anthropic настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский сон в летнюю ночь, булгаковские записки юного врача и гоголевский Тарас Бульба. Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
16: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
17: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, но и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасно. Кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, а тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
16: В фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
18: Русский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача» Я просто соединил полностью записки юного врача и морфий. Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает. То есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
16: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес FM.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: Познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пикселя, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально. И даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Худжифильм. Программа-имитатор дешевой пленки. По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки, упакованной в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации, засвет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Худжи получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Про CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки, работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фоторетро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
11: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Влекулиев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России, сказал Путин. Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями для ударов. Об этом заявил в беседе Стас, член Центрального комитета Турецкого профсоюза «Платформа морских работников», старший помощник капитана Эфеджан Озжан. Он также отметил, что в Черном море существенная часть коммерческого трафика идет в Новороссийск, то есть работает на российском направлении. Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупной генерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании. Суд в Ярославле в пятницу арестовал Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий до 15 октября. Передает РИА Новости. В Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила в пятницу мэрия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что у Росфинмониторинга будет проще отследить банковские операции. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак ППЛА? С таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Бизнес-ФМ, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. И российские и разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере и Госдумы, где разрабатывают такой законопроект. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных и моделей и снизит их конкурентоспособность. Подробности на Бизнес-ФМ. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
0: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не против.

0: терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
1: То есть повода для беспокойства нет?
0: В части Росфина точно нет.
2: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителей это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
3: Про единую базу карт, это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт, множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
1: Что изменит единый QR-код для покупателя?
3: Для покупателя он ничего особо не изменит, а скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
2: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление. Я возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
5: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова.

0: в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом, мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов. Но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов. Но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не самой хорошей экономикой.
1: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоотел» Алексей Бельский.
2: Мы не являемся, к счастью, владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких нападений? Ну, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже, скорее, нет. Потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не знаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Ну и то у них есть большие проблемы с Ираном, а тут отдельно взять. Этот бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
1: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнерготела». Редакция «Бизнес-ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных в него транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
3: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
4: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
3: Здесь важна вторая ссылка. Это подпункт 5.53.2 положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовное преследование, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается, а проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт. Он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
1: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
6: Культ наличности. На Бизнес FM.
7: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM.
8: Другим наука. Сергеем Корзуном.
9: Словом «благом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «благом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизни и работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина – не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить два крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Благом вполне способен сделать человека счастливее, но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопросы о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство Сису или датский уют Хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
6: Другим наука. На Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле. Она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической Академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
10: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна Купол Гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников Starlink. Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере И, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают ведомости. Письмо направлено на председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать И-модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компания в своем письме указывает, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
11: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. И можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
1: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко ведомостям сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти 1% после роста в четверг. Ну а по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
12: Падающая оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. Лукойл сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов, конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома. Но в частности, в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она. Подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся, и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, долларов 85.60, евро 99 рублей 68 копеек.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Американка Эмма Чемберлен запустила свой YouTube-канал в 2016-м, когда ей было 15 лет. И первый же ролик, распаковка товаров из магазина-дискаунтера, быстро стал вирусным. Зрители подкупал явно не постановочный формат канала. Эмма никогда не выставляла свет на съемках, не красилась, не позировала, была абсолютно естественной и живой. И при этом забавно рассуждала о неудачно приготовленном супе, внезапно появившемся прыще или гадкой погоде. Ее стали копировать другие блогеры, и канал буквально стал культовым. Работа над ним настолько захватила девушку, что Эмма бросила школу. Сейчас у нее 12 миллионов подписчиков и личное состояние около 30 миллионов долларов, которые она заработала, монетизируя канал, сотрудничая с модными марками и развивая свой чайный бренд.
7: Блогеры на Бизнес ФМ.
8: Карьера. С Ольгой Дементьевой.
13: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности, он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образования. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит, оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
7: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека погибли, шестеро ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. Девятые сутки работающие на дизель-генераторах контролируются круглосуточно, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгений Яшин. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель НН», новой модификации, а также разработку газа, модульную платформу для «Газелей» нового поколения. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Куран на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявила министерство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес FM.
1: Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
16: Мне кажется, что здесь будут многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч, все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будут участвовать, безусловно, и Китай, и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свои позиции, и при этом Иран очень серьезный участник ООС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь, и мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию, все это оказалось очень успешно. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны спрос. Речь идет как об актуальной ситуации в Армузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
17: А то, что касается Армении?
16: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное, это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят. И я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. По словам Ушакова, Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует в сентябре и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
18: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
19: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть если сейчас товары по возврату раскидываются сортировочным центром по складам, ну, это сортировочный центр, и вывез вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на зоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
18: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
20: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары, пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
18: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
21: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательств и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, а они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и что там будет? Может быть, его держатели ПВЗ будут какие-то корыстные цели у нас появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
17: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
21: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещает запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А 2 граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится по разным данным от 1000 до 1500 человек. Меж тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
22: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду-Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду Промеж.
0: Например, очень близкий друг, который выпускник из Руден, Дружба народа, он работал перевозчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны, открыли чайные ларьки, открыли, и там небольшой город даже, там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погиб очень много.
2: А есть понимание, сколько, или сейчас сложно подсчитать?
0: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
22: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
4: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, то есть там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингами, оформлялась напрямую.
22: Газета «Катманду-Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
23: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон. Свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового двухлитрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
7: Тест-драйв на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
3: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
1: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать в 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. А причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством. В результате атак ВСУ региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно, очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
5: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 000 пшеница с НДС. 8 000 одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растении, вот все там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно. Нет, терминала не работает.
1: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до $8 за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от Anthropic снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с Anthropic и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать Anthropic в назидание другим». Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
6: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показалось, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, например, тот же Palantir используют их алгоритмы и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственные контракты. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для Anthropic, как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Ранее утверждалось, что компания Anthropic настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача» и гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
9: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
10: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасного, кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
9: В фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
11: Белорусский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача» Я просто соединил полностью записки юного врача и морфий. Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
9: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень – согласования архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений. Как минимум 3-4 взгляда на проект не одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту – это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять, а так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулеев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России, сказал Путин. Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями для ударов. Об этом заявил в беседе Стас, член Центрального комитета Турецкого профсоюза «Платформа морских работников», старший помощник капитана Эфеджан Озжан. Он также отметил, что в Черном море существенная часть коммерческого трафика идет в Новороссийск, то есть работает на российском направлении. Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупногенерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании. Суд в Ярославле в пятницу арестовал Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий до 15 октября. Передает РИА Новости.
13: Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила в пятницу мэрия. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что у Росфинмониторинга будет проще отследить банковские операции, что изменится для обычных потребителей банковских услуг. Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак ППЛА? А с таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Бизнес ФМ, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. И российские и разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере и в Госдуму, где разрабатывают такой законопроект. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных и моделей и снизит их конкурентоспособность. Подробности на Бизнес ФМ. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
14: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читай к данным о любых переводах со счетов физических.

0: любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций, к усилению блокировок вряд ли приведет. Просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
1: То есть повода для беспокойства нет?
0: В части Росфина точно нет.
2: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителей это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
3: Про единую базу карт, это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт в множестве банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
1: Что изменит единый QR-код для покупателя?
3: Для покупателя он ничего особо не изменит, а скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
2: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек. А банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление. Ее возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
5: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов

0: Неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом, мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов, но надеюсь, что все-таки будет подход разумный, и туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не самой хорошей экономикой.
1: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоотел» Алексей Бельский.
2: Мы не являемся, к счастью, владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких нападений? Ну, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже скорее нет, потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не знаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле, железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с ираном, а тут отдельно взять. Этот бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
1: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнерготела». Редакция «Бизнес.ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных в него транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
3: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
4: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
3: Здесь важна вторая ссылка. Это подпункт 5.53.2 положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовное преследование, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается, а проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный закон, факт. Он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
1: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Барнаул. 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство медиа-сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города.
5: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ».
9: Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные.
8: Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
8: Сумма технологий на «Бизнес-ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок «Starlink». Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия «Starlink» везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу «Starlink» на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
11: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень, и если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна, купол, гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Старлинк». Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере И, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают в ведомости. Письмо направлено председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать И-модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компании в своем письме указывает, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
12: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. Можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития, как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ. Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
1: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко ведомостям сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти процент после роста в четверг. Но по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
13: Падающая оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи ниже, за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. Лукойл сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов в конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома. Но в частности, в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она. Подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся, и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «экономический изгой» в отношении Ирана.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, долларов 85.60, евро 99 рублей 68 копеек.
14: Другим наука. Сергеем Корзуном.
15: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе. И направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долом, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них – в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
14: Другим наука на Бизнес FM.
16: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания.
17: Потребность быть в курсе в любой момент.
16: Особые показания.
17: Дефицит времени.
16: Способ применения и дозы.
17: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
16: Передозировка.
17: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю.
16: Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете.
17: И, очевидно, уже в курсе.
16: Исключение.
17: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
18: Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
19: Консультация с врачом не требуется.
18: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Влекулиев. Два человека погибли, шестеро ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. Девятые сутки работающие на дизель-генераторах контролируются круглосуточно, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгений Яшин. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель НН», новой модификации, а также разработку «ГАЗа», модульную платформу для «Газелей» нового поколения. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Куран на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявила министерство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
22: Мне кажется, что здесь будет многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч, все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будет участвовать, безусловно, и Китай, и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свою позицию, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег, безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь, и мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию, все это оказалось очень успешным. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны спрос. Речь идет как об актуальной ситуации в Армузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
0: А то, что касается Армении?
22: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное – это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят. И я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
21: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. По словам Ушакова, Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует в сентябре и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
2: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
4: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз? То есть если сейчас товары по возвратам раскидываются сортировочным центром по складам, ну, по сортировочным центрам, и вы вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ по ПЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
2: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
23: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизор. телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то, они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
2: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
3: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, или они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и что там будет? Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели у нас появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
0: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после ударов БПЛА по складу или вот такие неприятности?
3: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
21: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пунктов выдачи. Такую возможность Озон обещает запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А двое граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится, по разным данным, от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
5: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду промеж.
6: Например, очень близкий друг, который выпускник из Руден, Дружба народа, он работал переводчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны, ларьки открыли, чайные ларьки открыли, и там небольшой город, даже там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибшие очень много.
7: А есть понимание, сколько, или еще сложно подсчитать?
6: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
5: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
8: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, то есть там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингами, оформлялся напрямую.
5: Газета «Катманду Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовые лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты. Ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18%, против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой. С 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Бизнес ФМ.
21: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
1: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
21: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. А причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает, цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
11: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 тысяч пшеница с НДС. 8 тысяч одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растениеводстве, там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможности нет. Терминала не работает.
21: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до 8 долларов за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от Anthropic снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с Anthropic и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать Anthropic в назидание другим». Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
12: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показалось, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, тот же Palantir использует их алгоритмы и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для Anthropic, как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
21: Малек Дудаков, политолог-американист, ранее утверждалось, что компания Anthropic настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача» и гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
13: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
14: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасного, кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
13: В фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
15: Белорусский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача», я просто соединил полностью записки юного врача и Морфий. Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
13: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
16: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
17: 30 сребреников – цена крови. Согласно Евангелию от Матфея, столько получил Иуда Искариот, выдав Иисуса Христа первосвященником. Библейский сребреник чаще всего ассоциируют с серебряным тирским сикелем или шекелем, который имел предпочтительное хождение в Иудее на рубеже Р. По тогдашним ценам 30 серебряников были суммой, достаточной для приобретения участка земли совсем рядом с Иерусалимом. Ведь, согласно тому же Евангелию, наброшенные Иудой деньги первосвященники купили землю горшечника для погребения странников.
18: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Влекулиев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России, сказал Путин. Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями для ударов. Об этом заявил в беседе Стас, член Центрального комитета Турецкого профсоюза «Платформа морских работников», старший помощник капитана Эфеджан Озжан. Он также отметил, что в Черном море существенная часть коммерческого трафика идет в Новороссийск, то есть работает на российском направлении. Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупной генерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании. Суд в Ярославле в пятницу арестовал Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий до 15 октября. Передает РИА Новости. В Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила в пятницу мэрия. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
19: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что у Росфинмониторинга будет проще отследить банковские операции. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак ППЛА? А с таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Бизнес FM, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. И российские и разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере и Госдумы, где разрабатывают такой законопроект. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных и моделей и снизит их конкурентоспособность. Подробности на Бизнес FM. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
2: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
4: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступного дохода, финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
22: То есть повода для беспокойства нет?
4: В части Росфина точно нет.
2: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют

0: банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество – не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
1: Про единую базу карт, это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт, множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
2: Что изменит единый QR-код для покупателя?
1: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
0: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление, и возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
4: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов, но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не

0: самой хорошей экономикой.
1: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоотел» Алексей Бельский.
2: Мы не являемся, к счастью, владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких нападений? Ну, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да, тоже скорее нет, потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не знаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле, железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с Ираном, а тут отдельно взять. И бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
1: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнергоотела». Редакция «Бизнес.ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. В том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных в него транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
3: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
4: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
3: Здесь важна вторая ссылка. Это подпункт 5.53.2 положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовное преследование, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается, а проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это под законный акт, он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
1: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
5: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сейм, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за три десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
6: Как появлялись города на Бизнес FM.
5: Культ наличности.
6: Лица на банкнотах.
5: Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов. Культ на личности. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
0: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он 3-й. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучала компания Anthropic. Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать, чтобы история с записью фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
6: Сумма технологий на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
7: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна Купол Гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Старлинк». Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере И, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают в ведомости. Письмо направлено председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать и модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компании в своем письме указывает, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
8: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. И можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития, как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ. Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
1: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко ведомостям сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти процент после роста в четверг. Но по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
9: Падающая оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. «Лукойл» сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов в конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров выборов не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома. Но, в частности, в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она. Подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся, и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана.
1: Это был биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, долларов 85.60, евро 99 рублей 68 копеек.
6: Другим наука. Сергеем Корзуном.
10: В физическом смысле разрезание – это процесс, который включает в себя сразу несколько. Локальное разрушение, трение, деформацию и распространение трещины. Острое лезвие уменьшает расход энергии. Режущие свойства ножа определяются как минимум двумя параметрами – радиусом закругления кромки и углом клина, который раздвигает разрезанные части. Повышение остроты работает до некоторого предела. В экспериментах с эластичными материалами идеальный радиус кромки составил примерно 120 нанометров, а дальнейшее его уменьшение выигрыша не давало. Некоторые виды нанопокрытий значительно уменьшают трение. Металлическое стекло с цирконием на 50%, а тефлон примерно на 80%. Но тефлон легче отслаивается. Острота заточки ножа может повлиять на качество пищевых продуктов. В опыте с яблоками сорта Golden Delicious тупое лезвие вызывало большее потемнение на срезе, а при разрезании дыни тупой нож был даже причиной появления нежелательных запахов и накопления этанола. У листовых овощей сам факт нарезки запускает программу ответа на повреждения, включая окисление фенольных соединений и гибель клеток. Для брокколи измельчение за 90 минут до обжарки изменяло химический состав. А вот помидор начинает сильнее пахнуть только после нарезки или жевания, когда соединяются ранее разделенные внутри плода ферменты и субстраты. В хирургии эталоном остается холодный стальной скальпель. Он не приводит к термическому некрозу тканей. Электрохирургический разрез дает меньшую кровопотерю, но заживление может длиться дольше. При операциях на роговице глаза предпочитают алмазные ножи с чрезвычайно тонкой, твердой и стабильной кромкой.
6: Другим наука на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. Два человека погибли, шестеро ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. Девятые сутки работающие на дизель-генераторах контролируются круглосуточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель НН», новой модификации, а также разработку «ГАЗа», модульную платформу для «Газелей» нового поколения.
12: Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Куран на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявила министерство. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
13: Мне кажется, что здесь будут многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будет участвовать, безусловно, и Китай, и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свои позиции, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая. Чуть менее важные, но тем не менее, также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь. Мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешно. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны ШОС. Речь идет как об актуальной ситуации в Армузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
14: А то, что касается Армении?
13: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ГОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу УСТОС. Я напомню, что УСТОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное – это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят. И я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. По словам Ушакова, Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
15: Сергей, селлер, продающий на Озон велозапчасти.
16: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй, как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть, если сейчас товары по возвратам раскидываются сортировочным центром по складам, ну, по сортировочным центрам, и вывез из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товаров. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
15: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
17: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
15: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
18: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательства с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и кто там будет? Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели вновь появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами. И я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
14: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
18: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пунктов выдачи. Такую возможность Вазон обещает запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А 2 граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится по разным данным от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
19: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду-Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду промеж.
20: Например, очень близкий друг, который выпускник из Руден, Дружба народа, он работал перевозчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны открыли, чайные ларьки открыли, и там небольшой город даже, там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погиб очень много.
1: А есть понимание, сколько, или еще сложно подсчитать?
20: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
19: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
21: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, кто еще там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингами, оформлялся напрямую.
19: Газета «Катманду-Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредила о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Построенный в 2005-м в Китае пятый по величине торговый центр в мире, в народе получил прозвище «Мертвый мол». Речь о New South China Mall в 10-миллионном Дунгуане. Из предусмотренных 1500 торговых точек в первые годы работы центра был открыт только 1%. Забавно, что посетителей это не смущало. Пустые пространства стали отличными фотолокациями. Центр поделен на 7 зон, стилизованных под разные регионы мира. И в каждой зоне своя фишка. Например, 2-километровый канал с гондолами, копия египетского сфинкса или парижской триумфальной арки. Кроме этого, в молле куча аттракционов и огромный аквариум с дельфинами, касатками и китами. После реконструкции 2015 года торговые площади заполнились уже на 90%. Так, мол, и так, мол. На Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
6: Недвижимость на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
4: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
1: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. А причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минхельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
3: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 000 пшеница с НДС. 8 000 одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растении, вот все там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно. Нет, терминала не работает.
1: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до $8 за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от Anthropic снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с Anthropic и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать Anthropic в назидание другим». Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
5: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показала, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, тот же Palantir использует их алгоритмы и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для Anthropic, как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее утверждалось, что компания Anthropic настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский сон в летнюю ночь, булгаковские записки юного врача и гоголевский Тарас Бульба. Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
0: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах, в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гениев мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
7: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасного, кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
0: На фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
22: Театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача». Я просто соединил полностью записки юного врача и Морфий. Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
0: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Американка Эмма Чемберлен запустила свой YouTube-канал в 2016-м, когда ей было 15 лет. И первый же ролик, распаковка товаров из магазина-дискаунтера, быстро стал вирусным. Зрители подкупал явно не постановочный формат канала. Эмма никогда не выставляла свет на съемках, не красилась, не позировала, была абсолютно естественной и живой. И при этом забавно рассуждала о неудачно приготовленном супе, внезапно появившемся прыще или гадкой погоде. Ее стали копировать другие блогеры, и канал буквально стал культовым. Работа над ним настолько захватила девушку, что Эмма бросила школу. Сейчас у нее 12 миллионов подписчиков и личное состояние около 30 миллионов долларов, которые она заработала, монетизируя канал, сотрудничая с модными марками и развивая свой чайный бренд.
23: Блогеры на Business FM. Рестораны. Начало. В мае 1893 года одна из самых известных парижских комедианток Ирма де Монтеньи заглянула в недавно открывшееся бистро в самом центре Парижа на улице Руаяль. Владельцем этого заведения стал бывший официант Максим Гайяр, который дал ему свое имя. Благодаря популярности Ирмы, встречи и свидания у Максима стали признаком хорошего вкуса. Как сказали бы сейчас, must have. Настоящую известность и статус ресторан Максим получил во время Всемирной выставки в Париже 1900 года. Новый владелец Эжен Корнуше превратил заведение в настоящий храм в стиле ар-нуво, в котором собирались знаменитые писатели, поэты и художники. Своим секретным оружием Корнуше называл женщин. За столиком у окна всегда сидела какая-нибудь красотка, привлекая посетителей. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России, сказал Путин. Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями для ударов. Об этом заявил в беседе Стас, член Центрального комитета Турецкого профсоюза «Платформа морских работников», старший помощник капитана Эфеджан Озжан. Он также отметил, что в Черном море существенная часть коммерческого трафика идет в Новороссийск, то есть работает на российском направлении. Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупной генерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании. Суд в Ярославле в пятницу арестовал Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий до 15 октября. Передает РИА Новости. В Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила в пятницу мэрия. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что у Росфинмониторинга будет проще отследить банковские операции. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак ППЛ? С таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Бизнес ФМ, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. И российские и разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере и в Госдуму, где разрабатывают такой законопроект. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных и моделей и снизит их конкурентоспособность. Подробности на Бизнес ФМ. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
10: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдения Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
11: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступного дохода, финансирования терроризма. Нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
12: То есть повода для беспокойств нет?
11: В части Росфина точно нет.
10: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например,

0: время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество – не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
1: Про единую базу карт. Это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт, множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно. И это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
2: Что изменит единый QR-код для покупателя?
1: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
0: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление. Я возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
4: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов. Но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые

0: центры и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не самой хорошей экономикой.
1: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоотел» Алексей Бельский.
2: Мы не являемся частью владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких нападений? Но, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже, скорее, нет. Потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не понимаете, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с Ираном. А тут отдельно взятый бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
1: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнергоотела». Редакция «Бизнес.ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных в него транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
3: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
4: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
3: Здесь важна вторая ссылка. Это подпункт 5.53.2 положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовное преследование, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается. А проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт, он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерной боеприпасов.
1: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Индустриальный или сталкинг-туризм – это в основном путешествие по заброшенным зданиям. Как явление он состоялся в 1980-х годах в Европе. В тот период стагнация континентальной туристической отрасли заставила ключевых игроков рынка искать новые подходы к привлечению клиентов, подуставших от разглядывания традиционных достопримечательностей Старого Света. Заброшенные в середине 20 века заводы были объявлены памятниками индустриализации, которые тоже нужно сохранять и изучать. Любителей сталкинг-туризма интересуют заброшенные жилые дома, промышленные объекты и покинутые жителями города-призраки. Зачастую их изучение сопряжено с определенным риском, ведь многие из этих объектов охраняются и посещать их нельзя. Но настоящего туриста-сталкера не отпугивают ни административные запреты, ни высокая цена подобных туров. Тоже отдых на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
5: Другим наука на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
7: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна Купол Гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Ле Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Старлинк». Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере И, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают в ведомости. Письмо направлено председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать И-модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компания в своем письме указывает, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
8: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. И можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите. Есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
1: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко ведомостям сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти процент после роста в четверг. Ну а по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
9: Падающая оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. «Лукойл» сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов в конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома. Но, в частности, в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она. Подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся, и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана.
1: Это был биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, долларов 85.60, евро 99 рублей 68 копеек.
10: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Деньги. Первые монеты из платины впервые в мире были выпущены в 1828 году в России. До этого платина считалась металлом, неприемлемым для чеканки. На первую партию ушло 14 тонн платины, из которой чеканились монеты номиналом 3, 6 и 12 рублей. Но в 1846 выпуск платиновых денег был прекращен, в основном из-за слишком высокой стоимости изготовления. Например, себестоимость 3-рублевой монеты составляла 98 копеек. Для сравнения, золотые 5 рублей стоили меньше копейки.
5: История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя, я бы захотел работать с этим человеком.
5: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. 2 человека погибли, 6 ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. 9-е сутки работающие на дизель-генераторах контролируются круглосуточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель НН», новой модификации, а также разработку «ГАЗа», модульную платформу для «Газелей» нового поколения. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне «Куран» на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявило министерство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение. Что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ? А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
15: Мне кажется, что здесь будут многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будет участвовать, безусловно, и Китай, и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свою позицию, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая. Чуть менее важные, но тем не менее, также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь. Мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешно. Ну, Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Ормузском проливе, волнует практически все страны ПРОС. Речь идет как об актуальной ситуации в Ормузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
16: А то, что касается Армении?
15: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное – это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят, и я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. По словам Ушакова, Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует в сентябре и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
17: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
18: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз? То есть если сейчас товары по возврату раскидываются сортировочным центром по складам, на сортировочный центр, и вывез из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ, ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
17: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
19: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары, пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
17: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
20: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно довольно-таки проблематично и достаточно долго. То есть сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, или они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и кто там будет? Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели у нас появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами. И я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
16: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
20: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пунктов выдачи. Такую возможность Вазон обещает запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А 2 граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится по разным данным от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
0: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду Промеж.
21: Например, очень близкий друг, который выпускник из Руден, Дружба народа, он работал переводчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны, ларьки, открыли чайные ларьки, открыли, и там небольшой город, даже там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибших очень много.
1: А есть понимание, сколько, или сейчас сложно подсчитать?
21: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
0: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
22: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, то есть там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингом, митингами оформлялось напрямую.
0: Газета «Катманду Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Эксперты «Домклик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходится 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
3: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
1: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. А причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. Об этом рассказал Бизнес ФМ председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
4: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 тысяч пшеница с НДС. 8 тысяч одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растениеводстве, там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможности нет. Терминала не работает.
1: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до $8 за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании «Anthropic» в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от Anthropic снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с Anthropic и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать Anthropic в назидание другим». Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
6: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показалось, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, тот же Palantir использует их алгоритмы и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для Anthropic, как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее утверждалось, что компания Anthropic настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача» и гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
7: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гениев веяниев мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
8: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасно. Кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, а тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
7: На фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
9: Русский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, и поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача», я просто соединил полностью записки юного врача и морфий. Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
7: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес FM.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Американка Эмма Чемберлен запустила свой YouTube-канал в 2016-м, когда ей было 15 лет. И первый же ролик, распаковка товаров из магазина-дискаунтера, быстро стал вирусным. Зрители подкупал явно не постановочный формат канала. Эмма никогда не выставляла свет на съемках, не красилась, не позировала, была абсолютно естественной и живой. И при этом забавно рассуждала о неудачно приготовленном супе, внезапно появившемся прыще или гадкой погоде. Ее стали копировать другие блогеры, и канал буквально стал культовым. Работа над ним настолько захватила девушку, что Эмма бросила школу. Сейчас у нее 12 миллионов подписчиков и личное состояние около 30 миллионов долларов, которые она заработала, монетизируя канал, сотрудничая с модными марками и развивая свой чайный бренд. Блогеры на Business FM. Знай меру. Узел – единица измерения скорости, равная одной морской миле или примерно 1,85 км в час. Раньше для определения скорости судна за его корму выбрасывали деревянный брусок на леске с узлами через каждые 14,5 метров и определяли количество узлов, пропущенных через ладонь за стандартное время. Знай меру на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: микрофона Сердаров Ликулеев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». «Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России», — сказал Путин. Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями для ударов. Об этом заявил в беседе Стас, член Центрального комитета Турецкого профсоюза «Платформа морских работников», старший помощник капитана Эфеджан Озжан. Он также отметил, что в Черном море существенная часть коммерческого трафика идет в Новороссийск, то есть работает на российском направлении. Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупной генерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании. Суд в Ярославле в пятницу арестовал Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий до 15 октября. Передает РИА Новости. В Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила в пятницу мэрия. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что у Росфинмониторинга будет проще отследить банковские операции. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак ППЛА? А с таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Бизнес ФМ, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. И российские и разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере и в Госдуму, где разрабатывают такой законопроект. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных и моделей и снизит их конкурентоспособность. Подробности на Бизнес ФМ. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
11: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читай к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
12: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступного дохода, финансирования терроризма. Нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие
5: специальных инженеров.
13: То есть повода для беспокойств нет?
5: В части Росфина точно нет.
11: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
15: Про единую базу карт, это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека.

0: будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
1: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек. А банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление, и возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
3: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом, и надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов, но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не с самой хорошей экономикой.
2: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоотел» Алексей Бельский.
4: Мы не являемся, к счастью, владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких попадений? Ну, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже скорее нет, потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не понимаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с Ираном, а тут отдельно взять. И бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
2: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнерготела». Редакция «Бизнес ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов.

0: органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных на его транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны сможет запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
1: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности и военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
2: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
1: Здесь важна вторая ссылка. Это пункт 5.53.2 положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовные преследования, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается. А проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт. Он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
0: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Валюта африканского государства Сан-Томе и Принсипи называется «Добра». Введенная в обращение в 1977 году, она заменила «Эскуда». Название на португальском языке означает «дублон». В 2018-м «Добра» была деноминирована в соотношении 1000 к 1 и теперь только в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. Деньги к деньгам. На Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Варкрафте и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
3: Сумма технологий на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
5: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна Купол Гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
0: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Ле Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Starlink». Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере ИИ, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают в ведомости. Письмо направлено председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать ИИ-модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компании своем письме указывает, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
6: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. Можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
0: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Ведомостям» сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти процент после роста в четверг. Ну а по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Падающая оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. Лукойл сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов в конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогает. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома, но в частности в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она, подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «экономический изгой» в отношении Ирана.
0: Это был биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, долларов 85.60, евро 99 рублей 68 копеек.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном.
8: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфоресцирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
3: Другим наука на Бизнес FM.
9: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Новосибирск. 1 600 000 жителей. Отправной точкой становления города стала необходимость построить мост через Обь для продолжения западно-сибирской железной дороги на восток. Дата прибытия первых строителей в апреле 1893 года теперь считается официальным днем рождения Новосибирска.
9: Как появлялись города? На Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. 2 человека погибли, 6 ранены в пятницу вечером при атаке украинского дрона по микроавтобусу в селе Грузское Борисовского округа, сообщил оперштаб Белгородской области. Параметры безопасности на Запорожской АЭС. 9-е сутки работающий на дизель-генераторах контролируются круглосуточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Рыночная экономика в России должна сохраниться. Ее механизмы не противоречат мобилизационным элементам, которые необходимы в условиях спецоперации, заявил председатель корпорации ВБРФ и председатель экспертного совета ОСИ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода, передает РИА Новости. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей «Газель» и «Соболь», малотоннажных грузовиков и автобусов. Путину на заводе представили линейку автомобилей «Газель НН», новой модификации, а также разработку газа, модульную платформу для «Газелей» нового поколения. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, заявила Минобороны России в пятницу. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщило министерство. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Куран на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявила министерство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудит с Пашиняном аресты лидеров армянской оппозиции и невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча с премьером Армении пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. Также у российского президента запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Турции, Ирана и другими лидерами. Как этот саммит комментируют политологи? Озон будет использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. С 10 сентября через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели, а с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. А в Ростовской области ввели режим ЧС из-за скопления сельхозпродукции на фоне нарушений морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах, однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Подробности на Бизнес-ФМ. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланированы 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
14: Мне кажется, что здесь будут многосторонние переговоры, и помимо двусторонних встреч, все-таки будет обсуждаться целый ряд вопросов, связанных с вопросами безопасности, финансовых ресурсов, в которых будет участвовать, безусловно, и Китай, и Иран, и Россия в данном случае является одним из самых активных участников этого процесса. Мы увидели, что действительно Иран сейчас находится в центре внимания, по крайней мере, он привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свою позицию, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег, безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски, уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь, и мы видим, что буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию, все это оказалось очень успешно. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны ШОС. Речь идет как об актуальной ситуации в Армузском проливе, так и, например, Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
15: А то, что касается Армении?
14: Вопрос Армении тоже крайне актуален. Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет ведет себя неконструктивно по отношению к этим организациям и выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент – это помимо консолидации усилий и принятия таких вот консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, создание ЗСТ, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное – это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому, да, вопрос Армении будет поднят. И я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
13: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа 1 сентября. Следующим мероприятием, в котором примет участие президент России, станет Восточно-экономический форум. По словам Ушакова, Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВФ-2026, которая пройдет 3 сентября в Владивостоке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов.
0: Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
16: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
17: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз? То есть если сейчас товары по возвратам раскидываются сортировочным центром по складам, на сортировочный центр, и вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ по ПЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
16: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
18: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ, АППЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляет большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Я вот неоднократно видел гладильные доски, в частности, в том пункте, где я отгружаюсь, и в том пункте, где я получаю товары как клиент Озона, как покупатель личные. Вот это вот беспокоит, потому что сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Это не склады. Качество хранения товара, я думаю, может страдать, что люди могут задевать коробки, какие-то упаковки, еще что-то, они могут падать, что-то может биться. Для меня вопрос именно в этом.
16: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
19: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательства с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. Они хотели бы хранить свои товары, или они хотели сразу их забирать, как это было всегда. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Ну и что там будет? Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели вновь появляться в связи с обстоятельствами. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
15: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после ударов БПЛА по складу или вот такие неприятности?
19: Если мы берем на себя все риски, выбирая такой режим работы, то почему нас принуждают, опять же, к какому-то хранению нашей собственности на чужих складах? Ну, по мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
0: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно возить товары с пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещает запустить до конца октября. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. А двое граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. По этим данным, спасено свыше 120 иностранных туристов. Местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числится по разным данным от 1000 до 1500 человек. Тем над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
20: Власти Непала потребовали от компании Meta, запрещена в России как экстремистская, и TikTok, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь, пожаловался нам гид в Катманду Промеж.
21: Например, очень близкий друг, который выпускник из Руден, Дружба народа, он работал переводчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны открыли, чайные ларьки открыли, и там небольшой город даже, там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибших очень много.
22: А есть понимание, сколько, или еще сложно подсчитать?
21: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
20: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес-ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
23: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, кто еще там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, сами туристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингом, оформлялся напрямую.
20: Газета «Катманду-Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредила о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
24: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В субботу после 13 на Бизнес ФМ.
25: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: В начале июля «Бизнес-ФМ» спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться, а тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста, но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
25: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Никаких планов мобилизации в России нет. Об этом заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля «Новых медиа».
2: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
0: Видео с ответами на вопросы зампред Совбеза выложил в своем канале в Макс. Медведев также заявил, что Россия должна развивать свои продукты и решения, но не создавать железный занавес. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. А причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителя о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местная агрария про режим ЧС пока ничего не знает. Об этом рассказал бизнес-фэм председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно, очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает. Цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
4: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 тысяч пшеница с НДС. 8 тысяч одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растениеводстве, там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможности нет. Терминалы не работают.
0: Алексей Жданов, председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Ростовской области. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась почти до $8 за бушель впервые с февраля 2023 года, а с начала августа пшеница подорожала на 22%. Американский суд признал незаконным внесение и компании Anthropic в черный список Пентагона. Об этом сообщает Рейтер. Эта история тянется уже несколько месяцев. В феврале Пентагон потребовал от Anthropic снять ограничения на использование ее и инструментов американскими военными. Компания отказалась идти на уступки. В ответ администрация президента Трампа заявила, что правительство перестает работать с Anthropic и вносит ее в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Федеральный суд, однако, назвал это решение неконституционным, а судья Рита Лин заявила, что такие действия Белого дома, цитата, «были продиктованы стремлением публично наказать Anthropic в назидание другим». Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
5: Администрация Дональда Трампа в очередной раз сталкивается с проблемами на судебном уровне. Как мы знаем, перед началом войны в Иране эта самая структура постаралась отстраниться от всего происходящего. Показала, что вот ее заставляли американские военные чиновники, представители администрации Трампа, идти на военные преступления. Другое дело, что быстро выяснилось, что их алгоритмами пользуются практически все внутри американского военно-разведывательного сообщества. И там, например, тот же Palantir использует их алгоритмы и так далее. То есть быстро от всего этого счастья отказаться нереалистично. Ну, они теперь по суду, в общем-то, стараются все эти санкции отменить и таким образом в будущем снова претендовать или хотя бы иметь возможность претендовать на государственный контракт. Конечно, война с Ираном довольно сильно подкосила репутацию всего искусственного интеллекта именно в военной сфере, потому что его активно применяли. Ну и мы видели, как хаотично проходила эта кампания, как часто американцы ошибались с мишенями, с целями. Например, ударили по той же школе, в которой погибло около 200 маленьких иранских девочек, потому что вот там были устаревшие данные, искусственный интеллект почему-то посчитал, что вот это на самом деле какая-то военная цель или военная мишень. Ну, то есть, в общем, критики очень много раздавалось и раздается вполне справедливо. Поэтому для Anthropic, как мне представляется, была довольно выигрышная история, что они вот решили вовремя от всего этого отстраниться и вот на такой публичный шумный конфликт с администрацией Трампа и с Пентагоном пойти. А вот что будет делать Пентагон в этой ситуации, пока что сложно сказать. И, как мы видим сейчас, OpenAI уже довольно быстро теряет позиции и не поспевает за своими конкурентами.
0: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее утверждалось, что компания Anthropic настаивала на двух ограничениях, чтобы Пентагон не использовал ее и продукты для массовой слежки за американскими гражданами, а также чтобы нейросети компании не участвовали в создании автономных летальных видов вооружений. После такого отказа Пентагон заключил контракты с другими и лабораториями, среди которых Google, Microsoft, OpenAI и SpaceX. Шекспировский сон в летнюю ночь, булгаковские записки юного врача и гоголевский Тарас Бульба. Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
6: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
7: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, но и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасного, к кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, а тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
6: На фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
3: Белорусский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно, и у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, и поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача», я просто соединил полностью «Записки юного врача» и «Морфий». Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
6: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда — на многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес FM.
25: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пиксели, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально. И даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Худжифильм. Программа-имитатор дешевой пленки. По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки. Упакованный в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации за свет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Худжи получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Про CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки, работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фото-ретро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
25: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Влекулеев. Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Об этом президент заявил, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в России, сказал Путин. Россия не бьет по коммерческим судам в Черном море и никогда не делает их прямыми целями для ударов. Об этом заявил в беседе Стас, член Центрального комитета турецкого профсоюза «Платформа морских работников», старший помощник капитана Эфеджан Озжан. Он также отметил, что в Черном море существенная часть коммерческого трафика идет в Новороссийск, то есть работает на российском направлении. Сотрудники ФСБ раскрыли схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупной генерирующей компании ТГК-2, пишет «Коммерсант». В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании. Суд в Ярославле в пятницу арестовал Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий до 15 октября. Передает РИА Новости. В Москве в течение 6 часов тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 740 тысяч человек. Большинство из них проголосовали против переноса памятника Пушкину с Пушкинской площади на исходное место на Тверском бульваре, сообщила в пятницу мэрия. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что у Росфинмониторинга будет проще отследить банковские операции. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак БПЛА? А с таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Бизнес ФМ, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. И российские и разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере ИИ в Госдуму, где разрабатывают такой законопроект. Компания указывает, что такие выплаты повысят стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизит их конкурентоспособность. Подробности на Business FM. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власть уверяет, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
10: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
11: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступных дохода, финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие качестве социальных инженеров.
12: То есть повода для беспокойств нет?
11: В части Росфина точно нет.
10: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
13: Про единую базу карт. Это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт, множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно. И это будет контролироваться, из этого будут делать какие-то выводы.
12: Что изменит единый QR-код для покупателя?
13: Для покупателя он ничего особо не изменит, а скорее такая

0: Его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи айфонов, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомню, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление. Я возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
2: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом, мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов, но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не с самой хорошей экономикой.
1: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнергоател» Алексей Бельский.
3: Мы не являемся частью владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких попадений? Ну, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже скорее нет, потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не знаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле, железный купол. Ну и то у них есть большие проблемы с Ираном, а тут отдельно взять. И бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
1: Алексей Бельский, гендиректор «Уралэнерготела». Редакция «Бизнес ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. А военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников, следует из проекта приказа Министерства обороны. В нем говорится, что должностные лица вооруженных сил России вправе запрашивать информацию о военнообязанном от государственных органов и частных компаний. Это в том числе сведения о доходах, займах и кредитах, данные о заключении или расторжении брака, сведения о мобильных телефонах военнообязанного, о зарегистрированных в него транспортных средствах. Кроме того, военкоматы получат право запрашивать данные о судимости, наличии психиатрических расстройств, наркозависимости или алкоголизма. Также Минобороны смогут

0: может запрашивать данные о родственниках военнообязанного. Все это касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Однако речь не идет о тотальном сборе информации вообще всех военнообязанных, объясняет юрист по военному праву Иван Самарин.
1: И здесь очень важно посмотреть, на какие нормы ссылается сам приказ Минобороны, точнее, проект приказа. Первое – это пункт 6 новой статьи 5.3 закона о воинской обязанности военной службе, который вступит только в силу в январе 2027 года. Как раз эта статья дает возможность получать информацию для определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях.
2: Можно привести пример, о каких должностях идет речь? То есть для чего это нужно?
1: Здесь важна вторая ссылка, это пункт 5.53.2, положение о Минобороне, утвержденное приказом президента номер 1082. Эта норма прямо посвящена отбору и допуску персонала, который работает с ядерными боеприпасами. Поэтому идет речь не к сборе всех военнообязанных, а именно о сборе информации о наиболее чувствительных должностях, точнее, людей, которые работают на этих должностях. То есть проверяется не только здоровье и профпригодность, но и потенциальные уязвимости. Долги, банкротство, уголовное преследование, зарубежные связи, иностранное финансирование. Зачем это нужно? Представим ситуацию военнослужащего, который имеет доступ к критически важным объектам государства. У него неподъемные долги, и он не хочет раскрывать эту информацию командованию. Вот для иностранной спецслужбы это очень ценный кадр, потому что есть уязвимость человека и возможность предложить ему решение проблемы, да, и использовать дальше как средство давления. Поэтому вот логика государства как раз очень понятна. Обнаружить такую уязвимость раньше, чем ее обнаружит потенциальный противник. И тем более такая логика применима к людям, которые работают с ядерными боеприпасами. Но здесь есть, конечно, обратная сторона. Объем информации очень большой, который собирается, а проект распространяется на достаточно широкий круг родственников. И вот уже здесь возникает юридический вопрос о границах такого контроля. Потому что сам по себе приказ Минобороны — это подзаконный акт. Он не может отменять банковскую, налоговую, врачебную и другую охраняемую федеральным законом тайну. Тут не столько важно, что Минобороны хочет знать, но и что другие организации ему вправе будут передать. Смысл проекта такой. Это не тотальная проверка военнообязанных, а создание системы углубленной проверки надежности людей на наиболее чувствительных военных должностях. Причем нормативная база прямо указывает особую значимость такого контроля для персонала, связанного с эксплуатацией ядерных боеприпасов.
0: Иван Самарин, юрист по военному праву. Среди других данных, которые смогут получать военкоматы, это сведения об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
3: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM».
5: В 1938 году руководство Вооруженных сил США объявило тендер на создание автомобиля для армии. Выиграл автомобиль Willys MB, который получил название Jeep. По одной из версий, слово происходит от маркировки GP, General Purpose, то есть общее назначение. Во время публичной демонстрации в начале 1941-го один из военных водителей-испытателей использовал прозвище «Джип» в интервью корреспонденту Washington Post. И на следующий день вся Америка, а затем и весь мир, иначе эти машины-вездеходы уже и не называла. В 1950 году «Джип» был зарегистрирован в качестве торговой марки. Владелец «Джип» Chrysler Group не устает бороться за употребление применительно к общему определению машин такого класса термина «вседорожник». Но во всем мире для обозначения больших проходимых автомобилей продолжают пользоваться привычным словом «джип». Имя нарицательное на «Бизнес FM».
6: Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
8: Миасс, Челябинская область, 150 тысяч жителей. В 1773 году у подножья Ильмянских гор купец Ларион Лугинин поставил медеплавильный завод, вокруг которого возникло поселение. А в начале 19 века вся долина реки Миасс стала центром золотодобычи.
6: Как появлялись города на «Бизнес FM»?
4: другим наука. С Сергеем Корзуном.
9: Словом «благом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «благом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина – не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить два крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Благом вполне способен сделать человека счастливее, но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопрос о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство сису или датский уют хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
4: Другим наука на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России запустили серийное производство глушилок Starlink. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной. Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо, добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле, она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований дипломатической Академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
10: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна Купол Гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
0: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников Starlink. Российские разработчики выступили против выплат за обучение модели на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере И, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают ведомости. Письмо направлено на председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать И-модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компании в своем письме указывают, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
11: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. И можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
0: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Ведомостям» сообщили, что обсуждение использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается и ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти процент после роста в четверг. Но по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
12: Падающей оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. «Лукойл» сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов, конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома, но в частности в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она, подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12.73, долларов 85.60, евро 99 рублей 68 копеек.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой. На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образования. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
6: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 8:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Силы ПВО уничтожили 3 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты работают на месте падения обломков. По данным Минобороны, в общей сложности силы ПВО за ночь сбили 313 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны были уничтожены в том числе над Московским регионом, Ростовской областью и Татарстаном, а также над Черным и Азовским морями. Ростовская область подверглась массированной атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Обломки беспилотника были обнаружены в том числе на территории складских помещений. В Ростове-на-Дону повреждены 2 многоквартирных дома. Для жителей развернули пункт временного размещения. Под удар попал один из логистических объектов «Озон» в Ростовской области. Возникло небольшое возгорание, его сразу потушили. Из второго логистического центра эвакуировали работников. Всего при атаках ВСУ на регион пострадали 7 человек. В Ростове-на-Дону госпитализировали 2 взрослых и 2 детей. В Аксайском районе за медпомощью обратились 3 человека. Под Киевом загорелся, а затем взорвался крупный, предположительно, военный склад. Премьер Украины Сергей Корецкий заявил о преступной халатности, отметив, что предыдущая подобная трагедия в регионе не стала уроком. Склад боеприпасов в Вишневом Киевской области был уничтожен в начале июля. Зеленский тогда признал взрыв на складе Укроборонпрома и пообещал наказать допустивших его размещение вблизи жилых домов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ереван должен сделать выбор. Президент Путин обсудит с премьером Пашиняном невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке в ближайшие дни. У российского президента в Киргизии запланировано 9 двусторонних встреч. А как этот саммит комментируют политологи?
15: Озон начнет с сентября использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. А еще через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели. Кроме того, с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение. Что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ? Посольство России в Непале просит родственников пропавших в зоне бедствия россиян направить обращение с запросом их поиска. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения. 2 были спасены. В целом пропавшими без вести числятся по разным данным от 1000 до 1500 человек. Между тем над районом бедствия нависла новая угроза. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Это сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у России российского президента в Киргизии запланировано 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
16: Иран сейчас привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свои позиции, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансов системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег, безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь. Буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешным. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны ШОС. Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
17: А то, что касается Армении?
16: Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или в союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент, помимо консолидации усилий и принятия консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное, это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
15: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
18: «Бизнес говорит». Сергей, селлер, продающий на Озон велозапчасти.
19: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй, как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть, если сейчас товары по возврату раскидываются сортировочным центром по складам, и вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
18: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
20: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Сами по себе пункты ПВЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Качество хранения товара, я думаю, может страдать.
18: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
21: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами. И я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
17: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
21: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
15: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Посольство России в Непале просит родственников пропавших в зоне бедствия россиян направить обращение с запросом их поиска. Пропавшими сейчас считаются 7 российских туристов. Двое были спасены. По данным Управления по туризму Непала, всего было спасено свыше 120 иностранных туристов, а вот местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числятся, по разным данным, от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
22: Власти Непала потребовали от компании Мета, запрещена в России как экстремистская, и ТикТок, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду-Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами. доходами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь, пожаловался нам гид в Катманду Промеж.
1: Например, очень близкий друг, который выпускник из Руден, Дружба народа, он работал перевозчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны, ларьки, открыли чайные ларьки, открыли, и там небольшой город, даже там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибших очень много.
2: А есть понимание, сколько, или еще сложно подсчитать?
1: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
22: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес-ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
3: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, то есть там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингами, оформлялся напрямую.
22: Газета «Катманду-Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В субботу после 13 на Бизнес ФМ.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
25: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон, свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового двухлитрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
23: Тест-драйв на Бизнес FM. Погода в Москве.
4: Плюс 17 в столице сейчас, днем до плюс 21, но возможен небольшой дождь. Девять 17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Московская лакомка стала предметом судебного спора. Компания «Чистая линия», производитель одной из самых популярных марок мороженого, 25 августа подала 3 иска в суд по интеллектуальным правам. Ответчиками, судя по материалам картотеки, стали структуры, связанные с Роспатентом, сообщило издание «Москвич.МЭК». Третьим лицом во всех делах указана Анастасия Рождественская, правнучка скульптора Веры Мухиной, автора «Рабочей колхозницы».
23: Подробности.
5: Исковые требования «Чистой линии» пока полностью не раскрыты. Компания просит признать недействительными ряд правовых актов. При этом известно, что Анастасия Рождественская с 2018 года оспаривает товарные знаки «Чистой линии», в которых использовалось изображение скульптуры «Рабочий» и «Колхозница». Ее жалобы Палата по патентным спорам рассмотрит 15 сентября. Рождественская – наследница авторских прав на произведение Мухиной. Исключительные права на «Рабочего» и «Колхозницу» ни сама скульптор, ни ее наследники другим лицам не передавали. Ранее, разрешая регистрацию товарного знака «Чистой линии», Роспатент исходил из того, что права на скульптуру или ее копию могут принадлежать Мосфильму и Департаменту городского имущества Москвы. Поскольку в начале 50-х Мухина изготовила для киностудии уменьшенную гипсовую копию «Рабочего» и «Колхозницы», которую планировали использовать как марку киностудии. Впрочем, сейчас на упаковке московской лакомки изображения скульптуры уже нет.
4: Правнучка скульптора Веры Мухиной Анастасии Рождественской рассказала нам, что судебное разбирательство вокруг изображения «Рабочего» и «Колхозницы» связано с тем, что «Чистая линия», используя его в коммерческих целях, отказывается платить авторские отчисления. По словам Рождественской, на подобные платежи она сохраняет и реставрирует личные вещи, документы и другие менее известные работы Мухиной в культурных целях, устраивает выставки, популяризирует творческое наследие своей знаменитой прабабушки.
7: Они не спросили разрешения в использовании изображения рабочих колхозниц, на котором у меня есть интеллектуальные права. Я просто была не в курсе, что «Чистая линия» подала иски на Роспатент, и меня там выставили третьим лицом, и меня никто не ставил в известность, моего адвоката тоже. С ними судимся с 2018 года. В принципе, там было очень несколько некрасивых историй, что у них слишком много знакомых, а у нас один друг — это закон. Мы ждем, когда нам дадут дело для ознакомления с адвокатом, чтобы понимать, о чем речь. Я предполагаю, что, наверное, они хотят теперь судиться с Роспатентом, который им разрешил регистрировать это все, потому что было незаконно изначально. Это мое предположение.
8: Вас не смущает аргумент, что рабочие колхозницы давно воспринимаются как общенародные символы и часть визуального образа Москвы?
7: Нет, это не смущает. Москва, когда проводил какие-то праздники, им нужно было изображение рабочей колхозницы, они спрашивали мне разрешение. Я, естественно, его давала в качестве популяризации Веры Игнатьевны Мухиной. Недавно была выставка Мухиной, куда я давала там вещи, скульптуры. Когда это не коммерческие цели, то, пожалуйста, но Но когда люди другие пытаются на этом зарабатывать и не спрашивают разрешения, то это неправильно, потому что их коммерция, скажем так, она могла бы на самом деле очень сильно помогать мне в реставрации тех же самых вещей. А бьюсь я одна. Рабочая колхозница — это собственность Москвы, имущественная. Да-да. Изображение — это собственность моя, от Мухиной.
4: Анастасия Рождественская. По словам наследницы, несколько лет назад она предлагала чистой линии уладить спор в досудебном порядке, но получила отказ. Главная сложность дел, подобных данному, в том, что мы никогда до конца не можем быть уверены, кому принадлежат права на то или иное произведение, комментирует ситуацию партнер Битулоу Офис, эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор.
0: В отличие от объектов патентной охраны, от изобретений, промышленных образцов или товарных знаков, не существует какого-то единого реестра, где бы мы могли проверить принадлежность прав тому или иному лицу и потом на основании договора с этим лицом использовать тот или иной объект. В случае с рабочим и колхозницей ситуация еще осложняется тем, что помимо основного памятника могут существовать какие-то дополнительные, схожие с этим объектом произведения, мини-памятники, эскизы какие-то, которые вообще-то являются самостоятельными произведениями, могут охраняться отдельно друг от друга, и в определенных случаях даже права могут принадлежать на эти объекты разным людям. И это дополнительную трудность создает, конечно, тем, кто такие объекты хочет использовать, и повышает риски того, что человек или компания может использовать произведение в своей бизнес-деятельности, даже получить согласие от, как он считает, правообладателя, потом, соответственно, появляется другой правообладатель, который говорит, что, знаете, вы на самом деле использовали не тот объект, а другой. Да, он похож, но моего согласия вы не получали. И здесь создается, конечно, вот такая вот зона для конфликта интересов. Если в этом случае чистая линия докажет, что использовался какой-то второстепенный объект, и докажет, что у этого второстепенного объекта есть свой правообладатель, и с ним был заключен надлежащий договор, в этом случае действительно можно будет избежать необходимости согласования с правнучкой Веры Мухиной, и, соответственно, не будет приятных последствий, связанных с незаконным использованием объекта.
4: Эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор. Роспатент пообещал нам предоставить комментарий позднее. Вице-президент «Чистой линии» Армен Вениаминов в резкой форме от комментариев отказался. Похожий случай был с другой знаменитой советской скульптурой в 2023 году. Наследники скульптора Евгения Вучетича смогли оспорить товарный знак музея «Сталинградская битва», на котором была изображена «Родина, мать зовет». Сейчас этот товарный знак аннулирован. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача», гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Подробнее Александра Сидорова.
9: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гениев мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменькова в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
10: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять с памятника прекрасного, к кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, а тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
9: На фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
6: Белорусский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача», я просто соединил полностью «Записки юного врача» и «Морфий». Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
9: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
23: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей.
23: История денег на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила Минобороны. Так, в порту Измаил поражены стоянка топливозаправщиков и места разгрузки топлива для ВСУ. В Киевской области российские военные ударили по транспортно-логистическому центру, склады которого использовали для хранения комплектующих для ракет «Фламинго». США заключили нефтяное соглашение с Венесуэлой. Оно предусматривает передачу под контроль Вашингтоном более 65 миллиардов баррелей подтвержденных нефтяных запасов страны. По словам Трампа, соглашение удвоило американские запасы нефти. Соглашение может принести Каракасу около 100 миллиардов долларов в виде частных инвестиций, создаст тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и поможет восстановлению экономики. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Взрывы и многочисленные выстрелы слышны утром в субботу в нескольких районах столицы Нигера, городе Ниамей. Об этом сообщает Рейтер. Причина не ясна. По данным источника в службах безопасности, боевики атаковали аэропорт и попытались прорвать периметр безопасности вокруг президентского дворца. В интернете появились ролики, на которых видна бронетехника, развернутая возле аэропорта. На территории воздушной гавани находится крупнейшая в Нигере база ВВС. Москвичам пообещали теплую и сухую погоду на выходных. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу и воскресенье воздух в столице прогреется до 20 градусов. Это близко к климатической норме. Осадки в оба выходных дня в Москве не ожидаются, отметила синоптик. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 9:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. В России с 1 сентября появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. И все это на фоне появления цифрового рубля. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак БПЛА? С таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантурову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Business FM сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. В Ростовской области ввели режим ЧС за скопление сельхозпродукции на фоне нарушения морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах. Однако аграрии про ЧС пока не знают. А главная проблема для них – зерно. Никто не покупает. Все подробности в эфире. Business FM. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власти уверяют, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
13: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Business FM, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
14: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступных дохода, финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
16: То есть повода для беспокойств нет?
14: В части Росфина точно нет.
13: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
16: Про единую базу карт, это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт, множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
8: Что изменит единый QR-код для покупателя?
16: Для покупателя он ничего особо не изменит, а скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
13: Лимит на количество карт начнет действовать.

0: тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомним, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса, энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление. Ее возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точечно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
2: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов, но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не с самой хорошей экономикой.
1: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский.
3: Мы не являемся частью владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких попадений? Ну, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже, скорее, нет. Потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не понимаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с Ираном. А тут отдельно взять и бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
1: Алексей Бельский. Редакция «Бизнес ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. Китай делает ставку на дешевые, напечатанные на 3D-принтерах беспилотники. Они могут стать следующим экспортным топ-товаром страны, пишет Financial Times. В этом году на отраслевой выставке в Шэньчжэне десятки компаний представили дроны-перехватчики, которые могут эффективно бороться с боевыми ударными БПЛА. Большинство новинок – это напечатанные на 3D-принтере небольшие ракеты с четырьмя крыльями, оснащенные электродвигателями. Они могут развивать скорость выше 300 км в час, а искусственный интеллект помогает находить и идентифицировать цели. В среднем за один такой перехватчик разработчики просили около $3000. Но для массового производства дронов 3D-принтера не очень подходят, продолжает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Есть некий образец летательного

0: аппарата, который, ну, является дроном-перехватчиком. Он придуман, разработан, составлена его конструкция, чертежи и так далее. На текущем этапе развития цивилизации очень недорого и просто можно напечатать детали этого дрона на 3D-принтере. Это можно сделать буквально за 15-20 минут, и вы можете собирать этот дрон и начать его применять. Если у вас 1000 3D-принтеров, то за один день вы можете напечатать несколько тысяч таких дронов. Но на самом деле, если вам нужна крупная серия, то гораздо дешевле сделать пресс-формы и заниматься литьем пластиковых деталей. Вам нужны соответствующие пресс-автоматы. Пресс-форма каждая стоит десятки тысяч долларов. Но если мы говорим о серии в тысячи единиц, в десятки тысяч единиц, то на печати на 3D-принтерах вы разоритесь, безусловно. И вам просто необходимо будет делать, как все нормальные люди делают, то есть делать пресс-форму и заниматься литьем деталей вашего дрона. И именно так работают все производители дронов сейчас. Опытные образцы выпускаются на 3D-принтерах, а когда мы говорим о большой серии, то она запускается на специальном участке, где стоят пресс-автоматы, которые льют пластик, и делают круглосуточно детали вашего будущего дрона, и тогда вы обеспечиваете производство серии в десятки тысяч единиц и больше. Соответственно, то, с чем мы сейчас сталкиваемся вот с той новостью о том, что Китай открыл что-то новое, что может на 3D-принтерах выпускать оперативно и дешево какие-то дроны-перехватчики. Здесь есть только один момент. Возможно, если у той или иной организации китайской есть сотни либо тысячи 3D-принтеров, которые простаивают без дела, тогда, конечно, производство дронов на 3D-принтерах будет условно бесплатным. Ну, если вот таким образом рассуждать, то тогда печать на принтерах имеет смысл. Если рассуждать с точки зрения экономики, то печать на принтерах имеет смысл при небольших сериях. Да, это эффективно, это быстро, это удобно, но когда мы говорим о серийном производстве в тысячах единиц, то надо организовывать нормальное полноценное производство, оно будет гораздо более окупаемым, и именно так и поступают абсолютно все производители дронов и всего остального.
1: Дмитрий Корнев, Файн-эксперт. Как говорится в публикации Financial Times, одна из китайских компаний начала разработку дронов-перехватчиков в октябре прошлого года, а сейчас может продавать несколько тысяч в месяц, в том числе в Россию и страны Ближнего Востока.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 3 сентября. Театр кукол Образцова. Спектакль «Барон Мюнхгаузен». Постановка режиссера Екатерины Образцовой с музыкой композитора Александра Зацепина в живом исполнении скрипача подарит новый взгляд на приключения одного из самых правдивых баронов в мире. Здесь можно встретить не одного, а сразу несколько Мюнхгаузенов, перенестись из одного уголка Земли в другой и совершить полет на Луну. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуанг говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
2: Сумма технологий на Business FM.
1: 9:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начал действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. Причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают. Об этом рассказал Бизнес ФМ председатель Совета Ассоциации крестьянских, фермерских хозяйств и сельхозхозяйственных кооперативов Ростова. Области Алексей Жданов. По его словам, действительно очень сложная ситуация. Зерно нового урожая никто не покупает, цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
4: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, он и большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 тысяч пшеница с НДС. 8 тысяч одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растениеводстве, там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно. Возможности нет. Терминала не работает.
1: Алексей Жданов. Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась до $7.80 за бушель впервые с февраля 2023 года. С начала августа пшеница подорожала на 22%. В России запустили серийное производство глушилок «Старлинк». Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна-купол-гарант» оказалась эффективной. «Сейчас мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо», — добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле. Она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу Starlink на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИДа России Вадим Козюлин.
5: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна-купол-гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
1: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД России. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщала о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Старлинк». Российские ИИ разработчики выступили против выплат за обучение моделей на авторском контенте. Это следует из письма Альянса в сфере ИИ, куда входят в том числе Сбер, Яндекс, ВК, МТС и другие компании, сообщают ведомости. Письмо направлено председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Рабочая группа под его руководством ранее предлагала, чтобы правообладатель имел право публично запрещать обучать ИИ-модели на его контенте. Также предлагалось обязать разработчиков нейросетей выплачивать правообладателям однократное вознаграждение за художественные произведения, которые использовались при обучении. А компания в своем письме указывает, что дополнительные выплаты авторам могут повысить стоимость разработки отечественных ИИ-моделей и снизить их конкурентоспособность. Также разработчики выступили против обязательной маркировки ИИ-контента. Скорее всего, механизм выплаты авторам все же не будет введен, считает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанов.
6: В данный период развития и это маловероятно, потому что, во-первых, гиганты нашей страны уже выступили против, и Минцифры их поддерживают в этом, потому что это все-таки тормозит развитие наших систем. Можно попытаться это сделать, допустим, ставить какие-то авторские метрики, какие-то ввести, чтобы автор сам запрещал, либо по умолчанию, если он не запретил, значит, можно как-то попытаться технически это сделать, но это на самом деле очень сложно. Как доказать, сколько пошло от автора, а сколько и сам обучился? Где эта граница? Несколько есть путей развития. Как государство и как правовые системы реагируют на обучение ИИ? Но, допустим, в Японии все разрешено. В странах Европейского Союза у них там золотая середина. Что-то оплачивать, вести какие-то реестры, ставить какие-то метки авторские. В Индии вообще они разрешили, да, берите все для обучения, но платите, есть там у них некоммерческая организация, которая за это собирает деньги, выдает лицензии. Поэтому различные есть пути развития, и по какому мы пойдем, пока непонятно, но у нас очень сейчас с этим сложно. Механизма нет для рассмотрения вот даже такого рода дел. И если вдруг такие будут дела возникать, то судьи просто, я очень сильно им сочувствую, потому что рассматривать такие дела станет на порядок сложнее, несмотря на высокую квалификацию.
1: Наргиз Мамажанова, руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко ведомостям сообщили, что вопросы использования объектов авторского права при обучении нейросетей все еще продолжается, ведется диалог с бизнесом. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти 1% после роста в четверг. Но по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
7: Падающая оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на 1%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. Лукойл сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. сентября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов в конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома. Но в частности, в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она. Подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся, и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана.
1: Биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллара 85.60, евро 99.68.
2: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
1: 9.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Севастополе один человек погиб и трое ранены в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Кроме того, по его словам, за ночь в Севастополе сбиты 26 беспилотников ВСУ. Повреждения получили 11 жилых домов и 15 автомобилей в городе. Следственный комитет возбудил дела о терактах после атаки беспилотников на гражданские объекты в Белгородской и Ростовской областях. Накануне вечером украинский дрон ударил по автобусу, перевозившему мирных граждан в Белгородской области. Два человека погибли, еще шестеро пострадали. Кроме того, в ночь на 29 августа украинские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Ростовской области, в Ростове-на-Дону и в Аксайском районе региона. Пострадали мирные жители, повреждения получили жилые дома. Администрация Дональда Трампа готовит масштабную налоговую проверку нескольких некоммерческих организаций левого толка, включая фонд «Открытое общество», признанное нежелательной организацией в России. Это сеть благотворительных фондов, организаций и программ, учрежденных американским миллиардером Джорджем Соросом, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным источников газеты, Минфин США разрабатывает обширный аудит. По итогам организации могут быть лишены налоговых льгот. Год. Кроме того, проверки могут привести к большим штрафам. США перехватили в восточной части Тихого океана судно, которое использовалось в интересах эквадорского наркокартеля. После задержания экипажа судно потопили. Операцию провели в координации с правительством Эквадора. По данным американских военных, атакованное судно было плавучей заправочной станцией и использовалось при контрабанде наркотиков в международных водах Тихого океана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ереван должен сделать выбор. Президент Путин обсудит с премьером Пашиняном невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. У российского президента в Киргизии запланировано 9 двусторонних встреч. Озон начнет с сентября использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. А еще через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели. Кроме того, с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение. Что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ? Посольство России в Непале просит родственников пропавших в зоне бедствия россиян направить обращение с запросом их поиска. 7 российских туристов числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения. 2 были спасены, а в целом пропавшими без вести числятся по разным данным от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Это сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланировано 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
8: Иран сейчас привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свою позицию, и при этом Иран очень серьезный участник ООС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансов системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег, безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь. Буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешным. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны. ШОС. Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
9: А то, что касается Армении?
8: Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент, помимо консолидации усилий и принятия консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное, это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на 2 этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
10: Бизнес говорит. Сергей, селлер, продающий на Озон велозапчасти.
11: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй, как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз? То есть есть, если сейчас товары по возврату раскидываются в сортировочном центре по складам, и вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на зоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
10: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
12: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары, пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Качество хранения товара, я думаю, может страдать.
10: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
13: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательства с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами. И я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
14: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара ППЛА по складу или вот такие неприятности?
13: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Посольство России в Непале просит родственников пропавших в зоне бедствия россиян направить обращение с запросом их поиска. Пропавшими сейчас считаются 7 российских туристов. Двое были спасены. По данным Управления по туризму Непала, всего было спасено свыше 120 иностранных туристов, а вот местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числятся, по разным данным, от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
15: Власти Непала потребовали от компании Мета, запрещена в России как экстремистская, и ТикТок, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду-Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду «Промеж».
16: Например, очень близкий друг, который выпускник из РУДН, Дружба народа, он работал перевозчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога. Маленькие магазины, рестораны ларьки, открыли чайные ларьки, открыли, и там небольшой город даже, там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибших очень много.
17: А есть понимание, сколько, или еще сложно подсчитать?
16: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
15: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
18: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, то есть там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов. Компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингами, оформлялся напрямую.
15: Газета «Катманду-Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В субботу после 13 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Инструкция по применению.
19: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
19: Особые показания.
2: Дефицит времени.
19: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
19: Передозировка.
2: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
19: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
19: Консультация с врачом не требуется.
1: 10:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
2: Предпоказ с Александрой Сидоровой. стриминге.
1: В онлайн-кинотеатре «Окко» вышли первые эпизоды проекта «Большая фарма». Сериал о том, как медицина сталкивается с бизнесом. Ученые-медики создают препарат, который может вылечить любое заболевание, даже онкологическое на поздних стадиях. Но открытие сталкивает акул фармацевтики и становится причиной конфликта внутри семьи. Выложили сразу 4 эпизода. Хочется смотреть дальше, так как тема здоровья касается каждого. В главных ролях Игорь Гурдин, Сергей Горошко, Ольга Лерман. В режиссерском кресле Данил Чащин, который в первую очередь известен как театральный режиссер. Также он снимал «Райцентр» и «Улицу Шекспира». «Большая фарма» стала абсолютным вызовом, говорит Данил Чащин.
20: Даже когда мне изначально предложили, я долго сомневался, потому что я вообще не понимаю ничего про бизнес, тем более уж про науку и медицину, как это все устроено. Но когда я прочитал сценарий, я понял, что в первую очередь все-таки это история про взаимоотношения, про семью, про распад семьи. И это в первую очередь меня зацепило. А дальше уже, конечно, я общался с большим количеством консультантов и в плане бизнеса, и в плане медицины, и в плане науки в первую очередь, потому что мы в нашем сериале проследим путь, как вообще выходит лекарство на рынок, от его придумки, от научных экспериментов, до клинических испытаний, клинические испытания. Конечно, я провел большой путь ресерча.
1: Какие больные и болезненные темы поднимает эта история? Что мир фармацевтики и эта необычная призма позволяют лучше понять про людей, про их характеры?
20: У меня к врачам особое отношение, даже сказал такое, почти священное, потому что это люди, которые нас спасают. И я не раз сталкивался в жизни, когда я видел, что человеку становится плохо, и ты теряешься, не знаешь, что делать. Например, в общественном транспорте я помню, как женщина спасла буквально у нас на глазах мужчину, потому что она была врач, она знала, что делать. Но как мир этих идеалистов постепенно становится миром капиталистов, потому что, конечно же, большая фарма – это большой бизнес. Большой фарме выгодно, чтобы люди болели, чтобы они не вылечивались, чтобы они покупали лекарства. Это сериал про искушение, потому что ты стоишь перед выбором либо спасать миллионы жизней, либо зарабатывать миллионы долларов. При этом, конечно, мы показываем мир врачей, которые остаются преданными своим идеалам и своим ценностям нравственным.
1: Данил Чащин, режиссер сериала «Большая фарма» 18+. Первые эпизоды уже доступны на платформе «Окко».
2: Фестивали.
1: В Москве проходит фестиваль искусств «Горький плюс». Он захватил парк Горького, все сцены Театра наций, Дом творчества Переделкина и другие площадки. В этом году глобальная тема «Горький и классики», продолжает генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц.
21: Максим Горький, будучи и сам писателем, возглавляв Союз писателей Советского Союза, активно не только развивал молодую советскую литературу, но и обращал внимание на классиков. Мы в его дневниках, например, совершенно случайно наткнулись на то, что он почитал Шекспира, трепетом он к нему относился. Поэтому мероприятие открытия фестиваля в этом году – это музыкальный спектакль «Сон летняя ночь» с Евгением Мироновым, Александром Сураком, Юрием Башметом. Все это вот у нас под открытым небом будет происходить. Интереснейшая постановка «Дяди Ваня приезжает к нам из Стамбула». Очень интересный спектакль «Записки юного врача» прибудет из Минска. Стоит особенно отметить специальные проекты, которые будут происходить у летнего домика графа Орлова в Нескучном саду. Это дачный концерт в мастерской Лики Рулы. Это жизнь Клима Самгина в мастерской Евгения Каменковича. Так или иначе, мы все крутимся вот в этом театральном нашем мире, и мы не могли пройти мимо большой потери режиссера, драматурга Николая Калиды, поэтому мы пригласили спектакль «Тарас Бульба», последний поставленный им лично спектакль, принять участие в программе фестиваля. Но еще, наверное, я вот для себя отмечу, что поскольку фестиваль у нас проходит не только в Москве, а в этом году он был еще и в Казани, и вот в Казанском театре «Кукол и кият» мы сделали интереснейший проект совместно с этим театром, с его художественным руководителем Эльгизом Зайниевым. Спектакль кукольный «По табору уходит в небо». Вот это тоже то, на что прийти очень советую.
1: Артур Григорянц, генпродюсер фестиваля «Горький плюс», который проходит в Москве в этот уикенд. Вход на мероприятие свободный или по предварительной регистрации.
2: Музыка.
1: В субботу в музее-заповеднике Архангельска мировая премьера. Неоклассический музыкант и композитор Никола Мельников выступит в роли дирижера нового оркестра «Континуум Оркестра». Там пройдет концерт, посвященный 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Мы поговорили с Николой Мельниковым, композитором, пианистом и дирижером.
0: У нас будет 100 человек на сцене, 60 человек оркестр и еще 40 человек хор, так как мы будем исполнять не только симфонические произведения, но и кантату Александра Невский. Учитывая, что у нас будет гигантский экран, в котором будут некие AI-скульптуры аудиореактивные, то есть оркестр будет исполнять музыку, и фигуры на экране будут буквально меняться на глазах зрителей. Мне нужен был какой-то невероятно длинный партер с какой-то дальней точкой обзора, большой партер Архангельского, это знаменитая Юсуповская поляна, просто идеально подошла нам. Плюс мне очень нравится всегда такая некая полижанровость музыки, и тут в архитектуре также соединяется и классицизм, и романтизм. Мы еще добавляем здесь Прокофьева, который яркий экспрессионист. Получается, у нас такая целая палитра жанров и чувств.
3: Из чего состоит программа «Прокофьев 135» «Эпос и миф»?
0: В этой программе мне было очень важно показать Прокофьева не одним стилем, а несколькими его измерениями. Если Александр Невский — это Прокофьев эпический, музыка истории, народное столкновение какой-то собранной силы, то если мы возьмем «Ромео и Джульетту», это такой Прокофьев трагический, человеческий, музыка любви. И, собственно, «Полночь» по фрагментам из балета «Золушки» — это моя авторская работа с оркестром, где сказка превращается в механизм времени. Не пытаюсь как-то внешне осовременить Прокофьева, мне важно услышать внутри его партитуры тот импульс, который уже там есть.
1: Никола Мельников, дирижер, композитор и пианист, про концерт «Прокофьев 135. Эпос и миф» в Архангельском в эту субботу 12+.
2: Книги.
1: А теперь анонс на следующие выходные. Особенно актуальный, если вы запланировали поездку в Петербург. С 4 по 6 сентября подписные издания проведут фестиваль «Книжный сад». Это ежегодное мероприятие, но на этот раз оно пройдет с особенным размахом. Легендарный петербургский книжный в 2026-м отмечает столетний юбилей. Продолжает владелец подписных изданий Михаил Иванов.
22: Пригласили зарубежных авторов. Мы делаем достаточно сильную музыкальную программу. В частности, группа Евгения Цыганова будет выступать у нас в воскресенье 6 сентября. Мы смогли договориться с разными лидерами общественного мнения Санкт-Петербурга, как Лев Лурье, которым мы представим у нас нашу очередную новинку, книгу Джигитова. Такой был прекрасный дореволюционный журналист, который пробовал себя в различных профессиях. Он притворялся кучером, торговцем на рынке. Достаточно такая занятная книга, которую мы вместе сделали с Львом Яковлевичем. Также будет беседа большая моя с Аленой Станиславной Долецкой. И это тоже достаточно большая честь для нас, что нас поддерживают такие люди. У нас будет встреча с выдающимся искусствоведом из Италии Марчелло Симонетто. Это тоже такой знак качества, что мы смогли организовать приезд такой величины. И из Китая к нам приедет Джан Юйжань, это автор романа «Кокон», который уже многие-многие годы входит в список бестселлеров в нашем магазине и в целом в России.
1: Это был владелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов и его рассказ про будущий фестиваль «Книжный сад», который пройдет в Итальянском саду за зданием книжного в следующие выходные.
2: Личный выбор.
1: Если возвращаться в Москву и придумывать, как провести здесь последние выходные этого августа, то моя коллега Диана Чубанова, обозреватель бизнес-ФМ и одновременно гид, советует совместить прогулки у воды или на вазе с маршрутами по столичным улочкам.
23: Прогулку по бульварам от Никитского до Гоголевского и уже возле храма Христа Спасителя можно совместить с речной прогулкой от причала под Патриаршим мостом. Тут вам предложат либо прогулку вокруг острова Балчуг с экскурсией или без, с красивыми видами на Кремль в финале, либо до причала Воробьевых гор можно прокатиться на речном трамвайчике. Это один из моих любимых и самых спокойных причалов, я имею в виду храм Христа Христа Спасителя. Оттуда в несколько направлений можно уйти по воде. А можно, наоборот, погулять по парку Лужники, увидеть локацию с фонтаном нашумевшую и прокатиться по канатной дороге от парка Лужники до Воробьевых гор. Там тоже замечательно погулять либо в парке, либо возле университета. Ботанический сад там замечательный. И спуститься к причалу у Воробьевых гор. Там сесть на речной трамвайчик и отправиться уже в центр. Последнее мое путешествие на речном трамвайчике именно с этого причала я завершила у Таганки, у Новоспасского монастыря. Очень живописное место от Новоспасского монастыря. Там уже тоже несколько вариантов маршрутов. Там можно погулять по Крутицкому подворью. Старинное такое местечко, где очень любят снимать кино. Прогулку по Замоскворечью, например, по Лаврушинскому переулку, Кадашовской набережной можно совместить с причалом у Болотной площади. Если хочется ресторанчиков с верандами, к вашим услугам Пятницкая. Если хочется потише, то переулки Большой или Малой Ордынки. Заодно можно заглянуть на актуальные выставки в Третьяковке или совсем в тихое место Марфо-Мариинскую обитель, увидеть фрески Нестерова, необыкновенную архитектуру Алексея Щусева.
4: Это была Диана Чубанова, гид по Москве, и ее советы, как провести последние летние дни в столице. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
2: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
7: Максидом.
24: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
25: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Грит». Белинского, 11/66.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: 10:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Меры введены в рамках обеспечения безопасности полетов. Власти Непала оценили ущерб от оползней и наводнения в сумму от 4 до 5 миллиардов долларов. Глава Минфина страны отметил, что цифра не окончательная. Ущерб и потери оцениваются. К наводнению привел обвал ледника на горе 25 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в 6 регионах Непала и Тибетском автономном районе Китая. В Непале, по последним данным, погибли 626 человек. Еще почти 2500 пропали без вести, в их числе 7 россиян. Еще 2 удалось спасти. Взрывы и многочисленные выстрелы слышны в субботу в нескольких районах столицы Нигера, городе Ниамей. Причина не ясна. По данным источников в службах безопасности, боевики атаковали международный аэропорт столицы, попытались прорвать периметр безопасности вокруг президентского дворца. На территории аэропорта Ниамей находится крупнейшая в Нигере база ВВС. Москвичам пообещали теплую и сухую погоду на выходных синоптик. Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу и воскресенье воздух в столице прогреется до 20 градусов. Это близко к климатической норме. Насадки в оба выходных дня в Москве не ожидаются. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина 11 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России с 1 сентября появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак БПЛА? С таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мандрову. Их интересуют критерии, по которым объекты могут признать недостаточно защищенным. В Ростовской области ввели режим ЧС за скопление сельхозпродукции на фоне нарушения морского судоходства из-за атак беспилотников. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозпроизводителей о принимаемых мерах. Однако аграрии про ЧС пока не знают, а главная проблема для них – зерно никто не покупает. Все подробности в эфире. Бизнес FM. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власти уверяют, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
9: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес FM, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
10: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступных доходов, финансирование терроризма. Нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
11: То есть повода для беспокойства нет?
10: В части Росфина точно нет.
9: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен, для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
12: В про единую базу карт. Это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт, множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
13: Что изменит единый QR-код для покупателя?
12: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
9: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомним, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временную

0: этого указа, подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов. Но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не самой хорошей экономикой.
1: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский.
2: Мы не являемся частью владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких попадений? Ну, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже, скорее, нет. Потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не понятно, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Ну и то у них есть большие проблемы с Ираном, а тут отдельно взять. И бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
1: Алексей Бельский. Редакция «Бизнес.ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. Китай делает ставку на дешевые, напечатанные на 3D-принтерах беспилотники. Они могут стать следующим экспортным топ-товаром страны, пишет Financial Times. В этом году на отраслевой выставке в Шэньчжэне десятки компаний представили дроны-перехватчики, которые могут эффективно бороться с боевыми ударными БПЛА. Большинство новинок – это напечатанные на 3D-принтере небольшие ракеты с четырьмя крыльями, оснащенные электродвигателями. Они могут развивать скорость выше 300 км в час, а искусственный интеллект помогает находить и идентифицировать цели. В среднем за один такой перехватчик разработчики просили около $3000. Но для массового производства дронов 3D-принтера не очень подходят, продолжает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Есть некий образец летательного аппарата, который, ну, является дроном-перехватчиком. Он придуман, разработан, составлены его конструкции, чертежи и так далее. На текущем этапе развития цивилизации очень недорого и просто можно напечатать детали этого дрона на 3D-принтере. Это можно сделать буквально за 15-20 минут, и вы можете собирать этот дрон и начать его применять. Если у вас 1000 3D-принтеров, то за один день вы можете печатать несколько тысяч таких дронов. Но на самом деле, если вам нужна крупная серия, то гораздо дешевле сделать пресс-формы и заниматься литьем пластиковых деталей. Вам нужны соответствующие пресс-автоматы. Пресс-форма каждая стоит десятки тысяч долларов. Но если мы говорим о серии в тысячи единиц, в десятки тысяч единиц, то на печати на 3D-принтерах вы разоритесь, безусловно. И вам просто необходимо будет делать, как все нормальные люди делают, то есть делать пресс-форму и заниматься литьем деталей вашего дрона. И именно так работают все производители дронов сейчас. Опытные образцы выпускаются на 3D-принтерах, а когда мы говорим о большой серии, то она запускается на специальном участке, где стоят пресс-автоматы, которые льют пластик, и делают круглосуточно детали вашего будущего дрона, и тогда вы обеспечиваете производство серии в десятки тысяч единиц. и больше. Соответственно,

0: то, с чем мы сейчас сталкиваемся вот с той новостью о том, что Китай открыл что-то новое, что может на 3D-принтерах выпускать оперативно и дешево какие-то дроны-перехватчики. Здесь есть только один момент. Возможно, если у той или иной организации китайской есть сотни либо тысячи 3D-принтеров, которые простаивают без дела, тогда, конечно, производство дронов на 3D-принтерах будет условно бесплатным. Ну, если вот таким образом рассуждать, то тогда печать на принтерах имеет смысл. Если рассуждать с точки зрения экономики, то печать на принтерах имеет смысл при небольших сериях. Да, это эффективно, это быстро, это удобно, но когда мы говорим о серийном производстве в тысячах единиц, то надо организовывать нормальное полноценное производство, оно будет гораздо более окупаемым, и именно так и поступают абсолютно все производители дронов и всего остального.
1: Дмитрий Корнев, IN-эксперт. Как говорится в публикации Financial Times, одна из китайских компаний начала разработку дронов-перехватчиков в октябре прошлого года, а сейчас может продавать несколько тысяч в месяц, в том числе в Россию и страны Ближнего Востока.
2: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнг, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнг. Подробности в Тэнг Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнг.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он третий. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучала компания Anthropic. Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать. Чтобы история с записью фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
5: Сумма технологий на Business FM.
1: 10:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начинает действовать с 6 часов вечера пятницы, говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря. Причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозтоваропроизводителей о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах. Местные аграрии про режим ЧС пока ничего не знают, рассказал Business FM председатель Совета Ассоциации крестьянских, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов. По его словам, действительно ситуация очень сложная. Зерно нового урожая никто не покупает, цены на пшеницу упали ниже себестоимости.
7: Да пока никаких изменений нет. Урожай не такой, мы большой собрали. Просто нет отгрузки, нет покупателя. Порты не работают, вы знаете, в связи с чем. Ни Новороссийск не принимает, ни Азов, ни Ростов. Цену опустили до смешного. 8 тысяч пшеница с НДС. 8 тысяч одна тонна пшеницы. Но это мизер абсолютно. Ниже себестоимости. Те фермеры, которые работают на одном растении, вот все там катастрофа. Было заседание зернового рынка. Ничего обнадеживающего абсолютно. Единственное, что за границей цена растет на нашу продукцию, я имею в виду зерновую. Но отгружать возможно нет. Терминала не работает.
1: Алексей Жданов, стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялась до $7.80 за бушель впервые с февраля 2023 года. С начала августа пшеница подорожала на 22%. В России запустили серийное производство глушилок «Старлинг». Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, система «Волна-купол-гарант» оказалась эффективной. «Сейчас мы закрыли небо от действия «Старлинг» везде, где нам надо», — добавил он. По словам источника, «Волна» не нарушает работу терминалов на Земле. Она ослепляет антенны самих спутников. Мощность сигнала настолько высока, что одно устройство прекращает работу «Старлинг» на огромной территории, а несколько комплексов могут закрыть целый регион. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
8: Скорее всего, модель показала хорошие результаты. Публикации появились и в прессе Украины, и на Западе. Общее представление об этом приборе уже имеется, но подробности засекречены. Так или иначе, речь о том, что радиоэлектронное противодействие выходит на новый уровень. И если раньше связь и навигацию глушили на Земле, то сейчас начинается глушение спутниковых систем, прежде всего Starlink. Это может очень пригодиться для защиты важных объектов, мостов, промышленных предприятий, тех же нефтеперерабатывающих, допустим, штабов в глубине территории. Starlink как раз активно используется именно для нанесения таких глубинных ударов. А по некоторой информации, якобы Илон Маск воздерживается, не дает права на использование Starlink на территории России. Но умельцы, как известно, и на Украине, и в России есть, которые взламывают эти запреты. И мы видим, что дальнобойные дроны часто используют эти спутниковые антенны. Речь как раз о том, чтобы бороться с ними. И, судя по всему, этот комплекс «Волна-купол-гарант» неплохо с этим справляется. Теоретически, в рамках международного гуманитарного права, это по моему убеждению, мы имеем право заглушить эту систему целиком. Во всяком случае, ограничений каких-то для этого международно-правовых, я бы сказал, нет. Почти. Хотя вопрос дискуссионный.
1: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД России. Ранее испанская газета «Эль Мундо» сообщила о многочисленных жалобах украинских военных, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить сигнал спутников «Старлинг». Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил еще почти процент после роста в четверг. Но по итогам недели оказался все же в минусе. Рубль также продолжил снижение. Биржевые итоги недели подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
9: Падающей оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Даже несмотря на то, что рынок активно рос во вторник, когда стало известно, что директор ЦРУ Редклифф приехал в Москву на переговоры, даже несмотря на хорошие отчеты крупнейших российских корпораций, все-таки индекс Московской биржи за неделю потерял 0,9%, хотя в пятницу вырос на процент. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2114 пунктов. «Лукойл» сообщил о том, что в первом полугодии чистая прибыль составила почти 431 миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. А совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года 42 рубля 51 копейку. И размер дивидендов оказался выше среднерыночных прогнозов. Закрытие реестра состоится 13 октября. октября. Рубль упал в китайской валюте на 56 копеек за неделю. Закрытие недели 12 рублей 90 копеек. Таким образом, на рубль практически не повлиял сезонный фактор. Единый день уплаты налогов в конец месяца, в пятницу 28 августа это все состоялось. Но обычно этот период рублю помогал. В этот раз не получилось. Даже какой-то вменяемой консолидации на текущей неделе не получилось. Соответственно, когда такие периоды возникали, это не часто бывает, но тем не менее, рубль продолжал падать. И не исключено, что в сентябре рубль продолжит свое падение. Цены на нефть консолидировались вечером в пятницу. Район 89-90 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Но здесь рынок понимает, что пока каких-то переговоров не будет, с учетом всех заявлений, которые делали чиновники Белого дома. Но в частности, в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что администрация США все так же допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана. Все варианты рассматриваются, сказала она, подчеркнула, что никакие переговоры сейчас не ведутся, и отметила, что в настоящее время США проводит операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана.
1: Биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на выходные и понедельник 12 рублей 73 копейки, доллара 85,60, евро 99 рублей 68 копеек.
10: Другим наука. Сергеем Корзуном.
11: В физическом смысле разрезание – это процесс, который включает в себя сразу несколько. Локальное разрушение, трение, деформацию и распространение трещины. Острое лезвие уменьшает расход энергии. Режущие свойства ножа определяются как минимум двумя параметрами – радиусом закругления кромки и углом клина, который раздвигает разрезанные части. Повышение остроты работает до некоторого предела. В экспериментах с эластичными материалами идеальный радиус кромки составил примерно 120 нанометров, а дальнейшее его уменьшение выигрыша не давало. Некоторые виды нанопокрытий значительно уменьшают трение. Металлическое стекло с цирконием на 50%, а тефлон примерно на 80%. Но тефлон легче отслаивается. Острота заточки ножа может повлиять на качество пищевых продуктов. В опыте с яблоками сорта Golden Delicious тупое лезвие вызывало большее потемнение на срезе, а при разрезании дыни тупой нож был даже причиной появления нежелательных запахов и накопления этанола. У листовых овощей сам факт нарезки запускает программу ответа на повреждения, включая окисление фенольных соединений и гибель клеток. Для брокколи измельчение за 90 минут до обжарки изменяло химический состав. А вот помидор начинает сильнее пахнуть только после нарезки или жевания, когда соединяются ранее разделенные внутри плода ферменты и субстраты. В хирургии эталоном остается холодный стальной скальпель. Он не приводит к термическому некрозу тканей. Электрохирургический разрез дает меньшую кровопотерю, но заживление может длиться дольше. При операциях на роговице глаза предпочитают алмазные ножи с чрезвычайно тонкой, твердой и стабильной кромкой.
10: Другим наука на Business FM.
12: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Business FM.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Тюменской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Александр Мор. Росавиация закрыла на прием и выпуск рейсов аэропорт Тюмени. Меры введены для обеспечения безопасности. Также оперштаб Белгородской области сообщает об обстреле Шебекино украинскими войсками. В результате 3 человека погибли, 7 пострадали, 3 раненых в тяжелом состоянии. Всего из-за атак ВСУ в Белгородской области сегодня утром пострадали 9 человек. Режим ЧС ввели в Аксайском районе Ростовской области после атаки беспилотников, сообщил глава муниципалитета Константин Доморовский. По его словам, после атаки произошло возгорание, повреждены здания, строения и автомобили. Режим ЧС действует с 7 утра 29 августа. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 7 пострадавших. В результате атак ВСУ на регион, в их числе 2 детей. Около 90% складов торговых сетей на Украине сгорело. Об этом заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий. По его словам, без еды украинцы не останутся, однако магазинам придется перестраивать логистику. Ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что экономику страны ждут большие сложности из-за проблем с экспортом агропродукции. Сотни рабочих ГЭС могли застрять под землей из-за наводнения в Непале. Об этом пишет Катманду-Пост. Спасением занимаются военные. По данным независимой ассоциации производителей электроэнергии Непала, не удается установить местонахождение 934 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ереван должен сделать выбор. Президент Путин обсудит с премьером Пашиняном невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. У российского президента в Киргизии запланировано 9 двусторонних встреч. Озон начнет с сентября использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов, а еще через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели. Кроме того, с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. А за это ПВЗ будут получать вознаграждение, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. Московская лакомка стала предметом судебного спора. «Чистая линия» и наследница автора скульптуры рабочей колхозницы Анастасии Рождественской судятся еще с 2018 года. Производитель отказывается платить авторские отчисления. Разбираемся в деталях в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Это сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланировано 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
16: Иран сейчас привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свои позиции, и при этом Иран очень серьезный участник ООС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансовой этой системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег, безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь. Буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешным. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Армузском проливе, волнует практически все страны спрос. Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
17: А то, что касается Армении?
16: Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент, помимо консолидации усилий и принятия консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное, это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов, поэтому я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
18: «Бизнес говорит».
19: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
20: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз? То есть если сейчас товары по возврату раскидываются сортировочным центром по складам, и вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
19: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
21: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Качество хранения товара, я думаю, может страдать.
19: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
22: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно довольно-таки проблематично и достаточно долго. То есть сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами. И я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
0: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
22: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Посольство России в Непале просит родственников пропавших в зоне бедствия россиян направить обращение с запросом их поиска. Пропавшими сейчас считаются 7 российских туристов. Двое были спасены. По данным Управления по туризму Непала, всего было спасено свыше 120 иностранных туристов, а вот местонахождение свыше 600 иностранцев пока не установлено. В целом, пропавшими без вести в Непале числятся, по разным данным, от 1000 до 1500 человек. Между тем, над районом бедствия нависла новая угроза. Подробности у Светланы Чередниковой.
2: Власти Непала потребовали от компании Мета, запрещена в России как экстремистская, и ТикТок, немедленно удалять вводящие в заблуждение публикации о наводнении в стране, сообщает Катманду-Пост со ссылкой на директора управления телекоммуникаций Непала Биджая Кумара Роя. На фоне наводнения в соцсетях резко возросло число фейков. Старые видеозаписи распространяются как свежие кадры, а сгенерированные ИИ изображения выдаются за реальные сцены стихийного бедствия. Выявлены также случаи мошенничества с QR-кодами для сбора пожертвований. В минувшую среду в горах Тибета сошел сель. В результате огромная масса воды, камней и грязи пронеслась по меньшей мере 70 километров вниз по реке, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории. Поисковики обнаружили сотни погибших. Информация о количестве россиян, находившихся в эти дни в Непале, противоречивая. Из-за отсутствия прямого авиасообщения установить точное число индивидуальных туристов там не представляется возможным. Российское посольство в Непале не может оперативно предоставить важную информацию о тех, кто не выходит на связь. Пожаловался нам гид в Катманду Промеж.
3: Например, очень близкий друг, который выпускник из Руден, Дружба народа, он работал переводчиком, у него в группе 53 из России, из Украины, из Беларуси, из разного страны. Эта группа связи нету. В Непале, знаете, люди жили возле река, возле дорога, маленькие магазины, рестораны, ларьки, открыли чайные ларьки, открыли, и там небольшой город даже, там не меньше 10-15 тысяч людей жили. Поэтому погибших очень много.
23: А есть понимание, сколько, или сейчас сложно подсчитать?
3: Мое мнение, там сотни, тысячу людей нету.
2: По словам нашего собеседника, жители других регионов Непала в последние дни закупают еду и предметы первой необходимости и отправляются в пострадавший регион, часто идя километры пешком, чтобы помочь тем, кто остался без жилья, пищи и одежды. Ряд стран США, Индия, Китай, Иран, ЕС, а также ООН выделили Непалу финансовую помощь в связи с трагедией. Премьер-министр Непала и члены его правительства отказались от месячной зарплаты в пользу фонда помощи пострадавшим от паводка. Между тем, над регионом нависла новая угроза, рассказал Бизнес ФМ основатель и гендиректор туроператора «Арттур», руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.
24: В этом районе образовалось еще озеро ввиду таяния ледников. И сейчас прогнозируется, что, возможно, это озеро тоже может прорваться. Поэтому срочным образом всех из этого региона увозят, то есть там остался. Во всех остальных регионах страны без катаклизмов компании туристические, коллеги наши пока не рапортуют, что кто-то из их туристов оказался в числе пропавших без вести. То есть это, скорее всего, самотуристы. Одни из них, я знаю точно, пара туристов, которые через непальскую туристическую компанию, которая занимается трекингом, митингами оформлялся напрямую.
2: Газета «Катманду Пост» также сообщает о проблеме с размещением и хранением тел погибших, поскольку спасатели продолжают их находить десятками. Чиновники переоборудуют неиспользуемое правительственное здание в Бхаратпуре под временный центр хранения. Местные промышленные и деловые круги согласились помочь с поставками сухого льда. Ситуация усугубляется сложностями при опознании тел, которые были перенесены речным потоком на большие расстояния. Посольство России предупредило о риске инфекций. Тем временем армия Непала спасла 350 рабочих и местных жителей, оказавшихся заблокированными в туннеле на строящейся гидроэлектростанции на реке Бхатэ-Каши. Еще более сотни человек все еще остаются внутри тоннеля. Власти страны разрешили зарубежным экспертам приехать в ряд пострадавших районов, помогать местным поисковикам и спасателям. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В субботу после 13 на Бизнес ФМ.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
8: Плюс 20 в столице сейчас, днем до плюс 21. Возможно, небольшой дождь. Завтра тоже дождливо и до плюс 22.
1: +11-16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Московская лакомка стала предметом судебного спора. Компания «Чистая линия», производитель одной из самых популярных марок мороженого, 25 августа подала 3 иска в суд по интеллектуальным правам. Ответчиками, судя по материалам картотеки, стали структуры, связанные с Роспатентом, сообщило издание «Москвич-Мэг». Третьим лицом во всех делах указана Анастасия Рождественская, правнучка скульптора Веры Мухиной, автора «Рабочей колхозницы».
15: Подробности.
2: Исковые требования «Чистой линии» пока полностью не раскрыты. Компания просит признать недействительными ряд правовых актов. При этом известно, что Анастасия Рождественская с 2018 года оспаривает товарные знаки «Чистой линии», в которых использовалось изображение скульптуры «Рабочий» и «Колхозница». Ее жалобы Палата по патентным спорам рассмотрит 15 сентября. Рождественская – наследница авторских прав на произведение Мухиной. Исключительные права на «Рабочего» и «Колхозницу» ни сама скульптор, ни ее наследники другим лицам не передавали. Ранее, разрешая регистрацию товарного знака «Чистой линии», Роспатент исходил из того, что права на скульптуру или ее копию могут принадлежать Мосфильму и Департаменту городского имущества Москвы. Поскольку в начале 50-х Мухина изготовила для киностудии уменьшенную гипсовую копию «Рабочего» и «Колхозницы», которую планировали использовать как марку киностудии. Впрочем, сейчас на упаковке московской лакомки изображения скульптуры уже нет.
1: Правнучка скульптора Веры Мухиной Анастасия Рождественская рассказала нам, что судебное разбирательство вокруг изображения «Рабочего» и «Колхозницы» связано с тем, что «Чистая линия», используя его в коммерческих целях, отказывается платить авторские отчисления. По словам Рождественской, на подобные платежи она сохраняет и реставрирует личные вещи, документы и другие менее известные работы Мухиной в культурных целях, устраивает выставки, популяризирует творческое наследие своей знаменитой прабабушки.
9: Они не спросили разрешения в использовании изображения рабочей колхозницы, на котором у меня есть интеллектуальные права. Я просто была не в курсе, что «Чистая линия» подала иски на Роспатент, и меня там выставили третьим лицом, и меня никто не ставил в известность, моего адвоката тоже. С ними судимся с 2018 года. В принципе, там было очень несколько некрасивых историй, что у них слишком много знакомых, а у нас один друг — это закон. Мы ждем, когда нам дадут дело для ознакомления с адвокатом, чтобы понимать, о чем речь. Я предполагаю, что, наверное, они хотят теперь судиться с Роспатентом, который им разрешил регистрировать это все, потому что было незаконно изначально. Это мое предположение.
10: Вас не смущает аргумент, что рабочие колхозницы давно воспринимаются как общенародные символы и часть визуального образа Москвы?
9: Нет, это не смущает. Москва, когда проводил какие-то праздники, им нужно было изображение рабочей колхозницы, они спрашивали мне разрешение. Я, естественно, его давала в качестве популяризации Веры Игнатьевны Мухиной. Недавно была выставка Мухиной, куда я давала там вещи, скульптуры. Когда это не коммерческие цели, то, пожалуйста. Но когда люди другие пытаются на этом зарабатывать и не спрашивают разрешения, то это неправильно, потому что их коммерция, скажем так, она могла бы на самом деле очень сильно помогать мне в реставрации тех же самых вещей. А бьюсь я одна. Рабочая колхозница — это собственность Москвы, имущественная. Да-да. Изображение — это собственность моя, от Мухиной.
1: Анастасия Рождественская. По словам наследницы, несколько лет назад она предлагала «Чистой линии» уладить спор в досудебном порядке, но получила отказ. Главная сложность дел, подобных данному, в том, что мы никогда до конца не можем быть уверены, кому принадлежат права на то или иное произведение, комментирует ситуацию партнер Битолоу Офис, эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор.
11: В отличие от объектов патентной охраны, от изобретений, промышленных образцов или товарных знаков, не существует какого-то единого реестра, где бы мы могли проверить принадлежность прав тому или иному лицу и потом на основании договора с этим лицом использовать тот или иной объект. В случае с рабочим и колхозницей ситуация еще осложняется тем, что помимо основного памятника могут существовать какие-то дополнительные, схожие с этим объектом произведения, мини-памятники, эскизы какие-то, которые вообще-то являются самостоятельными произведениями, могут охраняться отдельно друг от друга, и в определенных случаях даже права могут принадлежать на эти объекты разным людям. И это дополнительную трудность создает, конечно, тем, кто такие объекты хочет использовать, и повышает риски того, что человек или компания может использовать произведение в своей бизнес-деятельности, даже получить согласие от, как он считает, правообладателя. Потом, соответственно, появляется другой правообладатель, который говорит, что, знаете, вы на самом деле использовали не тот объект, а другой. Да, он похож, но моего согласия вы не получали. И здесь создается, конечно, вот такая вот зона для конфликта интересов. Если в этом случае «Чистая линия» докажет, что использовался какой-то второстепенный объект, и докажет, что у этого второстепенного объекта есть свой правообладатель, и с ним был
12: заключен надлежащий договор, в этом случае действительно можно будет избежать необходимости согласования с правнучкой Веры Мухиной, и, соответственно, не будет приятных последствий, связанных с незаконным использованием объекта.
8: Эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор Роспатент пообещал нам предоставить комментарий позднее. Вице-президент «Чистой линии» Армен Вениаминов в резкой форме от комментариев отказался. Похожий случай был с другой знаменитой советской скульптурой в 2023 году. Наследники скульптора Евгения Вучетича смогли оспорить товарный знак музея «Сталинградская битва», на котором была изображена «Родина, мать зовет». Сейчас этот товарный знак аннулирован. Шекспировский «Сон в летнюю ночь», булгаковские «Записки юного врача», гоголевский «Тарас Бульба». Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусств «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Подробнее Александра Сидорова.
13: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гениев мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменько в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
14: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасно. Кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасный молодой режиссер их заинтересовал тем, потому что судьба не всем известна детей, а тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
13: На фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
16: Русский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача». Я просто соединил полностью записки юного врача и Морфий. Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает. То есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
13: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда. На многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
25: Максидом.
0: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
18: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
19: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
20: Агат. Покупай выгодно.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. FM.
25: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: Одиннадцать 28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Власти Непала оценили ущерб от оползня и наводнения в сумму от 4 до 5 миллиардов долларов. Глава Минфина страны отметил, что это не окончательная сумма, ущерб и потери оцениваются. К наводнению привел частичный обвал ледника на горе 25 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в 6 регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. В Непале, по последним данным, погибли 626 человек. Еще почти 2500 считаются пропавшими. Пропавшими без вести. В их числе 7 россиян, еще 2 граждан России удалось спасти. Студия «Маша и Медведь» подала иск к автору персонажей Олегу Кузовкову. Истец требует признать за собой исключительные права на персонажей мультсериала. Об этом сообщает ТАСС. Спор возник после того, как в 2025 году истек срок действия лицензионного договора, заключенного сторонами еще в 2010 году. Олег Кузовков прекратил сотрудничество со студией и объявил о планах спродюсировать полнометражный фильм при участии компании «Студио MAI». Кабмин расширил перечень получателей господдержки в рамках проекта «Кадры в АПК». Господдержку на реализацию мероприятий по подготовке таких кадров теперь смогут получать организации, подведомственные региональным органам власти, уполномоченным в области ветеринарии. Им возместят затраты на заключение договоров о целевом обучении студентов и часть расходов на их проживание и практику. Чайки в Великобритании украли еду на 171 миллион фунтов стерлингов за год. Это примерно 20 миллиардов рублей. Подсчеты приводит издание Daily Mail. Чаще всего чайки воруют рыбу с жареным картофелем. Средняя стоимость похищенной порции 5,5 фунтов стерлингов, отмечает издание. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Половина 12 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России с 1 сентября появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак БПЛА? С таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантрову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Business FM, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. Исландия сегодня голосует за возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз. Рейкьявик подал заявку на членство в июле 2009 года, а в 2013 процесс был заморожен. В 2015 году власти официально попросили не считать страну кандидатом в ЕС, а чего хотят жители страны сейчас. Все подробности в эфире «Бизнес FM». С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власти уверяют, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
3: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
5: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступного дохода, финансирования терроризма. Нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет. Просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
10: То есть повода для беспокойств нет?
5: В части Росфина точно нет.
3: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителей это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
6: Про единую базу карт – это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт в множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
10: Что изменит единый QR-код для покупателя?
6: Для покупателя он ничего особо не изменит, а скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
3: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомним, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса, энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление. Ее возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точечно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла.

0: с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального оборудования, сетка и другие технические средства, то здесь пока больше вопросов, чем ответов, но надеемся все-таки их получить, эти разъяснения. Я думаю, что любой объект, судя по указу, может попасть в этот список. Список пока не опубликовали. Я думаю, что туда идет сейчас классификация добавления объектов. Но надеюсь, что все-таки будет подход разумный. И туда будут включать объекты, которые действительно критические, важные, чтобы не получилось, что будет некая перегрузка бизнеса, потому что и торговые центры, и логистика сейчас не в самом хорошем бизнес-состоянии, не с самой хорошей экономикой.
1: Павел Люлин, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский.
2: Мы не являемся, к счастью, владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики – это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких нападений? Ну, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже, скорее, нет. Потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не понимаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле – железный купол. Но и то у них есть большие проблемы с Ираном. А тут отдельно взятый бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
1: Алексей Бельский. Редакция «Бизнес-ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. Китай делает ставку на дешевые, напечатанные на 3D-принтерах беспилотники. Они могут стать следующим экспортным топ-товаром страны, пишет Financial Times. В этом году на отраслевой выставке в Шэньчжэне десятки компаний представили дроны-перехватчики, которые могут эффективно бороться с боевыми ударными БПЛА. Большинство новинок – это напечатанные на 3D-принтере небольшие ракеты с четырьмя крыльями, оснащенные электродвигателями. Они могут развивать скорость выше 300 км в час, а искусственный интеллект помогает находить и идентифицировать цели. В среднем за один такой перехватчик разработчики просили около $3000. Но для массового производства дронов 3D-принтера не очень подходят, продолжает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Есть некий образец летательного аппарата, который, ну, является дроном-перехватчиком. Он придуман, разработан, составлены его конструкции, чертежи и так далее. На текущем этапе развития цивилизации очень недорого и просто можно напечатать детали этого дрона на 3D-принтере. Это можно сделать буквально за 15-20 минут, и вы можете собирать этот дрон и начать его применять. Если у вас 1000 3D-принтеров, то за один день вы можете напечатать несколько тысяч таких дронов. Но на самом деле, если вам нужна крупная серия, то гораздо дешевле сделать пресс-формы и заниматься литьем пластиковых деталей. Вам нужны соответствующие пресс-автоматы. Пресс-форма каждая стоит десятки тысяч долларов. Но если мы говорим о серии в тысячи единиц, в десятки тысяч единиц, то на печати на 3D-принтерах вы разоритесь, безусловно. И вам просто необходимо будет делать, как все нормальные люди делают, то есть делать пресс-форму и заниматься литьем деталей вашего дрона. И именно так работают все производители дронов сейчас. Опытные образцы выпускаются на 3D-принтерах, а когда мы говорим о большой серии, то она запускается на специальном участке, где стоят пресс-автоматы, которые льют пластик, и делают круглосуточно детали вашего будущего дрона, и тогда вы обеспечиваете производство серии в десятки тысяч единиц и больше. Соответственно, то, с чем мы сейчас сталкиваемся вот с той новостью о том, что Китай открыл что-то новое, что может на 3D-принтерах выпускать оперативно и дешево какие-то дроны-перехватчики, здесь есть только один момент. Возможно, если у той или иной организации китайской есть сотни либо тысячи 3D-принтеров, которые простаивают без дела, тогда, конечно, производство дронов на 3D-принтерах будет условно бесплатным. Ну, если вот таким образом рассуждать, то тогда печать на принтерах имеет смысл. Если рассуждать с точки зрения экономики, то печать на принтерах имеет смысл при небольших сериях. Да, это эффективно, это быстро, это удобно, но когда мы говорим о серийном производстве в тысячах единиц, то надо организовывать нормально.

0: Реальное полноценное производство, оно будет гораздо более окупаемым, и именно так и поступают абсолютно все производители дронов и всего остального.
1: Дмитрий Корнев, IN-эксперт. Как говорится в публикации Financial Times, одна из китайских компаний начала разработку дронов-перехватчиков в октябре прошлого года, а сейчас может продавать несколько тысяч в месяц, в том числе в Россию и страны Ближнего Востока.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей. Больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Циклюс. Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
3: Другим наука на Бизнес FM.
1: 11:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. О современном офисном рынке Москвы, его девелоперских подходах и покупательских предпочтениях Валерия Мозганова побеседовала с директором по коммерческой недвижимости Level Group Александрой Захаровой.
5: Александра, сегодня компании возвращают людей в офисы. И вот этот баланс, да, между офисной жизнью, личной жизнью, вообще просто жизнью за пределами офиса, он очень четко начинает выстраиваться. В связи с этим меняются ли требования к офисным пространствам?
6: Сегодня в большом контексте меняется позиционирование к продукту как таковому, на который очень внимательно смотрят компании, которые рассматривают покупку или аренду для себя. Они смотрят на инженерные коммуникации, на высоту потолка, на окна в пол, чтобы они обязательно открывались, это прям пунктик, на то, где расположен объект, шаговые ли доступности от метро. А это не 10 минут, а может быть, это 3 минуты пешком от метро, это тоже супер важно, потому что 10 минут пешком – это уже с натяжкой.
5: И плюс еще я вот бесконечно слышу от ваших коллег инфраструктура. Такое ощущение, вот, что уже не офис покупают, а что-то куда большее.
6: Безусловно, да. И поэтому наш проект Level Work Воронцовская, мы под инфраструктуру выделили не как классические первые этажи только, а целых 4 этажа с половинкой пятого.
5: Из скольких?
6: Из 23. и разместили там супер обширную инфраструктуру, потому что офис – это как, по сути, второй дом, это должно быть комфортно. Мы организовали там фитнес-зал, у нас есть большая спортивная составляющая с высокими потолками, где будут падл, сити-сквош, корты, там будет медицинская клиника, супермаркеты, рестораны, фуд-холл отдельный, ну, то есть целый прям мир внутри здания.
5: Это вот воронцовское исключение?
6: В наших проектах нет, потому что мы каждому офисному проекту именно с такой логикой подходим, видение, где продуктовая составляющая должна в том числе являться ключевым продающим фактором.
5: Я еще знаю, что ваши проекты, они же в составе каких-то таких довольно серьезных застраиваемых территорий. Это важно для потенциальных покупателей и арендаторов?
6: Конечно. Если смотреть на это шире, у нас есть как проекты с большой инфраструктурой отдельно стоящие, это бизнес-центры, там офисные здания. Есть большие проекты, которые мы реализуем в рамках комплексного развития территории, в котором мы строим жилье, делаем хорошее зонирование, благоустройство, строим офисы, гостиницу, торговые центры. Делаем упор на большую составляющую на спортивном кластере. Это и термы с открытыми бассейнами, и футбольное поле.
5: И что, это действительно важно? Вот
6: конечно,
5: на это смотрят?
6: Это качество жизни. То есть ты можешь приобрести квартиру и офис, офисное пространство, либо рабочее пространство, ходить пешком от дома до офиса и еще получать целый ряд огромных услуг. Тебе не нужно никуда ехать. Ты экономишь время, нервы на транспорте, и все это в одной локации.
5: Я хочу еще спросить про инвесторов, которые, наверное, тоже смотрят на офисы и выбирают. Как они выбирают? И кто вообще сегодня эти инвесторы?
6: Инвесторы сегодня, они достаточно широко смотрят на рынок и смотрят на доходность ту или иную. И мы видим достаточно широкий диапазон тех инвесторов, которые классически покупали стрит-ритейл, которые по той же ценовой категории могут приобрести себе и небольшой офис. И они таким образом диверсифицируют себе портфель. Но мы в своих продажах наблюдаем, что все-таки большинство, около 60-65% покупателей, это наши конечные пользователи, то есть те компании, которым нужны офисы. И квадратура варьируется примерно от 100 квадратов и до больших каких-то лотов 5-10 тысяч квадратных
5: метров. То есть компании видят смысл именно в приобретении, а не в аренде, да?
6: В зависимости от их задачи бизнеса. Если они планируют свой горизонт от 5 лет и более, тогда да, безусловно. Если 2-3 года, конечно, им выгоднее арендовать.
5: Саш, вот на жилом рынке квартиры с отделкой страшно востребованы, но их становится, по-моему, все меньше и меньше. На офисном рынке, по вашим наблюдениям, востребованы ли офисы с финишной отделкой и много ли сегодня таких предложений?
6: Ставки растут, а предложений мало с отделкой. Никто отделку делать не хочет, потому что это дополнительное время на ремонт в среднем 6 месяцев, дополнительные затраты, проекты. В наших проектах у нас в Level есть предложение с отделкой, но инвесторы не всегда готовы переплачивать. Пусть это стоит в среднем на 15-20% дороже, они, конечно, еще смотрят на стоимость инвестиционной привлекательности. Но сегодня действительно запрос рынка в целом, что все хотят с отделкой. И какую-то часть, да, мы делаем, и для нас тоже дополнительные затраты. Это дешевле, чем среднерыночная стоимость за квадратный метр отделки. Но не могу сказать, что это прям супер востребованное предложение с точки зрения реализации.
5: То есть вы думаете, что в дальнейшем, ну, собственно, тоже не будет бешеными темпами, да,
6: возможно,
5: расти вот этот
6: сегмент? Возможно, мы придем все-таки к тому с коллегами-девелоперами, что мы все-таки этот спрос начнем удовлетворять. Потому что вот я слышала, что некоторые из девелоперов тоже запускают не этаж, например, отделки, а целыми какими-то блоками в вертикальном расположении. Это, я уверена, что точно будет востребовано. Может быть, оно постепенно будет набирать обороты.
5: Про транспортную доступность хочу вернуться вот к этой теме, что 3 минуты и 10 минут – это, оказывается, большая разница. А это только применительно к метро? Как оценивают транспортную доступность компании, которые выбирают?
6: В частности, это применительно не только в метро в нашем классическом понимании. Сегодня у нас достаточно широкая карта, где у нас МЦД, МЦК. Это, безусловно, влияет. И средний диапазон 1-3 минуты пешком – это, конечно, роскошь. Но до 5 минут пешком – это вот сейчас является уже конкурентным преимуществом на сегодня. Все наши офисные проекты в Level, они как раз вот имеют диапазон в среднем до 5 минут пешком от метро. И это, как правило, какой-то транспортный пересадочный узел, хаб и так далее.
5: Ну и под финал не могу не спросить про децентрализацию. Мы на самом деле ведь очень давно уже говорим о том, что децентрализация офисного рынка Москвы набирает обороты. Но вот сегодня действительно очень много появляется офисов за пределами классических деловых локаций. Это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, ну правильно ли, что они там все появляются? И есть ли какие-то маркеры, которые позволяют понять, все-таки офисы, да, за пределами центра, но в правильном месте появляются?
6: На нашем примере могу рассказать, как раз мы формируем целый деловой кластер в неочевидной офисной локации.
5: Это вы Нижегородская?
6: Это я имею в виду Нижегородская, Level Work Нижегородская, где у нас есть супернасыщенная такая большая инфраструктура. 3 минуты пешком от метро, от большого транспортного пересадочного узла. Как раз там мы видим недооцененный спрос. То есть там есть старые здания, офисные, различные, абсолютно годы постройки, которые накрывают КРТ комплексным развитием территории, которые будут, возможно, в процессе снесены. Кто уже устал, хочет расширяться, но не хочет переезжать в ту или иную локацию. И вот там мы видим прям достаточно большой потенциал для спроса. Децентрализация в целом, а это позитивный сценарий, но в зависимости все-таки первое от продукта, от расположения и то, как ты составляешь мастер-план всего района или мини-города.
5: С вашей точки зрения, будет набирать обороты эта тенденция? Готовы компании уезжать из центра, предположим, в новые локации или оставаться в своих вот в этих вот локациях и не переезжать по центре?
6: В зависимости от задачи бизнеса. На сегодня много компаний, крупный и средний бизнес, располагается уже за пределами Садового кольца условного. Некоторые даже сидят и за МКАДом. И они в том числе арендуют здания 10-15-летней давности постройки, они уже хотят новые. И точно это будет спрос распределяться от центра. Но ключевым преимуществом должны являться транспортная доступность, инженерия и инфраструктура.
1: О положении дел на современном офисном рынке Москвы беседовали Валерия Мозганова и директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя: «Я бы захотел работать с этим человеком».
2: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. ФСБ лишил российского гражданства 8 уроженцев Центральной Азии и Закавказья за действия, создающие угрозу национальной безопасности России. Среди лишенных гражданства жители Ставрополья, Адыгеи, Тверской и Челябинской областей, а также Закавказья. Запорожская АЭС уже более недели остается без внешнего электроснабжения и сейчас полагается на аварийные дизельные генераторы, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В этой связи он указал на важность обеспечения станции достаточным запасом дизельного топлива. Три человека погибли при столкновении автобуса, грузовика и легковушки на трассе Ростов-Таганрог. От удара машины загорелись, огонь перекинулся на траву, автобус сгорел дотла. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 1000 квадратов. В Непале спасли из зоны бедствия 184 туриста. Еще трое находятся на связи с властями, а судьба 420 человек по-прежнему неизвестна. Такую статистику приводит МВД страны. Среди спасенных и два гражданина России, о которых сообщалось ранее. Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг утверждение телеканала NBC о своих планах баллотироваться на пост президента США в 2028 году. Он назвал эту информацию абсолютной ложью, подчеркнув, что его главная цель – сделать военное министерство США снова великим. Ранее NBC сообщил, что Хегсет и его супруга несколько месяцев обсуждали возможность участия главы Пентагона в президентской гонке и делились этими планами с близким окружением. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ереван должен сделать выбор. Президент Путин обсудит с премьером Пашиняном невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке на днях. У российского президента в Киргизии запланировано 9 двусторонних встреч. Озон начнет с сентября использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов. А еще через них планируют продавать товары, которые не забрали покупателя. Кроме того, с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. За это ПВЗ будут получать вознаграждение. Что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ? США заключили нефтяное соглашение с Венесуэлой, заявил Дональд Трамп и добавил, что Штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. По его словам, сделка более чем вдвое увеличивает американские запасы нефти. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Это сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланировано 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
9: Иран сейчас привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но и тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свои позиции, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансов. Своей системы. Не случайно Китай, да, в общем, Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег, безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски и уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь, буквально буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешно. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Ормузском проливе, волнует практически все страны спрос. Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
10: А то, что касается Армении?
9: Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент, помимо консолидации усилий и принятия консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное, это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
11: «Бизнес говорит».
12: Сергей, селлер, продающий на Озон велозапчасти.
13: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй, как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть, если сейчас товары по возврату раскидываются сортировочным центром по складам, и вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
12: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
14: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Качество хранения товара, я думаю, может страдать.
12: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
15: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательств и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго. То есть сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами. И я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
10: Если
16: если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после ударов БПЛА по складу или вот такие неприятности?
15: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны, а это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Детали соглашения описывает Axios.
17: Эта беспрецедентная сделка значительно повышает энергетическую безопасность США и их доминирование в западном полушарии. Подробности пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал соглашение как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они предоставляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Госсекретарь Марк Рубио, возглавлявший переговоры с временным президентом Венесуэлы, Делси Родригес, назвал сделку огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народов. Для Каракаса эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики, сказал Рубио. Контролировать исполнение этой сделки будет управление стратегического капитала Пентагона, которое помогает финансировать мероприятия, направленные на укрепление национальной обороны США.
1: Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу? Рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
18: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу. Ты сейчас вложишь деньги в месторождение, где себестоимость там, не знаю, 70 долларов за баррель. А завтра цены на мировом рынке упадут, откроется Армузский пролив, нефть подешевеет, и ты окажешься в убытках. И, в принципе, объявление об этой некой сделке, которая, видимо, подразумевает создание некого благоприятного режима для американских компаний, она и является ответом на то, что туда массово никто не пошел после того, как США выкрали Мадуро.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности. В течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США отбывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей.
11: Реклама. Бизнес на связи.
19: как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В субботу после 13 на Бизнес ФМ.
20: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Эксперты «Домклик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходят 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
21: Недвижимость на Бизнес ФМ.
1: 12:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Теме, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жители небольшого алтайского села Яйлю. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторых уже не пугают даже выстрелы. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным о том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные туристы. Он сам не раз сталкивался с медведями в нескольких метрах от себя, а однажды за 8 километров пути встретил сразу 10.
21: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
23: Здравствуйте. У микрофона Андрей Гаврилов. У нас сегодня опасная тема. Нападение медведей на людей на Алтае. Мы обсудили ситуацию с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным.
24: Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как сейчас живут люди в селе Яйлю? Увидеть медведя ночью теперь обычное дело?
25: Да, я, например, каждую ночь вижу медведей, ни одного. Но я наблюдаю за ними из квадрокоптера и так.
0: так хожу. Если вышел на улицу, то много шансов встретить медведя. Не так их много, 29 медведей ходит вокруг, но они активно перемещаются.
24: Люди боятся выходить из дома?
0: В основном, да, в темноте боятся. Хотя не все, молодежь бравируют, они гоняют на квадроциклах, даже специально ищут встречи с медведями. Кто-то распугать, кто-то просто нервы пощекотать.
24: А жители окрестных сел на Алтае тоже сталкиваются с медведями?
0: В этом году это не только в республике, и в окрестностях, весь регион, тут нехватка кормов, и медведи везде выходят к людям.
24: Почему медведи именно сейчас массово пошли к людям?
0: Самый основной фактор – нехватка пищи в лесу. Обычно в это время созревает кедровый орех. Это основной их нажировочный корм по Сибири считается. А в этом году его было очень мало, и только по низкогорьям. Вот они спустились на этот орех, они его съели. Его было мало, он был такой полупустой. Сейчас они ходят, ищут другую доступную еду. Из населенных пунктов пахнут яблоки, груши, приготовляемая пища. К сожалению, их приучили в последние годы к человеческой пище. Сборщики кедрового ореха массово заходят в леса и после себя оставляют очень много мусора, в том числе и остатков продуктов. Поэтому они сейчас ищут эту пищу тоже по опыту прошлых лет.
24: А в основном медведи старые или это молодая поросль? И кто ведет себя более агрессивно?
0: Более, так даже сказать, нагло себя ведут старые самцы. Самок поменьше с медвежатами, но есть тоже. Они стараются стороной держаться, они боятся за медвежат, но они тоже активно заходят в населенные пункты, но подальше от самцов, потому что у медведей принято так, что самец всегда давит медвежат, съедает их.
24: Представим себе такую картину. Вот подошел медведь к жилым строениям. Как понять, он просто ищет еду или уже готов напасть? И такого зверя еще можно отогнать или остается только стрелять?
0: Он, скорее всего, ищет еду. Его еще можно отогнать, но не всякого. Некоторые животные буквально от кашля убегают сразу, а какие-то и шумовые гранаты не убегают.
24: А вообще у местных жителей много оружия?
0: Сейчас оружия практически нету. Охотников тут мало стало. С Росгвардией договорились, что сейчас вроде инспекторам раздадут оружие для облегчения патрулирования.
24: Петардами не отпугнешь особенно?
0: Какие-то убегают. И от петарды, и от собак даже. Ну, в основном к лаю собак уже привыкли. Маленькие только, может быть, еще боятся.
24: Деревенские жители ходят в лес или боятся хищных животных?
0: Сейчас уже поменьше стали. За грибами так немного ходят рядом вокруг, но далеко стараются не ходить, конечно. Побаиваются.
24: Выстрел в воздух способен голодного медведя отпугнуть?
0: Далеко не всегда. Каких-то вот пугливых особей, да. Но если даже зверь нападает, то тоже его это не отпугнет. Только на поражение выстрела. Или иногда пугает выстрел на рикошет. То есть стреляется в землю, чтобы его отрикошетило рядом с ним. И тогда он может убежать. Это, к сожалению, самый распространенный способ отпугивания. У кого есть оружие, они стреляют в воздух. Но для таких борзых медведей это малоэффективно.
24: Как решают, какого медведя нужно отстрелить?
0: Если он заходит в поселок неоднократно и не реагирует ни на какие подпугивающие средства, петарды, выстрелы в воздух или даже шумовые гранаты, и если даже это не действует, и он не уходит из поселка, особенно если он остается на дневку, или которые бросаются, огрызаются при их отпугивании и не убегают, таких животных лучше, конечно, отстреливать.
24: 12 убитых медведей много для вашей популяции?
0: Это немного, но это только официальные цифры. В целом популяция, я думаю, существенно сократится за голодный год. По опыту прошлых лет, вот после 2008 года, где-то на треть, наверное, сократилось. Но это приводит численность животных в соответствии с кормовыми ресурсами места обитания. Это естественный процесс.
24: А до 2008 ситуация была совершенно другой, да?
0: Таких вот массовых заходов старожилы не помнили. То есть, да, были там одиночные, заходили один-два медведя, подходили к поселкам, но в поселке не лезли. Ну и ситуация поменялась, и отношение людей поменялось к медведю. Раньше охота на него была популярна, сейчас особо никому не нужен из охотников.
24: Волки или кабаны водятся у вас? Они сильно досаждают?
0: Волки периодически, у них же есть определенная территория, в определенные периоды года они досаждают. Неделю-две они здесь походят и уходят дальше по своим угодьям. Кабаны постоянно, конечно, тоже то туда пойдут, то сюда, там, в зависимости от где там орех выпал. Конечно, они мешают. Покосы переворачивают, сады портят. Но все равно не так, как медведи.
24: Вы сами оказывались один на один с медведем?
0: Конечно, не один раз. Таких вот прям агрессивных на меня выпадов не было. Попадались медведи, то ли добрые. Как-то у меня тогда был еще инспектор наполовину, на полставки, и на полставки научный сотрудник. Мне надо было проводить учет Кабарги. Я шел по маршруту в июне месяце, это период гона, самый такой легко встретить медведей. Прошел я 8 километров и встретил 10 медведей. Только один пошел ко мне. Это молодые. Часто бывают молодые, вот они любопытны. А так как я проводил учет по экскрементам, то я все время шел вниз головой, смотрел на тропу. А тут раз медведь этот, а я в белой рубашке наведу. Он ко мне напрямую подошел, когда уже совсем близко. Пришлось рядом рикошетом с карабиной стрельнуть. Он убежал. А так, в общем-то, в основном они убегают. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Минут метра 4-5 до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Он потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться.
24: Поскольку вы сами неоднократно встречались с медведем, дайте, пожалуйста, совет радиослушателям, если вдруг они окажутся в такой ситуации. Что категорически нельзя делать при встрече с этим животным?
0: Нельзя поддаваться панике и убегать. Хотя, конечно, бывают такие ситуации, что прям хочется, но надо себя сдерживать и не убегать ни в коем случае. Не смотреть в глаза, это вызов как бы. Не кричать, поднимать руки вверх можно. Как бы увеличить свои размеры, да, это работает, поднять руки. Но не резко, чтобы это не выглядело как какое-то нападение. Какие-то животные могут убежать, если резко закричать, но если близкое расстояние, то это может выглядеть как провокация, и зверь может напасть.
24: Юрий Николаевич, а вы не могли бы какой-нибудь, может быть, случай вспомнить с местными жителями, которые сталкивались с медведями?
0: Один у нас житель, за ним побежал медведь, а медведь был на жертве, он добыл кого-то там. Он его стал преследовать, он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал. Хотя медведи довольно даже взрослые вполне могут лазить по деревьям. Видимо, у него не было прям цели задавить человека, он хотел, видать, напугать, но могло быть очень трагично.
24: Вы сказали, что у местных жителей сейчас практически нет оружия. А раньше было? И как вообще обстояло дело вот с медведями, с охотой на крупных животных?
0: Раньше было проще лицензии взять. Не охотников просто было больше в деревнях. Оружие было у инспекторов на дому. Ну и разрешение вроде проще было выбить на отстрел, если там скот давили, когда быстрее все это оформлялось. Сейчас сложнее.
24: Впереди учебный сезон. Дети скоро пойдут в школу. Какие-то меры предпринимают в вашем поселке, соседних, по всему региону?
0: Исходя из опыта прошлых лет, у нас переносилось время выхода на учебу позже. Не в 8 утра, будет, наверное, в 10 или в 11. Провожать детей будем до школы и обратно. У нас вот около школы грушовник. Груша вот в сентябре, она прям сыпется. И это, конечно, создает большую опасность для детей.
24: Сколько еще людям придется жить с медведями возле домов?
0: Резкое изменение будет с сильными завальными снегопадами в ноябре месяце. Конец октября, середина ноября. После 10 ноября обычно на спад идет. В зависимости от сильного снегопада. Вот пойдет вот где-то в это время, то медведи подадутся на места зимовок, на берлоги. Какие-то останутся одиночные, они или уйдут попозже, или останутся уже бродить. Таких, конечно, надо отстреливать.
24: Вы сказали, что ситуация в ноябре улучшится. А вот до этого месяца, что может стать самым опасным в ближайшие недели?
0: Тут все может быть. В сентябре еще много плодов будет, и медведи пойдут на эти плоды, у них будет корм. В октябре уже сложнее будет. Могут участиться случаи нападения домашних скот. Они сейчас уже скромно, но пробуют. В прошлом году, например, у нас здесь был орех, а южнее по Телецкому озеру не было. И на Беле Кордон пустились тоже медведи, и там, наверное, обитало около 20 коров, и они задавили 8 или 9 голов. Коровы уже сами сбились в стадо и ушли на соседний кордон за 10 километров. И держались там до ноября месяца. В ноябре их только удалось перегнать.
23: Юрий Николаевич, благодарю вас за ответы на вопросы. Теперь мы тоже в этой полной опасности и драматизма теме.
21: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным беседовал Андрей Гаврилов. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
21: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
21: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
21: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
21: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
21: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
21: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Режим ЧС ввели в Аксайском районе Ростовской области после атаки беспилотников. По словам главы района Константина Доморовского, после удара произошло возгорание, повреждены здания, строения и автомобили. Режим ЧС действует с 7 утра 29 августа. Кроме того, ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону, где при атаке украинских беспилотников получили повреждения 2 многоквартирных дома. В Тюменской области объявили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Александр Мор. Росавиация закрыла на прием и выпуск рейсов в аэропорт Тюмени. Меры введены для обеспечения безопасности полетов. Три человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобиля, а также автобуса в Ростовской области. В результате аварии загорелись три транспортных средства и трава. Пожар разросся до 1000 квадратов. Его ликвидировали. Причины ДТП устанавливаются. Сотни рабочих гидроэлектростанций могли застрять под землей из-за наводнения в Непале. Об этом пишет Катманду-Пост. Спасательную операцию ведут военные. По данным независимой ассоциации производителей электроэнергии Непала, не удается установить местонахождение 934 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. В России с 1 сентября появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под госуправление на фоне атак БПЛА? С таким вопросом операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Мантрову. Их интересуют критерии, по которым объект могут признать недостаточно защищенным. Как сообщил Бизнес FM, сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин, бизнес ждет официальных разъяснений. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО, пишет Bloomberg. Кроме того, отмечается, что США не сообщили европейским союзникам детали поездки главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву. Их оценки целей приезда основываются на собственных разведданных. Подробнее в эфире. Business FM. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власти уверяют, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
2: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читай к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдения Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
4: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступного дохода, финансирование терроризма. Нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
24: То есть повода для беспокойств нет?
4: В части Росфина точно нет.
2: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен, для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
5: Про единую базу карт, это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт в множестве банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
24: Что изменит единый QR-код для покупателя?
5: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
2: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек. А банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Как бизнес отреагировал на указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры? Напомним, этот указ Владимир Путин подписал 24 августа. Из него следует, что если собственник должным образом не обеспечил безопасность критически важного объекта, в том числе от атак БПЛА, то на этом объекте правительство сможет вводить временное управление. Речь идет в том числе об объектах топливно-энергетического комплекса, энергетики, промышленных объектах, объектах связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Накануне была создана подкомиссия, которая будет контролировать обеспечение безопасности таких объектов, а также их восстановление. Ее возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Ранее он уточнял, что механизм временного управления будет применяться точечно и не означает национализацию. Однако у бизнеса возник ряд вопросов. На некоторые из них удалось получить ответы, но в неформальном виде. Бизнес ждет официальных разъяснений, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.
6: Сам указ достаточно сложный для понимания, потому что очень много открытых вопросов. Мы на второй день после этого указа подготовили письмо, запрос на разъяснение, направили его на имя Мантурова в правительство. Там несколько вопросов, в том числе уточняющие, как понимать, попал объект в этот список или нет, какие меры принимать. На часть вопросов неформально мы ответы получили, но по большому счету ждем еще официальный ответ. Что касается мер, мы тоже не сидим сложа руки, и нами был разработан алгоритм действий торговых центров и объектов коммерческой недвижимости, особенно объектов с массовым пребыванием людей. Что нужно делать? Мы сейчас этот алгоритм тем же письмом согласовываем с Минпромторгом. Мы надеемся на их помощь в согласовании с НАК, с МЧС, Росгвардией и другими заинтересованными органами. Такой опыт у нас уже есть. Мы такую работу проводили после печальных событий в Крокусе, и она завершилась успехом. Что касается других мер, такие как установка специального

0: экспертов ритейла. Пока что бизнес находится в смятении, говорит основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский.
1: Мы не являемся, к счастью, владельцами объектов критической инфраструктуры, но работаем. Все наши заказчики — это объекты критической инфраструктуры. Являются ли они идеально защищенными от таких нападений? Ну, конечно, нет. Можно ли их защитить в принципе? Да тоже скорее нет, потому что они большие, распределенные, их очень много, экономика не позволяет. Да и вообще не знаю, что такое идеальная защита. И опять же, вот какие у бизнеса есть инструменты? Если посмотреть на аналоги, то идеальная защита у нас в Израиле, железный купол. Ну и то у них есть большие проблемы с ираном, а тут отдельно взять и бизнес должен отдельно как-то сделать себе хорошее ПВО. Что делать, непонятно.
0: Алексей Бельский. Редакция «Бизнес-ФМ» также направила запросы в крупные ритейл-сети и бизнес-ассоциации. От комментариев там отказались. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
2: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель — снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министр и министр обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
0: В Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее называли искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также называл ужастиками публикацию о возможной атаке Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек.
3: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Слова, проверенные делом.
9: Я настаиваю на том, чтобы много времени, практически каждый день, тратилось на то, чтобы просто сидеть и думать. Этого почти нет в американском бизнесе. Я читаю и думаю, и в итоге принимаю меньше импульсивных решений, чем большинство людей в бизнесе. Я делаю это, потому что мне нравится такой стиль жизни. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
8: Слова, проверенные делом. На Business FM.

0: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
1: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожные поколения», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь с социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Warcraft и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
0: Сумма технологий на Business FM.
2: 12:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Верховный суд вступился за девятиклассника.
0: Итоги недели.
2: Он отметил, что школа не может отказать учащемуся в продолжении учебы в 10 классе. Отбор в профильные классы не должен лишать ребенка конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. Что это значит на практике, разбиралась Светлана Чередникова.
3: В суд обратилась жительница Свердловской области. Ее сыну отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Женщина потребовала признать приказ школы незаконным, и три суда встали на сторону школы. Но Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ об отчислении недействительным. Он отметил, что в России обязательным является не только основное общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее – это 10 и 11. Также суд подчеркнул, что ОГЭ после 9 класса – это подтверждение образовательного этапа, но не свидетельство завершения всего обучения, и потому не может служить основанием для отчисления из школы. А правила отбора в профильные классы не должны ограничивать конституционное право на образование. Значит ли это, что школы теперь не смогут отказывать желающим в поступлении в 10 класс? Комментирует управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Лайк и партнеры Владимир Юрасов.
4: Тут надо понимать, что постановление Верховного суда касается только той ситуации, которую он рассматривал. Верховный суд – это не конституционный суд. Он не меняет положение законов, которые могут нарушать права граждан. Соответственно, Верховный суд только подытожил, будет это влиять на всех остальных учеников 9-х, 10-х классов и на администрацию школ. Формально нет. Но те граждане, которые будут отстаивать права, большая вероятность, будут получать аналогичные решения. Школы, по сути, у нас забыли норму Конституции.
3: С 1 сентября Минпросвещение вводит новый образовательный стандарт. Согласно ему, старшие школьники смогут выбирать базовое обучение, а не спецклассы. Но проблема в том, что классов базового обучения в старшей школе почти нет. С тех пор, как 5 лет назад Минпросвещение дало школам право самим решать, какие классы и из кого набирать, учебные заведения сознательно выбирают профильные варианты. В 9 классе школьники сдают ОГЭ. И если не набирают определенный балл, их в 10 классы не берут. Вместо них берут детей из других школ. Так школа формирует сильные классы, которые, как правило, хорошо сдают ЕГЭ, что сказывается на рейтинге школы, ее финансировании, зарплатах учителей. Базовые классы такой выгоды школе не несут. Мама, закончившая 9 класс девочки, москвичка Жанна, рассказала нам, что ее дочь поступила в 10 профильный IT-класс по результатам 4 ОГЭ, набрав минимальный проходной балл 16. Однако тех, кто не рассчитывал на высокие оценки, школа отправила в колледж, говорит Жанна.
5: По прошлому году у друзей не брали в общеобразовательный класс. Говорили прийти забрать документы, и они начали искать колледжи, и выяснилось, что мест в колледжах уже нет. И они вернулись с этими документами, их опять не берут. И они через МОСРУ, то есть они через школу, школа им отказала, только на основании вот этого обращения их зачислили в класс. 35-м, 36-м там, или 41-м ребенком, но зачислили. А потом говорилось о том, что почему такая ситуация получилась, потому что детей не брали в школу, а в колледже не подготовили достаточное количество мест под такое количество учащихся. И в этом году вот эту ситуацию они нормализовали, что всем хватит.
3: Если в мегаполисах проблема с зачислением в 10 класс все же стоит не так остро, в силу количества и разнообразия школ и колледжей, то в небольших населенных пунктах альтернативная школа или колледж вполне могут быть в паре часов езды. При этом только у малой части колледжей, это, как правило, государственные и самые престижные учебные заведения, есть нормальное общежитие, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: На престижные направления многие, которые хотели по ребята, а уж тем более, если это вузовские программы, точно нужен средний балл аттестата выше 4. На самые престижные, это не только IT касается, даже повар-кондитер в Москве это 4,7, 4,8. Средний балл аттестата, это очень высоко, потому что очень мало бюджетных мест. Средний балл аттестата меньше 4, это, как правило, не самые, прямо скажем, престижные направления. И колледжи, те, которые не прошли переоборудование, переоснащение, это не самые востребованные на рынке труда специальности. Дальше с трудоустройством тоже проблемы могут быть.
3: Цена за обучение на платном отделении госколледжа в среднем 130 тысяч рублей в год за рядовую специальность вроде электрика или сантехника. Но на таких направлениях в этом году государство добавило бюджетных мест. На IT или архитектурном цена обучения от 200 тысяч за год. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
2: Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых продолжают пользоваться в России огромным спросом, сообщают ведомости.
0: Итоги недели.
2: По их данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причина? Продолжит Валерий Бадоев.
7: Как сообщили ведомостям в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. А наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
8: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
7: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные Бизнес ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшие классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» – своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
9: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
7: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Реклама.
10: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
12: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфорицирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
0: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Зеленский потребовал наказать ответственных за размещение склада с боеприпасами рядом с жилой застройкой в селе Мило Киевской области, где после российского удара по объекту произошел взрыв с повторной детонацией. По его словам, идет расследование, открыто уголовное дело по статье о служебной небрежности. Ранее российские военные поразили в селе Мило Киевской области склады с ракетами и дронами компании Firepoint.
13: Это об этом сообщила Минобороны. По данным украинских СМИ, на складе началась повторная детонация боеприпасов. Она спровоцировала пожар в близлежащем пансионате для пожилых и в домах. В пансионате погибли 20 человек. Глава администрации Киевской области ранее заявила о 27 погибших, 42 раненых в результате повторной детонации на военном складе. Из зоны ЧП эвакуировали 381 человек. На месте разбирают завалы и обследуют поврежденные здания. Запорожская АЭС уже более недели остается без внешнего электроснабжения. В настоящее время она полагается только на аварийные дизель-генераторы. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В этой связи он указал на важность обеспечения станции достаточным запасом дизельного топлива. В Непале спасли из зоны бедствия 184 туриста. Еще трое находятся на связи с властями и спасателями, а судьба 420 человек по-прежнему остается неизвестной. Такую статистику приводит МВД Непала. Среди спасенных также два гражданина России, о которых сообщалось ранее. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Кириван должен сделать выбор. Президент Путин обсудит с премьером Пашиняном невозможность движения Армении в ЕС на фоне членства в Евразес, сообщили в Кремле. Встреча пройдет на полях саммита ШОС в Бишкеке. У российского президента в Киргизии запланировано 9 двусторонних встреч. Как это комментируют политологи? Куда ушли студенты? После завершения основного этапа зачисления на бюджет в российские вузы незанятыми оказалось 6 тысяч мест. На них был объявлен дополнительный набор. Больше всего пустующих мест оказалось на педагогических специальностях. Исландия сегодня голосует за возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз. Рейкьявик подал заявку на членство в июле 2009 года. В 2013 процесс был заморожен, а в 2015 власти официально попросили не считать страну кандидатом в ЕС. А чего хотят жители страны сейчас? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном внешнеполитический курс Еревана. Это сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Всего же, по словам Ушакова, у российского президента в Киргизии запланировано 9 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О предстоящем саммите ШОС рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
14: Иран сейчас привлекает внимание не только своим конфликтом с США, но тем, что экономика Ирана держится достаточно успешно. Иран не сдал свои позиции, и при этом Иран очень серьезный участник ОС. Мне кажется, что будут многосторонние встречи с участием России, Китая и лидера Ирана, где будет обсуждаться целый ряд вопросов. Во-первых, конечно, это военно-техническое сотрудничество. Ни Россия, ни Китай не скрывают, что готовы поддерживать Иран. Во-вторых, это устойчивость финансов. Системы. Не случайно Китай, да в общем Россия в последнее время активно поднимает вопросы создания альтернативных форм оплаты, перевода денег, безопасные, таким образом, чтобы хеджировать риски, уйти из долларового объема. Наконец, безусловно, это вопросы логистические, крайне важные и важные для Китая, чуть менее важные, но тем не менее также актуальные для России. Ситуация вокруг Армузского пролива сегодня практически полностью поменяла мировую логистику. Очень большую актуальность приобрел Северный морской путь, буквально буквально чуть больше недели назад китайский груз уже по Северному морскому пути прибыл в Россию. Все это оказалось очень успешным. Ну и при этом ситуация вообще в проливах, не только в Ормузском проливе, волнует практически все страны спрос. Малакский пролив, Суэц и так далее. И это тоже будет центром обсуждения. Так что нынешний саммит будет саммитом про обеспечение устойчивого развития и безопасности.
15: А то, что касается Армении?
14: Тут надо понимать, что формально членство в ШОС не предусматривает ни членство в каких-то других организациях или союзах, чьи цели даже формально могут противоречить целям ШОС. Вопрос в том, что Армения последние несколько лет выдвигает целый ряд инициатив, которые, по сути дела, противоречат духу ШОС. Я напомню, что у ШОС главный момент, помимо консолидации усилий и принятия консолидированных решений, это, наоборот, максимальная взаимная интеграция, в том числе создание механизмов обмена товарами, облегчение товаром пересечения границ, ну и самое главное, это отсутствие конфликта внутри организации. Армения последние полтора года ведет себя все-таки достаточно неконструктивно по целому ряду вопросов. Поэтому я не исключаю, что участники форума примут заявление или, по крайней мере, обратятся к Армении с необходимостью определиться в дальнейшем.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают сами селлеры.
16: «Бизнес говорит». Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
17: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз? То есть если сейчас товары по возврату раскидываются сортировочным центром по складам, и вывести из сотни складов, товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ по ПЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
16: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
18: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Качество хранения товара, я думаю, может страдать.
16: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
19: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
15: Если если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после ударов БПЛА по складу или вот такие неприятности?
19: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
2: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались не занятыми после завершения основного этапа зачисления. Такие данные, опираясь на цифры Минобрнауки, публикует газета «Коммерсант». Более четверти всех пустующих мест пришлась на педагогические специальности. Также в списке философия, агрономия, зоотехния и электроэнергетика. Эксперты называют такую ситуацию технической погрешностью. От общего числа бюджетных мест пустующими оказались чуть более процента. Во многом это происходит за счет увеличенных квот на отдельные специальности в региональных и классических университетах, говорит директор. Директор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
20: Так бывает каждый год. Часть этих мест, безусловно, в рамках дополнительного набора заполнят, часть наверняка останутся незаполненными. Если обратить внимание, то дополнительный набор по педагогическим специальностям объявлен в основном в классических университетах. То есть педагогические университеты, которые находятся в ведении Минпросвещения, набор в основном закрыли. Почему это так? Наверное, отчасти потому, что в классических университетах педагогические специальности, как правило, на вторых ролях. Есть более интересные специальности, которые интересуют абитуриентов. А те абитуриенты, которые заточены на сферу образования, на школы, они все-таки, как правило, идут в педагогические университеты. Власти пытаются все-таки решить проблему кадрового дефицита в сфере образования за счет увеличения бюджетных мест, часто выделяют избыточные.
2: Евгений Белый, доктор технических наук, профессор. Теперь на незанятые места в российских вузах объявлен дополнительный набор. Желающие участвовать в конкурсе должны вновь подавать документы. Но пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе. Исландия решает, сближаться ли с Евросоюзом. В стране сегодня проходит референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС. Как пишет Guardian, вопрос расколол население страны сразу по нескольким пунктам. От политических взглядов до отношения к сельскому хозяйству и рыболовству. А последний опрос показывает практически равное соотношение сторонников и противников сближения с Евросоюзом, отмечает газета.
21: После того, как правительство объявило о переносе запланированного голосования на более ранний срок на фоне попыток Дональда Трампа установить контроль над соседней Гренландией, в центре дебатов оказались самые разные вопросы. От продовольственной безопасности до национальной идентичности, обороны, жилья, инфляции, языка и природных ресурсов. Последние опросы показывают практически равный расклад между двумя сторонами. Сторонники вступления в ЕС считают, что это может помочь снизить высокую стоимость жизни и инфляцию в Исландии, а также пойти на пользу безопасности страны. Но согласно опросу Гэллопа, опубликованному в четверг, противники возобновления переговоров немного опережают сторонников. Почти 52% против 48%. Потому что, хотя у сторонников переговоров есть серьезная поддержка, критики ЕС в некоторых отношениях звучат громче. Отчасти это связано с тем, что положительный ответ на референдуме еще не означает вступление в ЕС. Он лишь означает согласие начать переговоры, которые могут затянуться и перетянуть на себя слишком много внимания. Этого боится бизнес. В частности, фермеры, которые полагают, что вступление в ЕС затормозит развитие отрасли и заставит их значительно снизить цены на молоко и другую продукцию. По словам одного из них, те, кто занимается сельским хозяйством, не против ЕС. Исландия многое закупает в Европе, но действующие там правила подходят странам, которые находятся рядом друг с другом, но не Исландии. Они подчеркивают, что нынешняя система сельского хозяйства страны как раз сформировалась благодаря тому, что Исландия является независимым государством посреди Атлантики и имеет уникальные погодные условия.
2: Unique weather conditions. Тема вступления в Евросоюз для Исландии не новая. Предыдущую попытку присоединиться к блоку страна официально прекратила в 2015 году, в том числе из-за опасений за свои богатые рыбные ресурсы. Сейчас одним из главных вопросов остаются права на вылов. Вступление в ЕС потребует присоединиться к общей рыболовной политике Союза, которая открывает исландские воды для иностранных судов. Власти заявляют, что будут добиваться особых условий вплоть до полного исключения из этой политики.
0: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
11: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте.
0: Предпоказ с Александрой Сидоровой.
4: В онлайн-кинотеатре «Окко» вышли первые эпизоды проекта «Большая фарма». Сериал о том, как медицина сталкивается с бизнесом. Ученые-медики создают препарат, который может вылечить любое заболевание, даже онкологическое на поздних стадиях. Но открытие сталкивает акул фармацевтики и становится причиной конфликта внутри семьи. Выложили сразу 4 эпизода. Хочется смотреть дальше, так как тема здоровья касается каждого. В главных ролях Игорь Гурдин, Сергей Горошко, Ольга Лерман. В режиссерском кресле Данил Чащин, который в первую очередь известен как театральный режиссер. Также он снимал «Райцентр» и «Улицу Шекспира». «Большая фарма» стала абсолютным вызовом, говорит Данил Чащин.
22: Даже когда мне изначально предложили, я долго сомневался, потому что я вообще не понимаю ничего про бизнес, тем более уж про науку и медицину, как это все устроено. Но когда я прочитал сценарий, я понял, что в первую очередь все-таки это история про взаимоотношения, про семью, про распад семьи, и это в первую очередь меня зацепило. А дальше уже, конечно, я общался с большим количеством консультантов и в плане бизнеса, и в плане медицины, и в плане науки в первую очередь, потому что мы в нашем сериале проследим путь, как вообще выходит лекарство на рынок, от его придумки, от научных экспериментов, до клинических испытаний, клинические испытания. Конечно, я провел большой путь ресерча.
2: Какие больные и болезненные темы поднимает эта история? Что мир фармацевтики и эта необычная призма позволяют лучше понять про людей, про их характеры?
22: У меня к врачам особое отношение, даже сказал такое, почти священное, потому что это люди, которые нас спасают. И я не раз сталкивался в жизни, когда я видел, что человеку становится плохо, и ты теряешься, не знаешь, что делать, например, в общественном транспорте. Я помню, как женщина спасла буквально у нас на глазах мужчину, потому что она была врач, она знала, что делать. Но как мир этих идеалистов постепенно становится миром капиталистов, потому что, конечно же, большая фарма – это большой бизнес. Большой фарме выгодно, чтобы люди болели, чтобы они не вылечивались, чтобы они покупали лекарства. Это сериал про искушение, потому что ты стоишь перед выбором либо спасать миллионы жизней, либо зарабатывать миллионы долларов. При этом, конечно, мы показываем мир врачей, которые остаются преданы своим идеалам и своим ценностям нравственным.
4: Данил Чащин, режиссер сериала «Большая фарма» 18+. Первые эпизоды уже доступны на платформе «Окко».
0: Фестивали.
4: В Москве проходит фестиваль искусств «Горький плюс». Он захватил парк Горького, все сцены Театра наций, Дом творчества Переделкина и другие площадки. В этом году глобальная тема «Горький и классики», продолжает генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц.
3: Максим Горький, будучи и сам писателем, возглавляв Союз писателей Советского Союза, активно не только развивал молодую советскую литературу, но и обращал внимание на классиков. Мы в его дневниках, например, совершенно случайно наткнулись на то, что он почитал Шекспира, трепетом к нему относился. Поэтому мероприятие открытия фестиваля в этом году — это музыкальный спектакль «Сон. Летняя ночь» с Евгением Мироновым, Александром Суракиным, Юрием Башметом. Все это вот у нас под открытым небом будет происходить. Интереснейшая постановка «Дяди Вани» приезжает к нам из Стамбула. Очень интересный спектакль «Записки юного врача» прибудет из Минска. Стоит особенно отметить специальные проекты, которые будут происходить у летнего домика графа Орлова в Нескучном саду. Это дачный концерт мастерской Лики Рулы. Это «Жизнь Клима Самгина» мастерской Евгения Кминковича. Так или иначе, мы все крутимся вот в этом театральном нашем мире, и мы не могли пройти мимо большой потери режиссера, драматурга Николая Калиды, поэтому мы пригласили спектакль «Тарас Бульба», последний поставленный им лично спектакль, принять участие в программе фестиваля. Но еще, наверное, я вот для себя отмечу, что поскольку фестиваль у нас проходит не только в Москве, а в этом году он был еще и в Казани, и вот в Казанском театре «Кукол и Кият» мы сделали интереснейший проект совместно с этим театром, с его художественным руководителем Эльгизом Зайниевым, спектакль «Кукольный» по «Табору уходит в небо». Вот это тоже то, на что прийти очень советую.
4: Артур Григорянц, генпродюсер фестиваля «Горький плюс», который проходит в Москве в этот уикенд. Вход на мероприятие свободный или по предварительной регистрации.
0: Музыка.
4: В субботу в музее-заповеднике Архангельска мировая премьера. Неоклассический музыкант и композитор Никола Мельников выступит в роли дирижера нового оркестра «Континуум Оркестра». Там пройдет концерт, посвященный 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Мы поговорили с Николой Мельниковым, композитором, пианистом и дирижером.
5: У нас будет 100 человек на сцене, 60 человек оркестр и еще 40 человек хор, так как мы будем исполнять не только симфонические произведения, но и кантату Александра Невски. Учитывая, что у нас будет гигантский экран, в котором будут некие AI-скульптуры аудиореактивные, то есть оркестр будет исполнять музыку, и фигуры на экране будут буквально меняться на глазах зрителей. Мне нужен был какой-то невероятно длинный партер с какой-то дальней точкой обзора, большой партер Архангельского. Это знаменитая Юсуповская поляна. Просто идеально подошла нам. Плюс мне очень нравится всегда такая некая полижанровость музыки. И тут в архитектуре также соединяется и классицизм, и романтизм. Мы еще добавляем здесь Прокофьева, который яркий экспрессионист. Получается у нас такая целая палитра жанров и чувств.
6: Из чего состоит программа «Прокофьев 135» и «Эпос и миф»?
5: В этой программе мне было очень важно показать Прокофьева не одним стилем, а несколькими его измерениями. Если Александр Невский — это Прокофьев эпический, музыка истории, народное столкновение какой-то собранной силы, то если мы возьмем Ромео и Джульетту, это такой Прокофьев трагический, человеческий, музыка любви. И, собственно, «Полночь» по фрагментам из балета «Золушки» — это моя авторская работа с оркестром, где сказка превращается в механизм времени. Не пытаюсь как-то внешне осовременить Прокофьева, мне важно услышать внутри его партитуры тот импульс, который уже там есть.
4: Никола Мельников, дирижер, композитор и пианист, про концерт «Прокофьев 135. Эпос и миф» в Архангельском в эту субботу. 12+.
0: Книги.
4: А теперь анонс на следующие выходные. Особенно актуальный, если вы запланировали поездку в Петербург. С 4 по 6 сентября подписные издания проведут фестиваль «Книжный сад». Это ежегодное мероприятие, но на этот раз оно пройдет с особенным размахом. Легендарный петербургский книжный в 2026-м отмечает столетний юбилей, продолжает владелец подписных изданий Михаил Иванов.
23: Пригласили зарубежных авторов. Мы делаем достаточно сильную музыкальную программу. В частности, группа Евгения Цыганова будет выступать у нас в воскресенье 6 сентября. Мы смогли договориться с разными лидерами общественного мнения Санкт-Петербурга, как Лев Фурье, которым мы представим у нас нашу очередную новинку, книгу Джигитова. Такой был прекрасный дореволюционный журналист, который пробовал себя в различных профессиях. Он притворялся кучером, торговцем на рынке. Достаточно такая занятная книга, которую мы вместе сделали с Львом Яковлевичем. Также будет беседа большая моя с Аленой Станиславной Долецкой. И это тоже достаточно большая честь для нас, что нас поддерживают такие люди. У нас будет встреча с выдающимся искусствоведом из Италии Марчелло Симонетто. Это тоже такой знак качества, что мы смогли организовать приезд такой величины. И из Китая к нам приедет Джан Юйжань. Это автор романа «Кокон», который уже многие-многие годы входит в список бестселлеров нашего магазина и в целом в России.
4: Это был владелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов и его рассказ про будущий фестиваль «Книжный сад», который пройдет в Итальянском саду за зданием книжного в следующие выходные.
0: Личный выбор.
4: Если возвращаться в Москву и придумывать, как провести здесь последние выходные этого августа, то моя коллега Диана Чубанова, обозреватель бизнес-ФМ и одновременно гид, советует совместить прогулки у воды или на воде с маршрутами по столичным улочкам.
7: Прогулку по бульварам от Никитского до Гоголевского и уже возле храма Христа Спасителя можно совместить с речной прогулкой от причала под Патриаршим мостом. Тут вам предложат либо прогулку вокруг острова Балчуг с экскурсией или без, с красивыми видами на Кремль в финале, либо до причала Воробьевых гор можно прокатиться на речном трамвайчике. Это один из моих любимых и самых спокойных причалов, я имею в виду храм Христа Спасителя. Оттуда в несколько направлений можно уйти по воде. А можно, наоборот, погулять по парку Лужники, увидеть локацию с фонтаном нашумевшую и прокатиться по канатной дороге от парка Лужники до Воробьевых гор. Там тоже замечательно погулять либо в парке, либо возле университета. Ботанический сад там замечательный. И спуститься к причалу у Воробьевых гор. Там сесть на речной трамвайчик и отправиться уже в центр. Последнее мое путешествие на речном трамвайчике именно с этого причала я завершила у Таганки, у Новоспасского монастыря. Очень живописное место от Новоспасского монастыря. Там уже тоже несколько вариантов маршрутов. Там можно погулять по Крутицкому подворью. Старинное такое местечко, где очень любят снимать кино. Прогулку по Замоскворечью, например, по Лаврушинскому переулку, Кадашовской набережной можно совместить с причалом у Болотной площади. Если хочется ресторанчиков с верандами, к вашим услугам Пятницкая. Если хочется потише, то переулки Большой или Малой Ордынки. Заодно можно заглянуть на актуальные выставки в Третьяковке или совсем в тихое место Марфо-Мариинскую обитель, увидеть фрески Нестерова, необыкновенную архитектуру Алексея Щусева.
4: Это была Диана Чубанова, гид по Москве, и ее советы, как провести последние летние дни в столице. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
0: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнг, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников «Тэнк». Подробности в «Тэнк Агат» в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с «Тэнк».
24: «Агат». Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: «Знай меру».
12: Гур-Куб – одна из первых международных мер объема жидкости в истории человечества, введенная в Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры при правителе Нарамсине. Эта емкость размером примерно 6 метров длиной, на 6 шириной и на полметра высотой, общей вместимостью около 18 кубометров. Гур-Куб использовался также в Вавилоне, Ассирии и Персии.
0: Знай меру на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
13: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин приехал в Московский педагогический государственный университет. Здесь он, в частности, пообщается с педагогами, победителями Олимпиад, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие приурочено к грядущему 1 сентября. Российские войска взяли под контроль села Рубежные и Новоандреевка в ДНР, а также Храповщину в Сумской области, сообщила Минобороны. По данным ведомства, в течение суток российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам ТЭК и другим целям на Украине. ПВО за сутки сбило 715 украинских беспилотников самолетного типа, 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Число пострадавших при атаке на Ростовскую область выросло до 11, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В больницах находятся 9 человек, из них 4 ребенка, одна девочка в тяжелом состоянии. Сделали операцию. Сегодня ночью ПВО отразило массированную атаку на Ростовскую область. В Багаевском районе повреждены частные дома. Обломки беспилотников обнаружили на территории складских помещений в Аксайском районе региона. Там произошло возгорание в лесополосе. В Ростове-на-Дону повреждены 2 многоквартирных дома. Российские военные корабли сопроводили торговые суда в Ла-Манше. Как говорится в заявлении ВМС Соединенного Королевства, британская сторона ограничилась наблюдением. Напомню, 14 июля премьер Великобритании сообщил о захвате танкера, якобы принадлежащего так называемому российскому теневому флоту. 12 августа президент России Владимир Путин назвал захват судов пиратством и разбоем и заявил, что Российская Федерация будет отвечать зеркально там, где посчитает целесообразным. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России с 1 сентября появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. И все это на фоне появления цифрового рубля. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Европа не видит признаков подготовки России и нападения на НАТО, пишет Bloomberg. Кроме того, отмечается, что США не сообщили европейским союзникам детали поездки главы ЦРУ в Москву. Их оценки целей приезда основываются на собственных разведданных. США заключили нефтяное соглашение с Венесуэлой. Это заявил Дональд Трамп и добавил, что Штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны, а это 65 миллиардов баррелей. По его словам, сделка более чем вдвое увеличивает американские запасы нефти. Подробнее в ближайшем эфире Business FM. С 1 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власти уверяют, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
14: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
15: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступного дохода, финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
16: То есть повода для беспокойства нет?
15: В части Росфина точно нет.
14: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен, для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
17: Про единую базу карт. Это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт в множестве банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
16: Что изменит единый QR-код для покупателя?
17: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
14: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone. миллионов, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
1: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
2: В Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее называли искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также называл ужастиками публикации о возможной атаке Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой.

0: источник в правительстве США. Госсекретарь Марк Рубио, возглавлявший переговоры с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, назвал сделку огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народов. Для Каракаса эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики, сказал Рубио. Контролировать исполнение этой сделки будет управление стратегического капитала Пентагона, которое помогает финансировать мероприятия, направленные на укрепление национальной обороны США.
1: Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу? Рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу. Ты сейчас вложишь деньги в месторождение, где себестоимость, там, не знаю, 70 долларов за баррель. А завтра цены на мировом рынке упадут, откроется Армузский пролив, нефть подешевеет, и ты окажешься в убытках. И, в принципе, объявление об этой некой сделке, которая, видимо, подразумевает создание некого благоприятного режима для американских компаний, она и является ответом на то, что туда массово никто не пошел после того, как США выкрали Мадуро.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности. В течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США отбывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей.
3: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Плюс. Другим наука с Сергеем Корзуном.
5: Словом «лагом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «лагом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина – не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить два крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Лагом вполне способен сделать человека счастливее, но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопросы о том, может ли он получить еще больше денег, признания.

0: страдания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство Сису или датский уют Хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Бизнес на связи. О трендах телеком-рынка, актуальных в России, о том, как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами, в интервью Business FM рассказал Александр Шведов, ИО заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. С ним беседует Иван Медведев.
3: Александр, вы в Билайне отвечаете за B2B-сегмент, поэтому сегодня говорим о связи для бизнеса. С 1 сентября прошлого года вступило в силу требование об обязательной маркировке звонков. И тогда, особенно на старте, тема эта была горячей и очень широко обсуждали, особенно в бизнес-среде, потому что для бизнеса, собственно, услуга это не бесплатная. Ну вот прошел год. Давайте подведем какой-то промежуточный итог. Заработала ли эта мера, все ли подключились и какую, собственно, обратную связь от бизнеса вы имеете прямо сейчас?
4: Год назад налицо был явный кризис доверия к коммуникациям. Телефонное мошенничество составляло 85% преступлений, совершаемых в России. По данным Сбера, по итогу 2024 года потери наших граждан составили более 300 миллиардов рублей. Бизнес стал терять миллионы на неотвеченных вызовах. Как вы сказали, был предпринят беспрецедентный шаг об обязательной маркировке. Польза очевидна. Телефон больше не источник спам-звонков, а понятный канал коммуникации с возможностью принять осознанное решение, принимать этот звонок, либо не принимать. Повышение контактности, которое мы замерили, от 9% выросло до 65%.
3: Другими словами, люди стали чаще брать трубку от компании, если они видят, кто звонит.
4: Да, в разы чаще. Второе, общий объем звонков, промаркированных нами за 2025-2026 год, составил 6,5 миллиардов звонков. Показательно, что разговоры, которые были промаркированы, в среднем на треть дольше. Это значит, что они становятся более целевыми.
3: Тогда давайте поговорим еще об одной проблеме бизнеса – коммуникация с клиентами с точки зрения, как до него достучаться. Вот в нашем эфире предприниматели часто за последний год жаловались на то, что очень сложно сохранить вот эту коммуникацию, потому что, грубо говоря, человек позвонил в ресторан, забронировал столик, а потом написал в мессенджер, что «Ой, нас будет не двое, а четверо, и мы придем не в 8, а в 9». И вот как ресторану все это собрать, чтобы не потерять деньги, клиента, время?
4: Мы называем эту проблему болью хаоса и разрозненности. Вы абсолютно правильно говорите. Сообщения поступают из разных каналов, телефонных, мессенджера, заявка на сайте. Для этого требуется универсальная платформа коммуникации, которая агрегирует всю эту информацию, и у бизнеса уже нет необходимости вручную их все разбирать. Это работает на базе единого ядра системы, когда все каналы сообщения из всех источников сводятся к одному, и, соответственно, в автоматическом режиме анализируется и дается ответ тому, кто отправил эту заявку. Можно провести аналогию, это нервная система, такая, откуда бы ни пришло сообщение, все равно есть головной мозг, который проанализирует и выдаст один понятный сигнал.
3: Это искусственный интеллект?
4: В том числе искусственный интеллект. Если требуются такие алгоритмы, мы их подключаем. Это зависит от масштаба бизнеса и от задач, которые он ставит. Вы привели прекрасный пример с заказом столика. Я бы привел пример из своей жизни бронирования падл-корта, потому что те же самые вопросы возникают. Я написал заявку, написал в мессенджер тренеру о том, что я приду. Тренер ответил, что он не может подтвердить мне тренировку. Об этом падл-центр не знает, выставляет мне штраф. Мое время никто не занял. Очевидные минусы для всех.
3: А вот с этой вот историей, которая омниканально все это собирает, как этого избежать? Прямо на этом примере давайте расскажем, как это работает.
4: К ней подключены все пользователи, то есть и тренер, и администратор корта, и, соответственно, я как клиент.
3: То есть на чьей бы стороне не прошли изменения, они попадут в центр принятия решений.
4: Да.
3: А что еще искусственный интеллект, потому что, ну, эта тема сейчас вообще неизбежна, но давайте уж раз мы его упомянули, как еще вы в B2B-сегменте Билайна используете, собственно, его возможности?
4: Внутри Билайна мы оптимизируем процессы, которые у нас есть, для того, чтобы они проходили быстрее, и искусственный интеллект помогает их алгоритмизировать, обращается к нужным базам данных, базам знаний, для того, чтобы воздействие человеческого фактора было минимальным. Если мы говорим о наших клиентах, то клиенты решают большое количество задач для бизнеса, начиная от оптимизации рутинных операций, такие как e-секретарь, либо e-переводчик, заканчивая более сложным, такие как протоколирование, например, совещаний, постановку задач и контроль исполнения этих задач.
3: До этого мы в основном говорили о болях малого и среднего бизнеса, но крупные предприятия, перед ними и вызовы стоят посерьезнее, и проблемы у них пожестче. Например, нужно обеспечить и коммуникацию внутри, но при этом уберечь критически важную информацию от внешних каких-то угроз. Плюс не всегда стабильно работающий интернет, особенно в регионах, который тоже может стать критическим риском для какого-нибудь крупного промышленного предприятия.
4: Давайте попробуем на простом языке для наших слушателей ответить на такой вопрос. Как можно организовать сеть связи на предприятии? Пользоваться стандартной сетью LTE, мобильной связью, мы не можем, потому что она публичная. Мы не можем также пользоваться или с очень большими ограничениями сетью Wi-Fi, потому что она имеет ограниченную пропускную способность, и она работает в незащищенных частотах. Для того, чтобы решить эту проблему, мы строим частную сеть. По сути дела, это маленькая сеть LTE или 5G на конкретном предприятии. В среднем для закрытия нужд предприятия по нашим проектам требуется от 10 до 25 базовых станций, которые покрывают всю площадь предприятия. Например, если это карьер, то, очевидно, требуется не просто покрыть площадь, но еще и покрыть глубину.
3: А насколько бизнес, собственно, заинтересован в том, чтобы пользоваться таким сервисом? Ну, условно, много ли предприятий у вас заказало собственную сеть? И из каких отраслей прежде всего приходят запросы? Кто здесь самый активный?
4: Можно выделить три группы отраслей, где данные сети наиболее востребованы. Первое – это добывающая промышленность, угольные разрезы, карьеры. Второе – это металлургия и тяжелое машиностроение. Это уже мы говорим о закрытых, но огромных цехах, где нужно гарантировать качество связи, передавать телеметрию максимально быстро, чтобы никакие помехи, которые присутствуют, например, при литейном производстве, не мешали сетям связи. Третье направление – это логистика, склады, портовая инфраструктура. Здесь, с одной стороны, очень важна безопасность, потому что это открытые пространства, где уже большое количество посторонних людей находится. Тысячи датчиков на квадратный километр, огромная плотность подключений. И здесь создание

0: Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в 5 российских регионах: Москве, Дагестане, Тамбовской области, Уфе и Черкесске. Министр просвещения отметил, что министерство построит еще 100 новых школ и 150 детских садов по всей стране до конца 2030 года. Сотни рабочих гидроэлектростанций могли застрять под землей из-за наводнения в Непале. Об этом сообщает Катманду-Пост. Спасением их занимаются военные. По данным Независимой ассоциации производителей электроэнергии Непала, не удается установить местонахождение 934 человек, пропавших после мощного наводнения. Житель Курской области получил серьезные травмы после детонации предмета, который он поднял с земли. Пострадавшего с ранами рук и брюшной полости доставили в больницу, его оперируют. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, сейчас мужчина в тяжелом состоянии. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Под Киевом вторые сутки продолжаются масштабные пожары. Повторная детонация на складах боеприпасов, в результате чего горят расположенные рядом и жилые дома. В последнее время атаки, как следует из сводок Минобороны России, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты, объекты военной инфраструктуры Украины. Озон начнет с сентября использовать 80 тысяч ПВЗ по всей стране в качестве мини-складов, а еще через них планируют продавать товары, которые не забрали покупатели. Кроме того, с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи, что об этом говорят селлеры и владельцы ПВЗ. Исландия сегодня голосует за возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз. Рейкьявик подал заявку на членство еще в июле 2009 года. В 2013 процесс был заморожен, а в 2015 власти официально попросили не считать страну кандидатом в ЕС. Чего хотят сейчас жители Исландии? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты, объекты военной инфраструктуры Украины. Сегодня ведомство сообщило об уничтожении транспортно-логистического центра «Фимсервис» в Киеве, где хранились комплектующие для ракет «Фламинго». В Киевской области поражен склад боеприпасов компании «Firepoint», который находился посреди жилой застройки. Там, как пишут украинские СМИ, второй день тушат пожары и продолжают. Детонация боеприпасов. По данным украинских властей, погибли 27 человек, более 40 ранены. Владимир Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело о служебной халатности. Те, кто допустил хранение боеприпасов там, должны понести ответственность, добавил он. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Например, в прошлые сутки ее объявляли 18 раз. Страдает гражданская инфраструктура. В частности, местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Минобороны России сообщила, что за ночь над российскими регионами уничтожили более 300 БПЛА. В Ростовской области пострадали 11 человек, повреждены 2 жилых дома и логистический объект «Озон». А в Белгородской области при атаке на микроавтобус погибли 2 человека. «Озон» будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на 2 этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам «Озон», по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают селлеры.
1: «Бизнес говорит».
4: Сергей, селлер, продающий на «Озон» велозапчасти.
5: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй, как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть, если сейчас товары по возврату раскидываются сортировочным центром по складам, и вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ по ПЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на «Озоне» для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
4: Селлер «Озон» Григорий продает торшеры.
6: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары, пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр «Озона», так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ завалены товаром и клиентам «Озона». И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Сами по себе пункты ПВЗ, ПВЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Качество хранения товара, я думаю, может страдать.
4: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
7: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательств и разбирательств с «Озоном» касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный «Озон», с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
8: Если если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после ударов БПЛА по складу или вот такие неприятности?
7: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
2: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября.
1: Прямо сейчас.
2: Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей продлили до 30 сентября, сообщили в правительстве. Запрет распространяется также на судовое топливо и газойли. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, говорится в сообщении. Подробнее в дальнейшем эфире. Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Такие данные, опираясь на цифры, Минобрнауки публикует газета «Коммерсант». Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Также в списке философия, агрономия, зоотехния и электроэнергетика. Эксперты называют такую ситуацию технической погрешностью. От общего числа бюджетных мест пустующими оказались чуть более процента. Во многом это происходит за счет увеличенных квот на отдельные специальности в региональных и классических университетах, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Так бывает каждый год. Часть этих мест, безусловно, в рамках дополнительного набора заполнят. Часть наверняка останутся незаполненными. Если обратить внимание, то дополнительный набор по педагогическим специальностям объявлен в основном в классических университетах. То есть педагогические университеты, которые находятся в ведении Минпросвещения, набор в основном закрыли. Почему это так? Наверное, отчасти потому, что в классических университетах педагогические специальности, как правило, на вторых ролях. Есть более интересные специальности, которые интересуют абитуриентов. А те абитуриенты, которые заточены на сферу образования, на школы, они все-таки, как правило, идут в педагогические университеты. Власти пытаются все-таки решить проблему кадрового дефицита в сфере образования за счет увеличения бюджетных мест, часто выделяют избыточно.
2: Евгений Белый, доктор технических наук, профессор. Теперь на незанятые места в российских вузах объявлен дополнительный набор. Желающие участвовать в конкурсе должны вновь подавать документы. Но пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе.
1: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
10: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Пэбанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
12: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон, свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового 2-литрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
1: Тест-драйв на Бизнес FM.
2: 14:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Теми, кто в теме. Сегодня театральная тема в стенах Московского театра мюзикла. Обсуждаем его первую премьеру нового сезона спектакль «Плакса» по мотивам одноименного сериала. Говорим о сегодняшнем состоянии театральной сферы, выясняем, с какими проблемами сталкивается бизнес по производству мюзиклов и как он их преодолевает. Говорим с Михаилом Швыдким, художественным руководителем Московского театра мюзикла.
1: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
13: Добрый день, это «С теми, кто в теме», Александра Сидорова. И сегодня я в гостях в Московском театре мюзикла. Мой собеседник – это его художественный руководитель Михаил Ефимович Швыдкой.
14: Здравствуйте, здравствуйте всех. Рад слышать и видеть.
13: У вас сезон начинается 10 сентября, и премьера очень необычная. Это мюзикл «Плакса» по мотивам одноименного сериала. При этом это еще довольно сложно сочиненная коллаборация. Это и телеканал СТС, и Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх», который тут и композитор, и продюсер.
14: Для нас это достаточно необычный опыт. Мы привыкли все решать сами. У нас никогда не было партнеров, которым надо было давать отчет или каким-то образом ориентироваться на их вкусы. Но так сложились обстоятельства, что у нас 2 года по существу не было премьер. И когда коллеги из СТС, прежде всего Максим Рыбаков, генеральный продюсер, предложил посмотреть сериал «Плакса» и попробовать поработать над этим материалом, мы согласились. Мы так приглядывались друг к другу и к коллегам из СТС, и к Сергею Жукову. Одно дело, человек, работающий на стадионах, я должен сразу сказать, что это вызывает у меня огромное уважение. Люди, которые могут собрать 2 стадиона Лужники подряд, обладают каким-то магнетизмом, который мне недоступен. И я понимаю, что за этим какая-то огромная работа и очень большой талант. И очень точное чувство потребности публики. В этом смысле, мне кажется, ну, я не могу сказать, что Канье Вест отдыхает, но, во всяком случае, это арена Лужники больше, чем Газпром-арена в Петербурге. Тем не менее, он, как человек тонкий и чувствующий, ему захотелось поработать вот именно в театральном пространстве. Для театра этот опыт важен, потому что, во-первых, мы работаем первый раз с композитором, который сознательно пишет такую достаточно простую музыку, но которая попадает в сердца и в умы людей. Это попытка привлечь в театр молодежь. «Плакса» ориентирована на молодых людей. Все иногда смеются над этим текстом жуковским. «Ты целуй меня везде, 18 мне уже. Но на самом деле эта история про достаточно трагический возраст. Когда еще, но уже, когда еще ничего как бы нельзя, и переход к тому возрасту жизненному, когда мир открывается, когда взрываются гормоны, когда человек чувствует необычайное одиночество на самом деле. Потому что героиня этого спектакля, она одинока. Вообще переход от подросткового состояния, от юношества к молодости, это очень трагичный переход. И вот это меня заинтересовало в высшей степени, потому что это не просто легкая музыкальная история, но это некое серьезное исследование вот этого процесса взросления и процесса первой любви. У нас так получилось, что и «Маленький цветочек», который в сентябре тоже будет выходить, это тоже история, как пробуждается любовь.
13: До 2020 года у вас было много еще и международных коллабораций. Из того, что я прям сразу вспоминаю, это «Prime Time».
14: «Prime Time» — это канадцы. Мы «Принцессу цирка» делали с канадским режиссером и с канадским хореографом, но там немножко все по-другому. Грубо говоря, мы придумывали, и для реализации своих планов мы нанимали канадских исполнителей. Мы работали с компанией «Семь пальцев», это были наши субподрядчики. А здесь нам принесли материал, на основании которого мы должны делать. Это замысел не наш личный. И второе, конечно, это впервые мы делаем такую финансовую коллаборацию, потому что кроме СТС, это еще национальная медиагруппа, куда входит СТС, они представляют свой новый дивизион ивентов. Мы с Александром Сеевичем Новиковым, и когда был здоров Давид Яковлевич Смеленский, работали очень просто. Приблизительно так же, как и Корж. Бухгалтерию вели на манжетах, нам этого было достаточно. Все вопросы мы решаем за 15 минут. А тут мы столкнулись с большими корпорациями, у которых совет директоров, утвержденный бюджет на постановку, чего у нас в театре, в общем, никогда не было. Когда нам казалось, что надо что-то сделать получше и добавить денег, мы говорили, ну, давай посмотрим, добавим денег, добавим еще там 4 пары танцовщиков. Здесь для того, чтобы принять такое решение, в отличие от нашего театра семейного, там порядок и там серьезная структура жизни.
13: К разговору о канадцах. Понятно, что это была работа отчасти по субподряду, но сегодня, в 26-м году, она хоть как-то с кем-то возможна. Есть ли сейчас какое-то поле для маневра за рубежом в отношении российского мюзикла?
14: Знаете, я думаю, что нет. Если говорить так уж по чести, то все мое уважение к тому, что делают венгры или французы, но мне кажется, что сегодня уровень российского мюзикла, мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы – это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил Комиш-опер. Он и сейчас продолжает там работать. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать с нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать. У них очень хорошо работает голова, они очень живые, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем – ставить очень серьезные задачи перед самими собой. Меньше чем через год мы должны ехать на гастроли в Китай. А в Китае хороший хореограф очень новый, совершенно интересный. Я считаю, что вообще мы достаточно открыты для работы.
13: Многие бизнесмены сейчас нам говорят про одни и те же проблемы. А мюзиклы – это все-таки тоже бизнес. У всех проблемы с логистикой из-за бензина, и у всех проблемы с тем, что происходит сейчас с площадками. У вас все-таки частный театр. Может быть, у вас условный декоратор иногда что-то на Вайлдберрисе заказывал?
14: Мы начали это ощущать 4 года назад. Мы работаем на французском оборудовании. У нас было программное обеспечение иностранное. Сегодня больше китайского. Раньше было много очень на рынке. В Москве. И ты мог купить что-то за 3 часа. А сейчас нужно заказывать за 3-4 месяца, а то и за полгода. Когда ты ставишь современный спектакль, ну, как Плакса, ты покупаешь современный костюм. Раньше это было проще значительно. Но меня беспокоит на самом деле, как будут люди приезжать, например, в театр. Раньше мы об этом не думали вообще. Ну вот мы сейчас были, скажем, там, в Михайловском, Псковской губернии, или в пушкинских местах. У них в июле был провал. Не доехало 20 тысяч приблизительно посетителей. Понятно, что Москва – это не 200 километров от Пскова, такого. Общественный городской транспорт будет ходить. Но это все очень сложно психологически, потому что люди будут думать, поехать в театр или, грубо говоря, им надо будет сохранить бензин, поехать на работу. И вообще театр как лакмусовая бумажка. Любой комплекс проблем экономических на театр отражается мгновенно. На покупках билетов. Люди не будут отказывать себе в медицине или в оплате образования, а досуги могут отказать.
13: Кино, есть ощущение, что именно сейчас кризис всех возможных жанров. Все снимают сказки, либо бесконечные ремейки. В театре как будто бы жизнь бьет ключом. Те, кто ставят, черпают идеи. Вот на ваш взгляд, откуда и почему у нас сейчас такой бум театра?
14: Сегодня многое начинается с маркетинга, и критерий качества фильма – это сколько собрали в первые выходные. Хотя на самом деле кинематограф – это все-таки не киноиндустрия, как сегодня любят говорить, а киноискусство, как говорили раньше. Не надо думать, что в советском кино все было идеально, потому что мы смотрим лучшее из того, что происходилось. Постепенно это отсеивается, и у нас остается классика. Про театр. Я думаю, что это, если будете смеяться, наверное, это послековидный синдром. Людям, которые сидели в заперти, очень захотелось живого общения. Театр живое. Люди приходят и вместе что-то переживают. В кино все-таки ты приходишь, ты смотришь вместе с другими, но все равно ты эмоционально одинок. Чем будет дальше, тем будет театр все более и более востребован. Чем больше искусственного интеллекта, виртуальности, тем люди захотят пообщаться с живым. Второй момент, конечно, это чистая экономика. Театр дешевле, чем кино. Мюзикл не дешевле, чем кино. Бюджет мюзикла равен бюджету такого среднего сегодня фильма. Это порядка 200 миллионов рублей.
13: 2 года назад вы мне тоже эту цифру озвучивали.
14: Чуть-чуть все подорожало, естественно. Но все равно это как бы сопоставимо с картиной, немалобюджетной даже. Театральный молодняк, он просто фонтанирует. И это не те суммы, которыми люди боятся рисковать. Но главное, повторю, не деньги. Театр более открыт для эксперимента в большей степени, чем кино. И сегодня. И, во-вторых, это живое живо.
13: Спасибо вам большое за эту душевную беседу. Теперь мы тоже в вашей живой театральной теме. Это был худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Михаилом Швыдким беседовала Александра Сидорова. А все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Танк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Танк. Подробности в Танк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Танк.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Курс истории или история курса.
18: На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через 2 года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 1960-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 1970-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских.
17: Курс истории или история курса на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
19: специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 14.28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дистоплива и газойлей компаниями-производителями, сообщает пресс-служба Кабмина. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Кабмин расширил перечень получателей господдержки в рамках проекта «Кадры в АПК». Господдержку на реализацию мероприятий по подготовке кадров теперь смогут получать организации, подведомственные региональным органам власти, уполномоченным в области ветеринарии. Им возместят затраты при заключении договоров о целевом обучении студентов и часть расходов на их проживание и практику. Международный союз конькобежцев изменил правила допуска российских и белорусских фигуристов в Гран-при. Теперь спортсменам с нейтральным статусом для попадания в список запасных надо выступить на других турнирах, например, на соревнованиях серии «Челленджер» и набрать там минимальное количество баллов. Это требование касается и участников Олимпиады в Италии, Аделии Петросяна и Петра Гуменника. Им придется соревноваться на дополнительных стартах, чтобы получить возможность выйти на этапы Гран-при. Чайки в Великобритании ежегодно крадут еду на 171 миллион фунтов стерлингов. Это около 20 миллиардов рублей, сообщает Daily Mail. Согласно статистике, чаще всего эти птицы воруют с уличных столиков в кафе рыбу с жареным картофелем. Средняя стоимость похищенной порции 5,5 фунтов, около 630 рублей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В России с 1 сентября появится единый реестр платежных карт и единый QR-код для оплаты услуг и товаров. Заявлено, что Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО, пишет Bloomberg. Кроме того, отмечается, что США не сообщили европейским союзникам детали поездки главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву. Их оценки цели переезда основываются только на собственных разведданных. США заключили нефтяное соглашение с Венесуэлой. Это заявил Дональд Трамп и добавил, что у штатов теперь контроль над 20% нефтяных запасов страны, а это 65 миллиардов баррелей. По его словам, сделка более чем вдвое увеличивает американские запасы нефти. Все подробности в ближайшем эфире. Business FM. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власти уверяют, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чубанова.
20: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Business FM, говорят, что это не означает тотального наблюдения наблюдения Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
3: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступных доходов, финансирование терроризма. Нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет. Просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
21: То есть повода для беспокойств нет?
3: В части Росфина точно нет.
20: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
22: Про единую базу карт. Это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт в множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно. И это будет контролироваться, из этого будут делать какие-то выводы.
21: Что изменит единый QR-код для покупателя?
22: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
20: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек. А банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
4: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министр и министр обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
2: В Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее называли искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также называл ужастиками публикации о возможной атаке Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны, а это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Детали соглашения описывает Axios.
5: Эта беспрецедентная сделка значительно повышает энергетическую безопасность США и их доминирование в западном полушарии. Подробности пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал соглашение как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они предоставляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Госсекретарь Марк Рубио, возглавлявший переговоры с временным президентом Венесуэлы, Делси Родригес, назвал сделку огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народов. Для Каракаса эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики, сказал Рубио. Контролировать исполнение этой сделки будет управление стратегического капитала Пентагона, которое помогает финансировать

0: будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться, они как вернут инвестиции. Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много, потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу. Ты сейчас вложишь деньги в месторождение, где себестоимость там, не знаю, 70 долларов за баррель, а завтра цены на мировом рынке упадут, откроется Армузский пролив, нефть подешевеет, и ты окажешься в убытках. И, в принципе, объявление об этой некой сделке, которая, видимо, подразумевает создание некого благоприятного режима для американских компаний, она и является ответом на то, что туда массово никто не пошел после того, как США выкрали Мадуро.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности. В течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США отбывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
3: Сумма технологий на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Верховный суд вступился за девятиклассника.

0: Недели.
1: Он отметил, что школа не может отказать учащемуся в продолжении учебы в 10 классе. Отбор в профильные классы не должен лишать ребенка конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. Что это значит на практике, разбиралась Светлана Чередникова.
2: В суд обратилась жительница Свердловской области. Ее сыну отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общее образовательный класс. Женщина потребовала признать приказ школы незаконным, и три суда встали на сторону школы. Но Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ об отчислении недействительным. Он отметил, что в России обязательным является не только основное общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее, это 10 и 11. Также суд подчеркнул, что ОГЭ после 9 класса – это подтверждение образовательного этапа, но не свидетельство завершения всего обучения. И потому не может служить основанием для отчисления из школы. А правила отбора в профильные классы не должны ограничивать конституционное право на образование. Значит ли это, что школы теперь не смогут отказывать желающим в поступлении в 10 класс? Комментирует управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
3: Тут надо понимать, что постановление Верховного суда касается только той ситуации, которую он рассматривал. Верховный суд – это не конституционный суд. Он не меняет положение закона, которые могут нарушать права граждан. Соответственно, Верховный суд только подытожил, будет это влиять на всех остальных учеников 9-х, 10-х классов и на администрацию школ. Формально нет. Но те граждане, которые будут отстаивать права, большая вероятность будут получать аналогичные решения. Школы, по сути, у нас забыли норму Конституции.
2: С 1 сентября Минпросвещение вводит новый образовательный стандарт. Согласно ему, старшие школьники смогут выбирать базовое обучение, а не спецклассы. Но проблема в том, что классов базового обучения в старшей школе почти нет. С тех пор, как 5 лет назад Минпросвещение дало школам право самим решать, какие классы и из кого набирать, учебные заведения сознательно выбирают профильные варианты. В 9 классе школьники сдают ОГЭ, и если не набирают определенный балл, их в 10 классы не берут. Вместо них берут детей из других школ. Так школы формируют сильные классы, которые, как правило, хорошо сдают ЕГЭ, что сказывается на рейтинге школы, ее финансировании, зарплатах учителей. Базовые классы такой выгоды школе не несут. Мама, закончившая 9 класс девочки, москвичка Жанна, рассказала нам, что ее дочь поступила в 10 профильный IT-класс по результатам 4 ОГЭ, набрав минимальный проходной балл 16. Однако тех, кто не рассчитывал на высокие оценки, школа отправила в колледж, говорит Жанна.
4: По прошлому году у друзей не брали в общеобразовательный класс. Говорили прийти забрать документы, и они начали искать колледжи, и выяснилось, что мест в колледжах уже нет. И они вернулись с этими документами, их опять не берут. И они через МОСРУ, то есть они через школу, школа им отказала, только на основании вот этого обращения их зачислили в класс. Говорит, с 5-м, 36-м там, или 41-м ребенком, но зачислили. А потом говорилось о том, что почему такая ситуация получилась, потому что детей не брали в школу, а в колледже не подготовили достаточное количество мест под такое количество учащихся. И в этом году вот эту ситуацию они нормализовали, что всем хватит.
2: Если в мегаполисах проблема с зачислением в 10 класс все же стоит не так остро, в силу количества и разнообразия школ и колледжей, то в небольших населенных пунктах альтернативная школа или колледж вполне могут быть в паре часов езды. При этом только у малой части колледжей, это, как правило, государственные и самые престижные учебные заведения, есть нормальное общежитие, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
5: На престижные направления многие, которые хотели бы ребята, а уж тем более, если это вузовские программы, точно нужен средний балл аттестата выше 4. На самые престижные, это не только IT касается, даже повар-кондитер в Москве это 4,7, 4,8. Средний балл аттестата. Это очень высоко, потому что очень мало бюджетных мест. Средний балл аттестата меньше 4, это, как правило, не самые, прямо скажем, престижные направления. И колледжи, те, которые не прошли переоборудование, переоснащение, это не самые востребованные на рынке труда специальности. Дальше с трудоустройством тоже проблемы могут быть.
2: Цена за обучение на платном отделении госколледжа в среднем 130 тысяч рублей в год за рядовую специальность вроде электрика или сантехника. Но на таких направлениях в этом году государство добавило бюджетных мест. На IT или архитектурном цена обучения от 200 тысяч за год. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых продолжают пользоваться в России огромным спросом, сообщают ведомости.
0: Итоги недели.
1: По их данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причина? Продолжит Валерий Бадоев.
6: Как сообщили ведомостям в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год к году. Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
7: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
6: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные Бизнес ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшие классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» – своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
8: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
6: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Другим наука. Сергеем Корзуном.
10: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе. И направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них – в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
9: Другим наука на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число пострадавших при атаке на Ростовскую область выросло до 11, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в больницах находятся 9 человек, из них 4 ребенка, одна девочка в тяжелом состоянии, сделали операцию. При ночной атаке дронов ВСУ на Ростовскую область получили повреждения частные дома в Багаевском районе. Обломки беспилотника обнаружили на территории складских помещений в Аксайском районе. В лесополосе этого муниципалитета начался пожар, его потушили. В Ростове. В Ростове-на-Дону повреждены 2 многоквартирных дома, жильцов эвакуировали. Система образования готова к началу учебного года. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава Минпросвещения Сергей Кравцов на мероприятии в МПГУ. По словам министра, в школы 1 сентября пойдут по всей стране 17 миллионов 600 тысяч учеников, из них 1,5 миллиона первоклассников. Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия школ в 5 российских регионах: в Москве, Дагестане, Тамбовской области, Уфе и Черкесске. Житель Курской области получил серьезные травмы после детонации предмета, который он поднял с земли. Пострадавшего с ранами рук и брюшной полости доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, сейчас мужчина в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Крыша многоэтажки вспыхнула в московском районе Петербурга. Предварительно загорелось помещение площадью 40 квадратов в ЖК «Империал» на Киевской улице. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар локализовали. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 3 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Под Киевом вторые сутки продолжается масштабный пожар и повторная детонация на складах боеприпасов, в результате чего горят расположенные рядом жилые дома. В последнее время атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты, объекты военной инфраструктуры Украины. Студия «Маша и Медведь» обратилась в суд из-за прав к автору культовых персонажей Олегу Кузовкову. Как стало известно, он заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» еще в 2010 году, но по истечении установленного между сторонами срока в 2025 году автор сотрудничество с истцом прекратил. А позднее Кузовков заявил о планах спродюсировать полнометражный фильм про героев. Исландия сегодня голосует за возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз. Рейкьявик подал заявку на членство в июле 2009-го, но в 2013-м процесс был заморожен, а в 2015-м власти официально попросили не считать страну кандидатом в ЕС. Так чего хотят жители страны сейчас? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты, объекты военной инфраструктуры Украины. Сегодня ведомство сообщило об уничтожении транспортно-логистического центра «Фим-сервис» в Киеве, где хранились комплектующие для ракет «Фламинго». В Киевской области прожжен склад боеприпасов компании «Firepoint», который находился посреди жилой застройки. Там, как пишут украинские СМИ, второй день тушат пожары, продолжается детонация боеприпасов. По данным украинских властей, погибли 27 человек, более 40 ранены. Владимир Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело о служебной халатности. Те, кто допустил хранение боеприпасов там, должны понести ответственность, добавил он. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Например, в прошлые сутки ее объявляли 18 раз. Страдает гражданская инфраструктура. В частности, местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
12: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Российские удары также пришлись по Николаевской области. В частности, был поражен морской перегрузочный терминал, логистические центры, 18 хранилищ с имуществом военного назначения. Минобороны России сообщило, что за ночь над российскими регионами уничтожили более 300 БПЛА. Их фиксировали в том числе над Ростовской и Белгородской областями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. В Ростовской области пострадали 11 человек, повреждены 2 жилых дома и логистический объект «Озона». В Белгородской области при атаке на микроавтобус погибли 2 человека. Маша и Медведь идут в суд.
1: Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м. Продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
14: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор. Во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом. И только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей. Из открытой информации имеется огромное количество судебных решений, в которых, разумеется, правообладателем указана компания. И это лицо столько много раз выигрывало споры, что персонаж принадлежит ей, что я боюсь, это уже само по себе имеет большое значение.
1: Владимир Рыбин, юрист по интеллектуальной собственности. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году. На отдыхе в Крыму он увидел на пляже озорную девочку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009 года. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019 году проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы. Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Такие данные, опираясь на цифры, Минобрнауки публикует газета «Коммерсант». Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Также в списке философия, агрономия, зоотехния и электроэнергетика. Эксперты называют такую ситуацию технической погрешностью. От общего числа бюджетных мест пустующими оказались чуть более процента. Во многом это происходит за счет увеличения квот на отдельные специальности в региональных и классических университетах, говорит директор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
15: Так бывает каждый год. Часть этих мест, безусловно, в рамках дополнительного набора заполнят, часть наверняка останутся незаполненными. Если обратить внимание, то дополнительный набор по педагогическим специальностям объявлен в основном в классических университетах. То есть педагогические университеты, которые находятся в ведении Минпросвещения, набор в основном закрыли. Почему это так? Наверное, отчасти потому, что в классических университетах педагогические специальности, как правило, на вторых ролях. Есть более интересные специальности, которые интересуют абитуриентов. А те абитуриенты, которые заточены на сферу образования, на школы, они все-таки, как правило, идут в педагогические университеты. Власти пытаются все-таки решить проблему кадрового дефицита в сфере образования за счет увеличения бюджетных мест, часто выделяют избыточно.
1: Евгений Белый, доктор технических наук, профессор. Теперь на незанятые места в российских вузах объявлен дополнительный набор. Желающие участвовать в конкурсе должны вновь подавать документы. Но пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе. Ежегодно ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается выключить ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN.
16: В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство, и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
1: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирают почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
9: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовые лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты, ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18% против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой с 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес FM».
1: 15:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Теме, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жители небольшого алтайского села Яйлю. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторые уже не пугают даже выстрелы. О встречах с медведями мы поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным. О том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные туристы. Он сам не раз сталкивался с медведями в нескольких метрах от себя, а однажды за 8 километров пути встретил сразу 10-рых.
9: Бизнес FM с теми, кто в теме.
18: Здравствуйте, у микрофона Андрей Гаврилов. У нас сегодня опасная тема – нападение медведей на людей на Алтае. Мы обсудили ситуацию с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным.
19: Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как сейчас живут люди в селе Яйлю? Увидеть медведя ночью – теперь обычное дело?
20: Да, я, например, каждую ночь вижу медведей, ни одного. Но я наблюдаю за ними из квадрокоптера и так хожу. Если вышел на улицу, то много шансов встретить медведя. Не так их много, 29 медведей ходят вокруг, но они активно перемещаются.
19: Люди боятся выходить из дома?
20: В основном, да, в темноте боятся. Хотя не все, молодежь бравируют, они гоняют на квадроциклах, даже специально ищут встречи с медведями. Кто-то распугать, кто-то просто нервы пощекотать.
19: А жители окрестных сел на Алтае тоже сталкиваются с медведями?
20: В этом году это не только в республике, и в окрестностях. Весь регион, тут нехватка кормов, и медведи везде выходят к людям.
19: Почему медведи именно сейчас массово пошли к людям?
20: Самый основной фактор – нехватка пищи в лесу. Обычно в это время созревает кедровый орех. Это основной их нажировочный корм по Сибири считается. А в этом году его было очень мало, и только по низкогорьям. Вот они спустились на этот орех, они его съели. Его было мало, и он был такой полупустой. Сейчас они ходят, ищут другую доступную еду из населенных пунктов. Пахнут яблоки, груши, приготовляемая пища. К сожалению, их приучили в последние годы к человеческой пище. Сборщики кедрового ореха массово заходят в леса и после себя оставляют очень много мусора, в том числе и остатков продуктов. Поэтому они сейчас ищут эту пищу тоже по опыту прошлых лет.
19: А в основном медведи старые или это молодая поросль? И кто ведет себя более агрессивно?
20: Более, так даже сказать, нагло себя ведут старые самцы. Самок поменьше с медвежатами, но есть тоже. Они стараются стороной держаться, они боятся за медвежат, но они тоже активно заходят в населенные пункты, но подальше от самцов, потому что у медведей принято так, что самец всегда давит медвежат, съедает их.
19: Представим себе такую картину, вот подошел медведь к жилым строениям. Как понять, он просто ищет еду или уже готов напасть? И такого зверя еще можно отогнать или остается только стрелять?
20: Он, скорее всего, ищет еду, его еще можно отогнать, но не всякого. Некоторые животные буквально от кашля убегают сразу, а какие-то и шумовые гранаты не убегают.
19: А вообще у местных жителей много оружия?
20: Сейчас оружия практически нету. Охотников тут мало стало. С Росгвардией договорились, что сейчас вроде инспекторам раздадут оружие для облегчения патрулирования.
19: Петардами не отпугнешь особенно?
20: Какие-то убегают. И от петарды, и от собак даже. Ну, в основном к лаю собак уже привыкли. Маленькие только, может быть, еще боятся.
19: Деревенские жители ходят в лес? лес или боятся хищных животных?
20: Сейчас уже поменьше стали. За грибами так немного ходят рядом вокруг, но далеко стараются не ходить, конечно. Побаиваются.
19: Выстрел в воздух способен голодного медведя отпугнуть?
20: Далеко не всегда. Каких-то вот пугливых особей, да. Но если даже зверь нападает, то тоже его это не отпугнет. Только на поражение выстрела. Или иногда пугает выстрел на рикошет. То есть стреляется в землю, чтобы его отрикошетило рядом с ним. И тогда он может убежать. Это, к сожалению, самый распространенный способ отпугивания. У кого есть оружие, они стреляют в воздух. Но для таких борзых медведей это малоэффективно.
19: Как решают, какого медведя нужно отстрелить?
20: Если он заходит в поселок неоднократно и не реагирует ни на какие подпугивающие средства, петарды, выстрелы, воздух или даже шумовые гранаты, и если даже это не действует, и он не уходит из поселка, особенно если он остается на дневку, или которые бросаются, огрызаются при их отпугивании и не убегают, таких животных лучше, конечно, отстреливать.
19: 12 убитых медведей много для вашей популяции?
20: Это немного, но это только официальные цифры. В целом популяция, я думаю, существенно сократится за голодный год. По опыту прошлых лет, вот после 2008 года, где-то на треть, наверное, сократилась. Но это приводит численность животных в соответствии с кормовыми ресурсами места обитания. Это естественный процесс.
19: А до 2008 ситуация была совершенно другой, да?
20: Таких вот массовых заходов старожилы не помнили. То есть, да, были там одиночные, заходили один-два медведя, подходили к поселкам, но в поселки не лезли. Ну и ситуация поменялась, и отношение людей поменялось к медведю. Раньше охота на него была популярна, сейчас особо никому не нужен из охотников.
19: Волки или кабаны водятся у вас? Они сильно досаждают?
20: Волки периодически, у них же есть определенная территория, в определенные периоды года они досаждают. Неделю-две они здесь походят и уходят дальше по своим угодьям. Кабаны постоянно, конечно, тоже то туда пойдут, то сюда, там в зависимости от где там орех выпал. Конечно, они мешают. Покосы переворачивают, сады портят. Но все равно не так, как медведи.
19: Вы сами оказывались один на один с медведем?
20: Конечно, не один раз. Таких вот прям агрессивных на меня выпадов не было. Попадались медведи, то ли добрые. Как-то у меня тогда был еще инспектор наполовину на полставки. И на полставки научный сотрудник. Мне надо было проводить учет кабарги. Я шел по маршруту в июне месяце. Это период гона, самый такой легко встретить медведей. Прошел я 8 километров и встретил 10 медведей. Только один пошел ко мне. Это молодые. Часто бывают молодые, вот они любопытны. А так как я проводил учет по экскрементам, то я все время шел вниз головой, смотрел на тропу. А тут раз, медведь этот. А я в белой рубашке на виду. Ну, ко мне напрямую подошел, когда уже совсем близко. Пришлось рядом в рикошетом с карабина стрельнуть. Он убежал. А так, в общем-то, в основном они убегают. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Ну, метра 4-5 до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Он потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться.
19: Поскольку вы сами неоднократно встречались с медведем, дайте, пожалуйста, совет радиослушателям, если вдруг они окажутся в такой ситуации. Что категорически нельзя делать при встрече с этим животным?
20: Нельзя поддаваться панике и убегать. Хотя, конечно, бывают такие ситуации, что прям хочется, но надо себя сдерживать и не убегать ни в коем случае. Не смотреть в глаза, это вызов, как бы. Не кричать, поднимать руки вверх можно. Как бы увеличить свои размеры, да, это работает, поднять руки. Но не резко, чтобы это не выглядело как какое-то нападение. Какие-то животные могут убежать, если резко закричать, но если близкое расстояние, то это может выглядеть как провокация, и зверь может напасть.
19: Юрий Николаевич, а вы не могли бы какой-нибудь, может быть, случай вспомнить с местными жителями, которые сталкивались с медведями?
20: Один у нас житель, он за ним побежал медведь, а медведь был на жертве. Он добыл кого-то там. Он его стал преследовать. Он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал. Хотя медведи довольно даже взрослые вполне могут лазить по деревьям. Видимо, у него не было прям цели задавить человека, он хотел, видать, напугать, но могло быть очень трагично.
19: Вы сказали, что у местных жителей сейчас практически нет оружия. А раньше было? И как вообще обстояло дело вот с медведями, с охотой на крупных животных?
20: Раньше было проще лицензии взять. Не охотников просто было больше в деревнях. Оружие было у инспекторов на дому. Ну и разрешение вроде проще было выбить на отстрел, если там скот давили, когда быстрее все это оформлялось. Сейчас сложнее.
19: Впереди учебный сезон. Дети скоро пойдут в школу. Какие-то меры предпринимают в вашем поселке, соседних, по всему региону?
20: Исходя из опыта прошлых лет, у нас переносилось время выхода на учебу позже. Не в 8 утра, будет, наверное, в 10 или в 11. Провожать детей будем до школы и обратно. У нас вот около школы грушовник. Груша вот в сентябре, она прям сыпется. И это, конечно, создает большую опасность для детей.
19: Сколько еще людям придется жить с медведями возле домов?
20: Резкие изменения будут с сильными завальными снегопадами в ноябре месяце. Конец октября, середина ноября. После 10 ноября обычно на спад идет. В зависимости от сильного снегопада. Пойдет вот где-то в эти время, то медведи подадутся на места зимовок, на берлоги. Какие-то останутся одиночные, они или уйдут попозже, или останутся уже бродить. Таких, конечно, надо отстреливать.
19: Вы сказали, что ситуация в ноябре улучшится. А вот до этого месяца, что может стать самым опасным в ближайшие недели?
20: Тут все может быть. В сентябре еще много плодов будет, и медведи пойдут на эти плоды, у них будет корм. В октябре уже сложнее будет. Могут участиться случаи нападения домашних скот. Они сейчас уже скромно, но пробуют. В прошлом году, например, у нас здесь был орех, а южнее по Телецкому озеру не было. И на Беле Кордон пустились тоже медведи, и там, наверное, обитало около 20 коров, и они задавили 8 или 9 голов. Коровы уже сами сбились в стадо и ушли на соседний кордон за 10 километров. И держались там до ноября месяца. В ноябре их только удалось перегнать.
18: Юрий Николаевич, благодарю вас за ответы на вопросы. Теперь мы тоже в этой полной опасности и драматизма теме.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным беседовал Андрей Гаврилов. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 15 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Президент Владимир Путин проводит встречу с лидером Беларуси Александром Лукашенко в Новогорево. Белорусский президент прибыл в Москву накануне. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустином. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что визит Лукашенко в Россию неофициальный. После переговоров главы государств побеседуют в неформальной обстановке. 8 россиян, находившихся в зоне стихийного бедствия на границе Непала и Китая, пропали без вести. Об этом сообщило посольство России в КНР. Китайские власти организовали для иностранцев, находящихся в Тибете, эвакуацию в Непал по альтернативному маршруту через КПП Джанму. Сегодня при содействии посольства через этот КПП границу пересекли 3 россиянина. Ранее управление по туризму Непала сообщало, что неизвестна судьба 7 российских туристов. Пожар в элитном ЖК в Петербурге локализован на площади 120 квадратных метров. Горела мансарда в 19-этажном доме жилищного комплекса «Империал». По предварительным данным, никто не пострадал. В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали 5 человек, среди них 2 детей, сообщает оперштаб региона. В ряде сел и поселков пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома и транспортные средства. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина четвертого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. По планам, компания по этой системе сможет работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. А что об этой идее думают селлеры? Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии. А в Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусства «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Эти и другие темы на Business FM. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают селлеры.
21: Бизнес говорит.
22: Сергей, селлер, продающий на Озон велозапчасти.
23: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй, как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть, если сейчас товары по возвратам раскидываются сортировочным центром по складам, и вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
22: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
24: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары, пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляет большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Качество хранения товара, я думаю, может страдать.
22: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
25: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательств с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
26: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после ударов БПЛА по складу или вот такие неприятности?
25: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
4: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
0: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
4: В Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего мира. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее называли искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также называл ужастиками публикации о возможной атаки Москвы на Польшу. Что до темы, которую обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известны исключительно из утечек. Шекспировский сон в летнюю ночь, булгаковские записки юного врача, гоголевский Тарас Бульба. Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусства «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
2: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
5: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасно. Кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей. Тем не менее, она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
2: На фестивале фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
6: Белорусский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача», я просто соединил полностью «Записки юного врача» и «Морфий». Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
2: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предупреждение.

0: После того, как правительство объявило о переносе запланированного голосования на более ранний срок на фоне попыток Дональда Трампа установить контроль над соседней Гренландией, в центре дебатов оказались самые разные вопросы. От продовольственной безопасности до национальной идентичности, обороны, жилья, инфляции, языка и природных ресурсов. Последние опросы показывают практически равный расклад между двумя сторонами. Сторонники вступления в ЕС считают, что это может помочь снизить высокую стоимость жизни и инфляцию в Исландии, а также пойти на пользу безопасности страны. Но согласно опросу Гэллопа, опубликованному в четверг, противники возобновления переговоров немного опережают сторонников. Почти 52% против 48%. Потому что, хотя у сторонников переговоров есть серьезная поддержка, критики ЕС в некоторых отношениях звучат громче. Отчасти это связано с тем, что положительный ответ на референдуме еще не означает вступление в ЕС. Он лишь означает согласие начать переговоры, которые могут затянуться и перетянуть на себя слишком много внимания. Этого боится бизнес. В частности, фермеры, которые полагают, что вступление в ЕС затормозит развитие отрасли и заставит их значительно снизить цену на молоко и другую продукцию. По словам одного из них, те, кто занимается сельским хозяйством, не против ЕС. Исландия многое закупает в Европе, но действующие там правила подходят странам, которые находятся рядом друг с другом, но не Исландии. Они подчеркивают, что нынешняя система сельского хозяйства страны как раз сформировалась благодаря тому, что Исландия является независимым государством посреди Атлантики и имеет уникальные погодные условия.
1: Тема вступления в Евросоюз для Исландии не новая. Предыдущую попытку присоединиться к блоку страна официально прекратила в 2015 году, в том числе из-за опасений за свои богатые рыбные ресурсы. Сейчас одним из главных вопросов остаются права на вылов. Вступление в ЕС потребует присоединиться к общей рыболовной политике Союза, которая открывает исландские воды для иностранных судов. Власти заявляют, что будут добиваться особых условий вплоть до полного исключения из этой политики.
2: Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
4: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он 3-й. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучают. Сначала компания Anthropic. Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что

0: Во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать, чтобы история с записью в фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
1: Сумма технологий на бизнес FM.
2: 15:47 в Москве. Далее программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-банка, и Илья Бублик, директор по развитию СКБ «Контур», обсудили новые стандарты цифровых платформ, природу экосистем и безопасность современных решений.
3: В рамках программы «Масштабный бизнес» говорим об инновационных и уникальных цифровых решениях для бизнеса. Сегодня обсуждаем новые стандарты цифровых платформ и изменения клиентского опыта компаний. В нашей студии Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-банка, и Илья Бублик, директор по развитию СКБ «Контур». И первый вопрос. Как сегодня меняется роль цифровых сервисов для бизнеса? Банк, учетные системы, сервисы документооборота остаются отдельными инструментами или становятся частью единой операционной среды компании?
4: Лет 30 назад решили создать интернет-банки. Тогда это были западные коробочки для финансовых профессионалов, и постепенно стали эту функцию улучшать, наращивать. Сначала появилась правильным образом сделанная автоматизация для массовых клиентов, потом для малого бизнеса, потом эпоха создания мобильных приложений. Появилось такое понятие, как нефинансовые сервисы, когда ты околобанковский продукт или сервис в контур банка затаскиваешь, и таким образом внутри банков появились нефинансовые продукты. И вот мы в Альфе, например, предприняли сложную попытку. Мы решили закрыть все старые интернет-банки и присадить их на одну платформу. И вот после того, как мы всех клиентов перевели на одно технологическое решение, у нас появился ряд конкурентных преимуществ. Но в целом это все еще финансовый продукт, просто в котором есть набор правильным образом собранных комплементарных продуктов.
5: На самом деле у нас несколько дополняющий взгляд. В процессе эволюции появилась идея, давайте эти сервисы все друг с другом свяжем и более того сделаем единой экосистемой. И вот в этот самый момент возникли идеи встройки нефинансовых сервисов в банковские решения. Но практика показывает, что встроенные решения не всегда развиваются с той же скоростью, что и самостоятельные сервисы. И сейчас, на наш взгляд, все идет к тому, что первичным становится пользовательский сценарий и бесшовность. Важно именно качество взаимодействия этих сервисов друг с другом.
3: Илья, а вот большое количество функций сейчас перестает быть конкурентным преимуществом, и бизнес начинает оценивать скорость, понятность, целесообразность, целостность сценария. Так ли это на самом деле и почему так происходит?
5: Я не совсем согласен с утверждением. Я бы сказал, что бизнес становится гораздо более требовательным к тому, чтобы эти функции были уместны. Сейчас руководители, пользователи бизнес-систем, у них есть опыт, как у физических лиц, и они, правда, требовательны к тому, чтобы все было в меру, все было уместно. И я у себя на экранчике телефона видел только те функции, которыми я непосредственно вот сейчас буду пользоваться для того, чтобы решить свою текущую задачу.
3: Сергей, а какие возможности для корпоративных клиентов открывает переход к персонализированной модели цифровой платформы?
4: Если сегодня посмотреть на интернет-банки, они реально мимикрируют друг под дружку. Мы уже пришли к пределу насыщения функциями для каждого клиента. И сейчас создать что-то новое так же сложно, как запарковаться на первом этаже парковки популярного торгового центра. И мы подумали, а почему бы нам просто не сделать так, чтобы нашим интернет-банкам было удобно пользоваться, если клиент потребляет 2-3 продукта, а не 30, 40 или 50. И вот мы, скажем так, делаем большой смелый эксперимент, хотим попробовать сделать разные интерфейсы под разный тип пользователей. 30 лет назад это все создавалось для финансовых профессионалов, бухгалтеров, финансистов. А сейчас развивается экономика одного человека, индивидуальный предприниматель, самозанятый, который не финансовый профи, который больше на бизнес сосредоточен. У нас таких предпринимателей порядка 80% среди нашей клиентской базы малого бизнеса. Поэтому мы хотим сделать для них что-то специализированный, удобный. И вот мы идем в этот смелый эксперимент. Надеюсь, это всю индустрию зацепит.
3: А какие технологии позволяют обеспечить вот такой качественный переход к новым пользовательским сценариям?
4: Мне кажется, исключительно здравый смысл и смелость руководства банка попробовать что-то принципиально новое. У нас единое технологическое решение, у нас все клиенты живут на одной платформе. Если команда создает какие-то фишки для малого бизнеса, это может быть доступно клиенту крупного бизнеса, или мы создаем какой-то уникальный функционал, который нужен крупному бизнесу, то вот этот функционал может быть раскачан для клиентов малого бизнеса. И у нас это синергия, они все тусуются на одной платформе.
3: Илья, а как сейчас изменилась архитектура цифровой? Платформ.
5: Развитие искусственного интеллекта предъявляет некие требования к составу этой самой платформы и к организации данных внутри этой платформы. Если раньше было допустимо данные разных бизнес-приложений хранить в разных местах и по очереди обращаться к этим самым данным, то сейчас для того, чтобы искусственный интеллект мог реализовывать сложные составные сценарии, нам нужно все многообразие данных специальным образом организовать так, чтобы доступ к данным, на базе которого реализуется слой искусственного интеллекта, осуществлялся только теми людьми и функциями, у которых на это есть соответствующее разрешение.
3: Каким становится новый стандарт цифрового сервиса для бизнеса?
5: Если говорить о тех стандартах, которые предъявляются сейчас, но не предъявлялись еще пару лет назад, сейчас бизнес становится гораздо требовательнее к уровню защиты данных. Второй момент, если мы говорим о стандартах, сейчас бизнес становится гораздо более требовательным к экономике решений. Каждый бизнесмен, покупая, оценивает, я получу в виде автоматизации следующую пользу, сколько я потрачу на автоматизации.
4: Можно подискутировать на тему безопасности. Это наша перманентная работа. У нас был большой проект миграции клиентов со старых решений на новые. Старые решения, они примерно во всем рынке одинаково построены. Это АБС-ки, такое ядро банковской системы. Оно было куплено у западных поставщиков. И мы у себя переписали все это на in-house решение. Мы понимаем до каждой буквы кода, что это решение делает. Оно написано тобой полностью, оно тобой поддерживается. Поэтому мы чувствуем себя в безопасности.
3: А на будущее будут ли какие-то новые стандарты?
4: У нас есть несколько направлений, в которых мы развиваемся. Мы делаем своего помощника, ассистента. Еще у нас есть пример для физических лиц, который нам, безусловно, нравится. Это робот Макс на госуслугах. Блестящим образом сделанный инструмент, который помогает нам с вами, физикам, ориентироваться во всем многообразии ведомств. Там есть быстродействие, мне кажется, тут каждый из участников этой аудитории хотя бы раз там заходил на госуслуги и выполнил какие-то типовые операции, там выписку по квартире или ребенка из одной школы в другую перевести. Ты просто пишешь «хочу перевести ребенка», то он тебе дает моментальную подсказку. Вот. Мы делаем, например, что-то подобное.
5: У нас есть мнение, что одним из стандартов цифровых платформ будущего является наличие языкового интерфейса. Вот мы сейчас все очень привыкли, открываешь банковское приложение, это набор кнопочек, набор полей для ввода. Но если подумать, это не самый удобный интерфейс. Самый удобный — это голос.
4: Но я бы не сказал, что это самый удобный способ. Если посмотреть, вот на модель Мура пользуются этими языковыми сервисами единицы. То, что у нас появятся языковые интерфейсы, факт. То, что мы можем голосом четко сказать, факт, но это просто альтернативная поверхность.
5: Я считаю, что наличие такого интерфейса станет стандартом, но действительно не исключающим другие поверхности ввода. При этом отсутствие вот такого интерфейса, ну, оно будет, на мой взгляд, восприниматься как значимый недостаток через какое-то время, пока действительно пользовательские привычки не сформированы и существующие интерфейсы вполне работают.
3: В общем, делаем вывод, будущее близко. Это была программа «Масштабный бизнес». Я напомню, что полную версию программы вы можете найти в нашем подкасте на портале bfm.ru, также в мессенджере «Макс» и в телеграм-канале «Масштабный бизнес».
2: С Сергеем Паршиковым, руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-банка, и Ильей Бубликом, директором по развитию СКБ «Контур», беседовал Алексей Завьялов.
1: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
1: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 15:58, студия Алиса Потапова. Правительство продлило до конца сентября запрет на экспорт дизтоплива и газуэли компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по конец января 2027 года. В России в этом году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ, что вызвало дефицит на АЗС в ряде регионов. Президент Владимир Путин назвал плохим решением для России закрывать малые школы. Необходимо развивать систему наставничества и помощи крупных учебных заведений коллегам в сельской местности, сказал глава государства на встрече с педагогами, студентами и учащимися. По словам одного из участников встречи, сельским школам часто не хватает учителей-предметников. Он предложил привлекать внешние организации, которые готовы дистанционно или выездной работой помогать таким школам и поддерживать педагогов на местах. Президент эту идею поддержал. Режим ЧС введен в Оксайском районе Ростовской области после атаки беспилотников, сообщил глава района Константин Доморовский. По его словам, после атаки произошло возгорание, повреждены здания, строения автомобиля. Кроме того, локальный режим ЧС ввели в Пролетарском районе Ростова. Повреждения получили там 2 многоквартирных дома. Все возникшие после атаки возгорания потушены. Режим ЧС нужен для ликвидации последствий атаки дронов ВСУ. В результате атак на регион пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Фургон с пивом угнали в штате Нью-Джерси. В грузовике находилось примерно 40 тысяч фунтов пива. Это примерно 50 тысяч банок. Производитель сообщил о краже в социальных сетях. В заявлении отмечается, что если преступник вернет украденное в 18-дневный срок, то компания не будет обращаться в полицию. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. По данным Минобороны, атакуют логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры. Подробности буквально через минуту. Владимир Путин объяснил необходимость СВО на примере косаток и белых медведей. Президент сегодня приехал в Московский педагогический государственный университет и встретился с педагогами. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а владельцы будут получать вознаграждение. А что об этом думают сами владельцы ПВЗ? Своими впечатлениями и опытом с нами поделилась предпринимательница, которая уже работает в такой системе. Эти и другие темы на Бизнес FM. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры. Сегодня ведомство сообщило об уничтожении транспортно-логистического центра «Фимсервис» в Киеве, где хранились комплектующие для ракет «Фламинго». В Киевской области поражен склад боеприпасов компании «Firepoint», который находится посреди жилой застройки. Там, как пишут украинские СМИ, второй день тушат пожар – и продолжается детонация боеприпасов. По данным украинских властей, погибли 27 человек, более 40 ранены. Владимир Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело о служебной халатности. Те, кто допустил хранение боеприпасов, там должны понести ответственность, добавил он. А в Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Например, в прошлые сутки ее объявляли 18 раз. Страдает гражданская инфраструктура. В частности, местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Российские удары также пришлись по Николаевской области. В частности, был поражен морской перегрузочный терминал, логистические центры и 18 хранилищ с имуществом военного назначения. Минобороны России сообщило, что за ночь над российскими регионами уничтожили более 300 БПЛА. Их фиксировали в том числе над Ростовской, Белгородской областями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. В Ростовской области пострадали 11 человек, повреждены 2 жилых дома и логистический объект «Озон». А в Белгородской области при атаке на микроавтобус погибли 2 человека. Владимир Путин объяснил необходимость СВО на примере касаток и белых медведей. Президент в субботу приехал в Московский педагогический государственный университет и встретился с педагогами. Один из них рассказал о своей поездке на Северный полюс. Вот фрагмент его диалога с Владимиром Путиным.
9: А медведей видели белых?
10: Да, конечно. Двух.
9: Двух? Здоровые?
10: Огромных.
9: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Набрасывается стая такой, и бум, на частях разрывают. Это все очень интересно. И да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
2: Президент на встрече с педагогами сравнил с трудом скульптора работу учителя, который, цитата, «бояет душу человека». Также в субботу Владимир Путин провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приехал в Москву с рабочим визитом. «Озон» будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
11: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ, недоукомплектованные и не загруженные. В основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров. На них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая. Ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать. Но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были. В 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
12: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
11: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
12: Понятно ли, сколько?
11: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников, но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
12: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
11: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
2: Ольга Козыркина, собственник сети пунктов выдачи заказов. На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить в конце октября. О том, что об этой идее думают селлеры, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузаков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м. Продлевать сотрудничество Кузаков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
13: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единственного, единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор, во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом, и только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей. Из открытой информации имеется огромное количество судебных решений, в которых, разумеется, правообладателем указана компания. И это лицо столько много раз выигрывало споры, что персонаж принадлежит ей, что я боюсь, это уже само по себе имеет большое значение.
2: Владимир Рыбин, юрист по интеллектуальной собственности. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году. На отдыхе в Крыму он увидел на пляже озорную девочку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019 году проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслируется более чем в 100 стран, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
1: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
14: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 21 градус. В некоторых районах продолжается слабый дождь, но в ближайшее время, по заверениям синоптиков, он закончится. А на завтра синоптики также обещают вероятность небольших осадков и до 21 тепла. 16:16 в Москве. Московская лакомка стала предметом судебного спора. Компания «Чистая линия», производитель одной из самых популярных марок мороженого, 25 августа подала 3 иска в суд по интеллектуальным правам. Ответчиками, судя по материалам картотеки, стали структуры, связанные с Роспатентом, сообщило издание «Москвич-МЭК». Третьим лицом во всех делах указана Анастасия Рождественская, правнучка скульптора Веры Мухиной, автора «Рабочего» и «Колхозницы».
1: Подробности.
16: Исковые требования «Чистой линии» пока полностью не раскрыты. Компания просит признать недействительными ряд правовых актов. При этом известно, что Анастасия Рождественская с 2018 года оспаривает товарные знаки «Чистой линии», в которых использовалось изображение скульптуры «Рабочий» и «Колхозница». Ее жалобы Палата по патентным спорам рассмотрит 15 сентября. Рождественская – наследница авторских прав на произведение Мухиной. Исключительные права на «Рабочего» и «Колхозницу» ни сама скульптор, ни ее наследники другим лицам не передавали. Ранее, разрешая регистрацию товарного знака «Чистой линии», Роспатент исходил из того, что права на скульптуру или ее копию могут принадлежать Мосфильму и Департаменту городского имущества Москвы. Поскольку в начале 50-х Мухина изготовила для киностудии уменьшенную гипсовую копию «Рабочего» и «Колхозницы», которую планировали использовать как марку киностудии. Впрочем, сейчас на упаковке московской лакомки изображения скульптуры уже нет.
2: Правнучка скульптора Веры Мухиной Анастасия Рождественская рассказала нам, что судебное разбирательство вокруг изображения «Рабочего» и «Колхозницы» связано с тем, что «Чистая линия», используя его в коммерческих целях, отказывается платить авторские отчисления. По словам Рождественской, на подобные платежи она сохраняет и реставрирует личные вещи, документы и другие менее известные работы Мухиной в культурных целях, устраивает выставки, популяризирует творчество своей знаменитой прабабушки.
17: Они не спросили разрешения в использовании изображения рабочих колхозниц, на котором у меня есть интеллектуальные права. Я просто была не в курсе, что «Чистая линия» подала иски на Роспатент, и меня там выставили третьим лицом, и меня никто не ставил в известность, моего адвоката тоже. С ними судимся с 2018 года. В принципе, там было очень несколько некрасивых историй, что у них слишком много знакомых, а у нас один друг — это закон. Мы ждем, когда нам дадут дело для ознакомления с адвокатом, чтобы понимать, о чем речь. Я предполагаю, что, наверное, они хотят теперь судиться с Роспатентом, который им разрешил регистрировать это все, потому что было незаконно изначально. Это мое предположение.
18: Вас не смущает аргумент, что рабочие колхозницы давно воспринимаются как общенародные символы и часть визуального образа Москвы?
17: Нет, это не смущает. Москва, когда проводил какие-то праздники, им нужно было изображение рабочей колхозницы, они спрашивали мне разрешение. Я, естественно, его давала в качестве популяризации Веры Игнатьевны Мухиной. Недавно была выставка Мухиной, куда я давала там вещи, скульптуры. Когда это не коммерческие цели, то, пожалуйста. Но когда люди другие пытаются на этом зарабатывать и не спрашивают разрешения, то это неправильно, потому что их коммерция, скажем так, она могла бы на самом деле очень сильно помогать мне в реставрации тех же самых вещей. А бьюсь я одна. Рабочая колхозница — это собственность Москвы, имущественная. Да-да. Изображение — это собственность моя, от Мухиной.
2: Анастасия Рождественская, по словам наследницы, несколько лет назад она предлагала «Чистой линии» уладить споры в досудебном порядке, однако получила отказ. Главная сложность дела, подобных данному, в том, что мы никогда до конца не можем быть уверены, кому принадлежат права на то или иное произведение, комментирует ситуацию партнер B2Law Office, эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор.
19: В отличие от объектов патентной охраны, от изобретений, промышленных образцов или товарных знаков, не существует какого-то единого реестра, где бы мы могли проверить принадлежность прав тому или иному лицу и потом на основании договора с этим лицом использовать тот или иной объект. В случае с рабочим и колхозницей ситуация еще осложняется тем, что помимо основного памятника могут существовать какие-то дополнительные, схожие с этим объектом произведения, мини-памятники, эскизы какие-то, которые вообще вообще-то являются самостоятельными произведениями, могут охраняться отдельно друг от друга, и в определенных случаях даже права могут принадлежать на эти объекты разным людям. И это дополнительную трудность создает, конечно, тем, кто такие объекты хочет использовать, и повышает риски того, что человек или компания может использовать произведение в своей бизнес-деятельности, даже получить согласие от, как он считает, правообладателя. Потом, соответственно, появляется другой правообладатель, который говорит, что, знаете, вы на самом деле использовали не тот объект, а другой. Да, он похож, но моего согласия вы не получали. И здесь создается, конечно, вот такая вот зона для конфликта интересов. Если в этом случае чистая линия докажет, что использовался какой-то второстепенный объект, и докажет, что у этого второстепенного объекта есть свой правообладатель, и с ним был заключен надлежащий договор, в этом случае действительно можно будет избежать необходимости согласования с правнучкой Веры Мухиной, и, соответственно, не будет приятных последствий, связанных с незаконным использованием объекта.
2: Эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор Роспатент пообещал нам предоставить комментарии позднее, а вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов в резкой форме от комментариев отказался. Похожий случай был с другой знаменитой советской скульптурой. В 2023 году наследники скульптора Евгения Учетича смогли оспорить товарный знак музея «Сталинградская битва», на котором была изображена «Родина, мать зовет». А сейчас этот товарный знак аннулирован. Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны, а это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Детали соглашения описывает Axios.
20: Эта беспрецедентная сделка значительно повышает энергетическую безопасность США и их доминирование в западном полушарии. Подробности пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал соглашение как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они предоставляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Госсекретарь Марк Рубио, возглавлявший переговоры с временным президентом Венесуэлы, Делси Родригес, назвал сделку огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народов. Для Каракаса эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики, сказал Рубио. Контролировать исполнение этой сделки будет управление стратегического капитала Пентагона, которое помогает финансировать мероприятия, направленные на укрепление национальной обороны США.
2: Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти и почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
21: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу. Ты сейчас вложишь деньги в месторождение, где себестоимость, там, не знаю, 70 долларов за баррель. А завтра цены на мировом рынке упадут, откроется Армузский пролив, нефть подешевеет, и ты окажешься в убытках. И, в принципе, объявление об этой некой сделке, которая, видимо, подразумевает создание некого благоприятного режима для американских компаний, она и является ответом на то, что туда массово никто не пошел после того, как США выкрали Мадуро.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. А в течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей.
1: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
0: Агат. Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
23: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
22: «Деньги к деньгам» на Business FM.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: 16:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Новоогарёво. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Беларуси составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2500 предприятий с российским участием. Основание для улучшения отношений Москвы и Европы пока не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков призвал, несмотря на это, оставаться открытыми для выстраивания отношений, но понимать, с кем Москва имеет дело. Пожар в элитном жилищном комплексе в Петербурге локализован на площади 120 квадратных метров. Горела мансарда в 19-этажном доме ЖК «Империал». По предварительным данным, пострадавших нет. Международный союз конькобежцев изменил правила допуска российских и белорусских фигуристов к этапам гран-при. Теперь фигуристам с нейтральным статусом для попадания в лист запасных надо выступить на других турнирах и набрать минимальное количество баллов для допуска. Международный союз также отменил бонус для призеров гран-при, который ранее давал право на участие во втором этапе серии. Теперь обладатели медалей не получают такой приоритет. Новости на Business FM. Держитесь в курсе.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение. А что об этом думают селлеры? Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии. А в Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. В Москве сообщение о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. В Исландии сегодня проходит референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз. Вопрос расколол население страны сразу по нескольким пунктам. От политических взглядов до отношения к сельскому хозяйству и рыболовству. Тема вступления в Евросоюз для Исландии не новая. А к чему могут прийти в этот раз? Эти и другие темы на Business FM. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают селлеры.
3: Бизнес говорит.
5: Сергей – селлер, продающий на Озон велозапчасти.
6: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй – как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз? То есть, если сейчас товары по возвратам раскидываются сортировочным центром по складам, и вывести из сотни складов, товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ по ПЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошеннические подмены товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
5: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
8: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары в пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Сами по себе пункты ПВЗ, ППЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Качество хранения товара, я думаю, может страдать.
5: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
24: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы, доказательства и разбирательства с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами, и я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
25: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после ударов БПЛА по складу или вот такие неприятности?
24: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
2: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
9: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
2: В Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего мира. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее называли искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также называл ужастиками публикации о возможной атаке Москвы на Польшу. А что до темы, которую обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известны исключительно из утечек. Шекспировский сон в летнюю ночь, булгаковские записки юного врача, гоголевский Тарас Бульба. Одно из главных культурных событий выходных в Москве – фестиваль искусства «Горький плюс». В этом году герой фестиваля не только сам Максим Горький, но и другие классики, которые вдохновляли писателя. Александра Сидорова подробнее.
10: Проекту «Горький плюс» исполнилось 5 лет. Если сначала это был небольшой фестиваль в парке Горького, теперь это еще и мероприятие в других городах – в Казани и в Нижнем Новгороде. Тематическая палитра тоже расширилась. Например, столичный смотр открывает спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь». Все роли там разыгрывают Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Шекспир здесь не случайно. Максим Горький глубоко уважал его, считая одним из величайших гений мировой культуры. Около 70% программы фестиваля составляют спецпроекты. Например, дачный концерт «Влюбленные обормоты» от студентов мастерской Лики Руллы или «Жизнь Клима Самгина» от режиссерско-актерского курса Евгения Каменьковича в ГИТИСе. О героях и темах фестиваля рассказывает арт-директор «Горький плюс», народный артист России Евгений Миронов.
11: Это и фигура Горького, и, безусловно, те люди, которые его окружали в то время. Но нам интересно, что сегодняшние драматурги, режиссеры думают о тех темах, которые поднимал Горький. Мне интересно, что осталось актуальным от Горького, а что нет. То есть, таким образом, фестиваль «Горький плюс», а в этом году он посвящен классике. Все классики, безусловно, его современники по большинству, ну и те, которых он не знал, но те, которые повлияли. Например, Шекспир или Достоевский. Нам это тоже интересно. Важно было вначале нам снять памятника прекрасно. Кстати, памятника на Белорусского вокзала, и сделать его живым. Посмотреть на него не как памятник соцреализму, к которому он отношения не имеет. Он никогда не писал на эту тему, хотя является флагманом для всех поколений. А дальше уже все, плюс пошел. Нам интересно изучить Горького и его семью, в том числе у нас в этом году проект. Мы рассказываем о детях Горького. Прекрасные молодые режиссеры их заинтересовала тем, потому что судьба не всем известна детей, а тем не менее она тоже очень у кого-то трагичная, у кого-то просто необычайно какая-то приключенческая, удивительная в любом случае.
10: На фестивале «Горький плюс» будут и международные гости. Во-первых, Чехов, Государственный театр Стамбула и его необычная интерпретация чеховского «Дяди Вани». Во-вторых, Белорусский государственный театр «Кукол» с записками юного врача. Спектакль поставил главный режиссер этого театра Евгений Корняк, которого называют «окном в Европу» для белорусского театра. Он не боится экспериментировать и говорить в своем творчестве на острые темы.
12: Белорусский театр «Кукол» уже давно отказался от ширмы, когда актеров не видно. И у нас уже театр, который на сцене не спорит, а взаимодействует напрямую с куклой. Кукольник сам может и управлять куклой, и может быть с ней не согласен, и может вести с ней диалог. Мы ищем постоянно разные формы кукол, поэтому у нас нет чистой техники, как верховая, марионетка, перчатка. Мы делаем с художником Татьяной Нарсисян куклы, которые больше передадут материал, который мы делаем. И материал Булгакова «Записки юного врача», я просто соединил полностью «Записки юного врача» и «Морфий». Ничего своего мы не добавили, просто чуть по-другому прочли. У нас там получается очень точное разделение, когда все происходит в этой больнице, в маленьком селе. Весь персонал живым планом работает, то есть актеры, кукольники, но они же выступают как драматические актеры. И все пациенты — это куклы. Когда смотришь спектакль, у тебя ощущение, что на сцене человек 50. Как бы создают впечатление массовости спектакля.
10: Посетить все события фестиваля «Горький плюс» можно бесплатно. Где-то потребуется предварительная регистрация. Одна беда — на многие постановки регистрации разлетелись практически мгновенно. Но всегда есть вероятность, что кто-то сдаст билет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
2: Исландия решает, сближаться ли с Евросоюзом. В Исландии сегодня проходит референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС. Как пишет Guardian, вопрос расколол население страны сразу по нескольким пунктам, от политических взглядов до отношения к сельскому хозяйству.

0: Переговоров немного опережают сторонников. Почти 52% против 48%. Потому что, хотя у сторонников переговоров есть серьезная поддержка, критики ЕС в некоторых отношениях звучат громче. Отчасти это связано с тем, что положительный ответ на референдуме еще не означает вступление в ЕС. Он лишь означает согласие начать переговоры, которые могут затянуться и перетянуть на себя слишком много внимания. Этого боится бизнес. В частности, фермеры, которые полагают, что вступление в ЕС затормозит развитие отрасли и заставит их значительно снизить цены на молоко и другую продукцию. По словам одного из них, те, кто занимается сельским хозяйством, не против ЕС. Исландия многое закупает в Европе, но действующие там правила подходят странам, которые находятся рядом друг с другом, но не Исландии. Они подчеркивают, что нынешняя система сельского хозяйства страны как раз сформировалась благодаря тому, что Исландия является независимым государством посреди Атлантики и имеет уникальные погодные условия.
1: Тема вступления в Евросоюз для Исландии не новая. Предыдущую попытку присоединиться к блоку страна официально прекратила в 2015 году, в том числе из-за опасений за свои богатые рыбные ресурсы. Сейчас одним из главных вопросов остаются права на вылов. Вступление в ЕС потребует присоединиться к общей рыболовной политике Союза, которая открывает исландские воды для иностранных судов. Власти заявляют, что будут добиваться особых условий, вплоть до полного исключения из этой политики.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюта африканского государства Сан-Томе и Принсипи называется «Добра». Введенная в обращение в 1977 году, она заменила «Эскуда». Название на португальском языке означает «дублон». В 2018-м «Добра» была деноминирована в соотношении 1000 к 1. И теперь только в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на «Бизнес FM». Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
2: Другим наука на Бизнес FM.
1: 16:46 в Москве. Верховный суд вступился за девятиклассника.
2: Итоги недели.
1: Суд отметил, что школа не может отказать учащемуся в продолжении учебы в 10 классе. Отбор в профильные классы не должен лишать ребенка конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. А что это значит на практике, разбиралась Светлана Чередникова.
4: В суд обратилась жительница Свердловской области. Ее сыну отказали в приеме в 10 класс. Руководство школы мотивировало это тем, что в 10 классах профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Женщина потребовала признать приказ школы незаконным. И три суда встали на сторону школы. Но Верховный

0: Суд отменил все эти решения, признав приказ об отчислении недействительным. Он отметил, что в России обязательным является не только основное общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее, это 10 и 11. Также суд подчеркнул, что ОГЭ после 9 класса – это подтверждение образовательного этапа, но не свидетельство завершения всего обучения, и потому не может служить основанием для отчисления из школы. А правила отбора в профильные классы не должны ограничивать конституционное право на образование. Значит ли это, что школы теперь не смогут отказывать желающим в поступлении в 10 класс? Комментирует управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
1: Тут надо понимать, что постановление Верховного суда касается только той ситуации, которую он рассматривал. Верховный суд – это не конституционный суд. Он не меняет положение законов, которые могут нарушать права граждан. Соответственно, Верховный суд только подытожил, будет это влиять на всех остальных учеников 9-х, 10-х классов и на администрацию школ. Формально нет. Но те граждане, которые будут отстаивать права, большая вероятность будут получать аналогичные решения. Школы, по сути, у нас забыли норму Конституции.
0: С 1 сентября Минпросвещение вводит новый образовательный стандарт. Согласно ему, старшие школьники смогут выбирать базовое обучение, а не спецклассы. Но проблема в том, что классов базового обучения в старшей школе почти нет. С тех пор, как 5 лет назад Минпросвещение дало школам право самим решать, какие классы и из кого набирать, учебные заведения сознательно выбирают профильные варианты. В 9 классе школьники сдают ОГЭ, и если не набирают определенный балл, их в 10 классы не берут. Вместо них берут детей из других школ. Так школа формирует сильные классы, которые, как правило, хорошо сдают ЕГЭ, что сказывается на рейтинге школы, ее финансировании, зарплатах учителей. Базовые классы такой выгоды школе не несут. Мама, закончившая 9 класс девочки, москвичка Жанна, рассказала нам, что ее дочь поступила в 10 профильный IT-класс по результатам 4 ОГЭ, набрав минимальный проходной балл 16. Однако тех, кто не рассчитывал на высокие оценки, школа отправила в колледж, говорит Жанна.
2: По прошлому году у друзей не брали в общеобразовательный класс. Говорили прийти забрать документы, и они начали искать колледжи, и выяснилось, что мест в колледжах уже нет. И они вернулись с этими документами, их опять не берут. И они через МОСРУ, то есть они через школу, школа им отказала, только на основании вот этого обращения их зачислили в класс. 35-м, 36-м там, или 41-м ребенком, но зачислили. А потом говорилось о том, что почему такая ситуация получилась, потому что детей не брали в школу, а в колледже не подготовили достаточное количество мест под такое количество учащихся. И в этом году вот эту ситуацию они нормализовали, что всем хватит.
0: Если в мегаполисах проблема с зачислением в 10 класс все же стоит не так остро в силу количества и разнообразия школ и колледжей, то в небольших населенных пунктах альтернативная школа или колледж вполне могут быть в паре часов езды. При этом только у малой части колледжей, это, как правило, государственные и самые престижные учебные заведения, есть нормальное общежитие, отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: На престижные направления многие, которые хотели бы ребята, а уж тем более, если это вузовские программы, точно нужен средний балл аттестата выше 4. На самые престижные, это не только IT касается, даже повар-кондитер в Москве это 4,7, 4,8. Средний балл аттестата. Это очень высоко, потому что очень мало бюджетных мест туда. Средний балл аттестата меньше 4, это, как правило, не самые, прямо скажем, престижные направления. И колледжи, те, которые не прошли переоборудование, переоснащение, это не самые востребованные на рынке труда специальности. Дальше с трудоустройством тоже проблемы могут быть.
0: Цена за обучение на платном отделении госколледжа в среднем 130 тысяч рублей в год за рядовую специальность вроде электрика или сантехника. Но на таких направлениях в этом году государство добавило бюджетных мест. На IT или архитектурном цена обучения от 200 тысяч за год. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
4: Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых продолжают пользоваться в России огромным спросом.
5: Итоги недели.
4: Как сообщают ведомости, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярны еще в нулевых и 90-х. В чем причины? Валерий Убадоев продолжит.
5: Как сообщили ведомостям в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год к году. А наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
6: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
5: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшие классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» – своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
7: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
5: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: «Бизнес ФМ». Инструкция по применению.
11: Показания.
10: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
10: Дефицит времени.
11: Способ применения и дозы.
10: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
10: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес ФМ» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес ФМ». Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
13: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого,
14: Это все
13: неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство.
15: Теории заговора.
13: Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ.
15: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: В Москве 16 часов 58 минут. В студии Алиса Потапова. В подмосковном Павловском посаде возник пожар на территории склада механического завода. По данным ГУМЧС, горят коробки с моторным маслом, а также посад здания. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новоогарёво. Российский президент назвал это хорошим показателем. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2,5 тысячи предприятий с российским участием, отметил президент. В свою очередь, белорусский лидер выразил надежду, что товарооборот между странами превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джилялов, вызванными Турцией причиной, по данным СМИ, стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у Тапсы. Причем второе судно было направлено на помощь первому после ударов. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода сили и наводнения на границе Непала и Китая, сообщает посольство России в КНР. Ранее управление по туризму Непала сообщило, что неизвестна судьба 7 россиян. О сходе сили в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства France Press, число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь в курсе.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. По данным Минобороны, атакуют логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности буквально через минуту. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение. А что об этом думают сами владельцы пунктов выдачи? Своими впечатлениями и опытом с нами поделилась предпринимательница, которая уже работает в такой системе. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминкинский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. У кого из сторон более сильные позиции и что будет с любимыми персонажами? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры. Сегодня ведомство сообщило об уничтожении транспортно-логистического центра «Фимсервис» в Киеве, где хранились комплектующие для ракет «Фламинго». В Киевской области поражен склад боеприпасов компании «Файрпоинт», который находится посреди жилой застройки. Там, как пишут украинские СМИ, второй день тушат пожар и продолжается детонация боеприпасов. По данным украинских властей, погибли 27 человек, более 40 ранены. Владимир Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело о служебной халатности. Те, кто допустил хранение боеприпасов там, должны понести ответственность, добавил он. А в Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Например, в прошлые сутки ее объявляли 18 раз. Страдает гражданская инфраструктура. В частности, местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по введению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
4: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Российские удары также пришлись по Николаевской области. В частности, был поражен морской перегрузочный терминал, логистические центры и 18 хранилищ с имуществом военного назначения. Минобороны России сообщило, что за ночь над российскими регионами уничтожили более 300 БПЛА. Их фиксировали в том числе над Ростовской, Белгородской областями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. В Ростовской области пострадали 11 человек, повреждены 2 жилых дома и логистический объект «Озон». А в Белгородской области при атаке на микроавтобус погибли 2 человека. Владимир Путин объяснил необходимость СВО на примере касаток и белых медведей. Президент в субботу приехал в Московский педагогический государственный университет и встретился с педагогами. Один из них рассказал о своей поездке на Северный полюс. Вот фрагмент его диалога с Владимиром Путиным.
17: А медведи видели белых?
18: Да, конечно. 2.
17: 2? Здоровые?
18: Огромных.
17: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Набрасываются стаи такой, бум, на частях разрывают. Все очень интересно. И да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
4: Президент на встрече с педагогами сравнил с трудом скульптора работу учителя, который, цитата, «бояет душу человека». Также в субботу Владимир Путин провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приехал в Москву с рабочим визитом. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на 2 этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторые время уже тестировалось. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
19: Сейчас действовать буду следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные и не загружены, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали, но и нужно не забывать, что ППЗ, это пункты приема заказов, они работали по такой системе, но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
20: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
19: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, и понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
20: Понятно ли, сколько?
19: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
20: Но могли бы, может быть, примерно вилку дополнительного заработка привести.
19: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
4: Ольга Козыркина, собственник сети пунктов выдачи заказов. На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить в конце октября. О том, что об этой идее думают селлеры, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузаков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м. Продлевать сотрудничество Кузаков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
21: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор. Во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом. И только в третью очередь проверить, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей. Из открытой информации имеется огромное количество судебных решений, в которых, разумеется, правообладателем указана компания. И это лицо столько много раз выигрывало споры, что персонаж принадлежит ей, что я боюсь, это уже само по себе имеет большое значение.
4: Владимир Рыбин, юрист по интеллектуальной собственности. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году. На отдыхе в Крыму он увидел на пляже озорную девочку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019 году проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслируется более чем в 100 стран, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
22: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
23: Консультация с врачом не требуется.
24: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: Эксперты «Дом Клик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходят 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения, хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытное. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
24: Недвижимость на «Бизнес FM». Погода в Москве.
4: Сейчас в городе плюс 21 градус. В некоторых районах продолжается слабый дождь. В ближайшее время он закончится. Синоптики на завтра также обещают небольшие осадки, днем до 22 градусов. В Москве. Московская лакомка стала предметом судебного спора. Компания «Чистая линия», производитель одной из самых популярных марок мороженого, 25 августа подала 3 иска в суд по интеллектуальным правам. Ответчиками, судя по материалам картотеки, стали структуры, связанные с Роспатентом, сообщило издание «Москвич-МЭК». Третьим лицом во всех делах указана Анастасия Рождественская, правнучка скульптора Веры Мухиной, автора «Рабочего и колхозницы».
24: Подробности
0: Исковые требования «Чистой линии» пока полностью не раскрыты. Компания просит признать недействительными ряд правовых актов. При этом известно, что Анастасия Рождественская с 2018 года оспаривает товарные знаки «Чистой линии», в которых использовалось изображение скульптуры рабочей и колхозницы. Ее жалобы Палата по патентным спорам рассмотрит 15 сентября. Рождественская – наследница авторских прав на произведение Мухиной. Исключительные права на рабочего и колхозницу ни сама скульптор, ни ее наследники другим лицам не передавали. Ранее, разрешая регистрацию товарного знака «Чистой линии», Роспатент исходил из того, что права на скульптуру или ее копию могут принадлежать Мосфильму и Департаменту городского имущества Москвы. Поскольку в начале 50-х Мухина изготовила для киностудии уменьшенную гипсовую копию рабочего и колхозницы, которую планировали использовать как марку киностудии. Впрочем, сейчас на упаковке московской лакомки изображения скульптуры уже нет.
4: Правнучка скульптора Веры Мухиной Анастасия Рождественская рассказала нам, что судебное разбирательство вокруг изображения рабочего и колхозницы связано с тем, что «Чистая линия», используя его в коммерческих целях, отказывается платить авторские отчисления. По словам Рождественской, на подобные платежи она сохраняет и реставрирует личные вещи, документы и другие менее известные работы Мухиной в культурных целях, устраивает выставки, популяризирует творчество своей знаменитой прабабушки.
3: Они не спросили разрешения в использовании изображения рабочей колхозницы, на котором у меня есть интеллектуальные права. Я просто была не в курсе, что «Чистая линия» подала иски на Роспатент, и меня там выставили третьим лицом, и меня никто не ставил в известность, моего адвоката тоже. И мы судимся с 2018 года. В принципе, там было очень несколько некрасивых историй, что у них слишком много знакомых, а у нас один друг — это закон. Мы ждем, когда нам дадут дело для ознакомления с адвокатом, чтобы понимать, о чем речь. Я предполагаю, что, наверное, они хотят теперь судиться с Роспатентом, который им разрешил регистрировать это все, потому что было незаконно изначально. Это мое предположение.
5: Вас не смущает аргумент, что рабочие колхозницы давно воспринимаются как общенародные символы и часть визуального образа Москвы?
3: Нет, это не смущает. Москва, когда проводил какие-то праздники, им нужно было изображение рабочей колхозницы, они спрашивали мне разрешение. Я, естественно, его давала в качестве популяризации Веры Игнатьевны Мухиной. Недавно была выставка Мухиной, куда я давала там вещи, скульптуры. Когда это не коммерческие цели, то, пожалуйста. Но когда люди другие пытаются на этом зарабатывать и не спрашивают разрешения, то это неправильно, потому что их коммерция, скажем так, она могла бы на самом деле очень сильно помогать мне в реставрации тех же самых вещей. А бьюсь я одна. Рабочая колхозница — это собственность Москвы, имущественная. Да-да. Изображение — это собственность моя, от Мухиной.
4: Анастасия Рождественская, по словам наследницы, несколько лет назад она предлагала «Чистой линии» уладить споры в досудебном порядке, однако получила отказ. Главная сложность дела, подобных данному, в том, что мы никогда до конца не можем быть уверены, кому принадлежат права на то или иное произведение, комментирует ситуацию партнера BitLaw Office, эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор.
6: В отличие от объектов патентной охраны, от изобретений, промышленных образцов или товарных знаков, не существует какого-то единого реестра, где бы мы могли проверить принадлежность прав тому или иному лицу и потом на основании договора с этим лицом использовать тот или иной объект. В случае с рабочим и колхозницей ситуация еще осложняется тем, что помимо основного памятника могут существовать какие-то дополнительные, схожие с этим объектом произведения, мини-памятники, эскизы какие-то, которые вообще-то являются самостоятельными произведениями, могут охраняться отдельно друг от друга, и в определенных случаях даже права могут принадлежать на эти объекты разным людям. И это дополнительную трудность создает, конечно, тем, кто такие объекты хочет использовать, и повышает риски того, что человек или компания может использовать произведение в своей бизнес-деятельности, даже получить согласие от, как он считает, правообладателя, потом, соответственно, появляется другой правообладатель, который говорит, что, знаете, вы на самом деле использовали не тот объект, а другой. Да, он похож, но моего согласия вы не получали. И здесь создается, конечно, вот такая вот зона для конфликта интересов. Если в этом случае «Чистая линия» докажет, что использовался какой-то второстепенный объект, и докажет, что у этого второстепенного объекта есть свой правообладатель, и с ним был заключен надлежащий договор, в этом случае действительно можно будет избежать необходимости согласования с правнучкой Веры Мухиной, и, соответственно, не будет приятных последствий, связанных с незаконным использованием объекта.
4: Эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор Роспатент пообещал нам предоставить комментарии позднее, а вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов в резкой форме от комментариев отказался. Похожий случай был с другой знаменитой советской скульптурой. В 2023 году наследники скульптора Евгения Учетича смогли оспорить товарный знак музея «Сталинградская битва», на котором была изображена «Родина мать зовет». А сейчас этот товарный знак аннулирован. Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны, а это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Детали соглашения описывает Axios.
7: Эта беспрецедентная сделка значительно повышает энергетическую безопасность США и их доминирование в западном полушарии. Подробности пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал соглашение как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они предоставляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Госсекретарь Марк Рубио, возглавлявший переговоры с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, назвал сделку огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народов. Для Каракаса эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики, сказал Рубио. Контролировать исполнение этой сделки будет управление стратегического капитала Пентагона, которое помогает финансировать мероприятия, направленные на укрепление национальной обороны США.
4: Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти и почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу. Ты сейчас вложишь деньги в месторождение, где себестоимость там, не знаю, 70 долларов за баррель. А завтра цены на мировом рынке упадут, откроется Армузский пролив, нефть подешевеет, и ты окажешься в убытках. И, в принципе, объявление об этой некой сделке, которая, видимо, подразумевает создание некого благоприятного режима для американских компаний, она и является ответом на то, что туда массово никто не пошел после того, как США выкрали Мадуро.
4: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. А в течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнение, США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Билл Гейтс Адольф Сакс был потомственным мастером музыкальных инструментов. Свои первые флейты и кларнет он сделал в 16-летнем возрасте. В течение жизни Сакс усовершенствовал почти все известные духовые инструменты, запатентовав 35 изобретений. Адольф мечтал создать звук, который соединял бы в себе отголоски и медных, и деревянных духовых. И в 1840 году это ему удалось. Он создал инструмент, который позже назвали его именем – саксофон. Сакс рассчитывал, что новинку оценят армейские и симфонические оркестры, и не ошибся. Военные с саксофонами замаршировали по улицам, а композиторы стали включать партитуры партии для нового инструмента. После Первой мировой войны саксофоны попали в руки к джазменам. И с тех пор инструмент стал неотъемлемой частью поп-музыки, иллюстрируя хлещущие через край эмоции и романтические переживания. Говорящие фамилии на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 17 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Пожар на механическом заводе в подмосковном Павловском Посаде локализован. Площадь возгорания составила почти 1500 квадратных метров. Как отметили в МЧС, проводится проливка и разборка конструкций. В тушении пожара участвовали около 30 человек. Информация о пострадавших не поступала. Президент Владимир Путин назвал плохим решением для России закрывать малые школы. Необходимо развивать систему наставничества и помощи крупных учебных заведений коллегам в сельской местности, сказал глава государства на встрече с педагогами, студентами и учащимися. По словам одного из участников встречи, сельским школам часто не хватает учителей и предметников. Он предложил привлекать внешние организации, которые готовы дистанционно или выездной работой, помогать таким школам и поддерживать педагогов на местах. Президент эту идею поддержал. Российское правительство продлило до конца сентября запрет на экспорт дизтоплива и газуэлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. В России в этом году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ, что вызвало дефицит на АЗС в ряде регионов. Новости на бизнес. ФМ, держитесь курсом.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина шестого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. По планам компании по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение. А что об этой идее думают селлеры? 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество и единый QR-код для оплаты услуг и товаров, а Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. А что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии. А в Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Эти и другие темы на Business FM. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. Вот что об этой идее думают селлеры.
11: Бизнес говорит.
13: Сергей, селлер, продающий на Озон велозапчасти.
14: Мне непонятно, как это возможно реализовать, потому как объем товара, который каждый более-менее крупный продавец обычно оставляет на складах, это как минимум десятки кубометров. Да даже не десятки, это часто и сотни кубометров. Вопрос, как это будет реализовано в ПВЗ, непонятно. Это первый вопрос. Второй, как будет осуществляться возврат этих товаров и вывоз. То есть, если сейчас товары по возврату раскидываются сортировочным центром по складам, и вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ по ПЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товаров. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
13: Селлер Озон Григорий продает торшеры.
15: Поскольку я работаю в основном по системе ФБС, для меня, скорее всего, ничего не изменится. Как приносили заказанные товары, пункт выдачи, а оттуда они уже дальше ехали к клиентам через сортировочный центр Озона, так, видимо, сейчас и останется. Другой вопрос, что все ПВЗ завалены товаром и клиентам Озона. И мне, допустим, как селлеру, доставляют большие неудобства пробираться по лабиринтам между вот этих коробок. Это очень часто крупногабаритный какой-то товар, типа телевизоров. Сами по себе пункты ПВЗ изначально не были предназначены для такого объема товара. Качество хранения товара, я думаю, может страдать.
13: Селлер Андрей продает детские игрушки и мелкую бытовую технику.
16: Очередной раз принуждает нас к потере контроля над собственным товаром, который будет храниться на складах у каких-то других партнеров маркетплейса, и ответственность за это может быть кто-то и несет, но в любом случае все процессы доказательства и разбирательства с Озоном касаемо задержек, потерь, подмен и прочее, это длительная волокита, которая, к сожалению, с поддержкой вообще практически не решается. То есть даже если раньше, при условии, что за весь товар вроде как был ответственный Озон, с ними эти вопросы решались довольно-таки проблематично и достаточно долго, то сейчас, как это все будет, это большой вопрос. Было бы здорово в очередной раз спросить у продавцов, что бы они хотели. У меня никакого желания нет хранить, доверять маленькому ПВЗ какому-то. Может быть, у держателей ПВЗ будут какие-то корыстные цели. Плюс хранение на ПВЗ и работники ПВЗ, они не вызывают доверия, к сожалению. Мы часто сталкиваемся с пунктами. И я бы не сказал, что во многих есть какие-то условия, позволяющие хранить чей-то товар чужой.
0: Если сопоставлять, грубо говоря, риск потери товара после удара БПЛА по складу или вот такие неприятности?
16: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
4: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность Озон обещает запустить до конца октября. О том, что об этой идее думают владельцы ПВЗ, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власти уверяют, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чебанова.
17: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читая к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
18: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступных доходов. года финансирования терроризма нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
5: То есть повода для беспокойств нет?
18: В части Росфина точно нет.
17: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. Еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
1: Про единую базу карт, это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека, чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт, множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
5: Что изменит единый QR-код для покупателя?
1: Для покупателя он ничего особо не изменит, а скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, с неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
17: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек, а банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Объем российского финтех-рынка, по данным Коммерсанта, в первом полугодии 2026-го составили 130 миллиардов рублей. При этом темп роста выручки 100 крупнейших компаний снизился. А по прогнозам, по итогам года рынок вырастет на 15-20%. Лидером по рыночной доле остается сегмент платежных сервисов с выручкой почти 20 миллиардов рублей. А что все это значит? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ, а сейчас к другим темам. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
2: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министр и министр обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
4: В Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки.

0: бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Warcraft и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
1: Сумма технологий на Business FM.
3: 17:46 в Москве. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели.
1: Итоги недели.
3: Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказала предпринимательница из Петербурга. А сегодня новая похожая история. О том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС, рассказ Михаила Сафонова.
4: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Business FM историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
5: Начали разбираться у себя. Оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
4: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты на

0: Налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы, аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией Business Finance Group. Это бухгалтерия нашего героя на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
1: У меня два предприятия. Предприниматели лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
2: И в итоге вот, какие это суммы?
1: Суммы где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема. Да, 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
0: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налогов.
3: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
0: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили доначисление. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
4: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята. Это налоговый, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
0: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
5: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией.
6: Итоги недели.
5: Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагается, что могут быть сокращены около 100 000 работников Volkswagen по всему миру. Валерий Убадоев продолжит.
7: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 000 человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 000 сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
8: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика, когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
7: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
2: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
7: Bloomberg все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Другим наука. Сергеем Корзуном.
9: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфоресцирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
6: Другим наука на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: Без 2:06 в Москве, в студии Олеся Потапова. Оснований для улучшения отношений Москвы и Европы пока не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение политиков настроено на конфронтацию с Россией, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против Москвы, сказал представитель Кремля. Песков призвал, несмотря на это, оставаться открытыми для выстраивания отношений, но понимать, с кем имеет дело Москва. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызванными Турцией. Причиной, по данным СМИ, стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа в Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому. Как сообщалось, украинские дроны атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» Бордо Мави. Тогда пострадали 5 членов экипажа. Пожар в элитном ЖК в Петербурге локализован на площади 120 квадратных метров. Горела мансарда в 19-этажном доме жилищного комплекса «Империал». По предварительным данным, пострадавших нет. Не менее 8 россиян пропали без вести во время схода Силя и наводнения на границе Непала и Китая, сообщили в посольстве России в КНР. Ранее управление по туризму Непала информировало, что неизвестна судьба 7 россиян. О сходе Силя в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс-Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. По данным Минобороны, атакуют логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности буквально через минуту. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение. А что об этом думают сами владельцы ПВЗ? Своими впечатлениями и опытом с нами поделилась предпринимательница, которая уже работает по такой схеме. Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех поступающих пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это значит для учебных учреждений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводки Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Сегодня ведомство сообщило об уничтожении транспортно-логистического центра «Фимсервис» в Киеве, где хранились комплектующие для ракет «Фламинго». В Киевской области поражен склад боеприпасов компании «Файрпоинт», который находился посреди жилой застройки. Там, как пишут украинские СМИ, второй день тушат пожар и продолжается детонация боеприпасов. По данным украинских властей, погибли 27 человек, более 40 ранены. Владимир Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело о служебной халатности. Те, кто допустил хранение боеприпасов там, должны понести ответственность, добавил он. А в Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Например, в прошлые сутки ее объявляли 18 раз. Страдает гражданин инфраструктура. В частности, местные власти заявляют, что на Украине уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
5: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Российские удары также пришлись по Николаевской области. В частности, был поражен морской перегрузочный терминал, логистические центры и 18 хранилищ с имуществом военного назначения. Минобороны России сообщило, что за ночь над российскими регионами уничтожили более 300 БПЛА. Их фиксировали в том числе над Ростовской и Белгородской областями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. В Ростовской области пострадали 11 человек, повреждены 2 жилых дома и логистические объект «Озона». В Белгородской области при атаке на микроавтобус погибли 2 человека. Владимир Путин объяснил необходимость СВО на примере касаток и белых медведей. Президент в субботу приехал в Московский педагогический государственный университет и встретился с педагогами. Один из них рассказал о своей поездке на Северный полюс. Вот фрагмент его диалога с Владимиром Путиным.
12: А медведи видели белых?
13: Да, конечно. Двух.
12: Двух? Здоровые?
13: Огромных.
12: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Набрасываются стаи такой, бум, на частях разрывают. Все очень интересно. Да-да-да-да-да. Такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
5: Президент на встрече с педагогами сравнил с трудом скульптора работу учителя, который, цитата, «ваяет душу человека». Также в субботу Владимир Путин провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приехал в Москву с рабочим визитом. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на 2 этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалось. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
14: Сейчас действовать буду следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ, недоукомплектованные, не загруженные. В основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров. На них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая. Ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать. Но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были. В 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ — это пункты приема заказов, они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
13: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
14: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
13: Понятно ли, сколько?
14: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
13: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
14: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
5: Собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Такие данные, опираясь на цифры Миноборнауки, публикует газета «Коммерсант». Более четверти всех пустующих мест пришлась на педагогические специальности. Также в списке философия, агрономия, зоотехния и электроэнергетика. Эксперты называют такую ситуацию технической погрешностью. От общего числа бюджетных мест пустующими оказались чуть больше процента. Во многом это происходит за счет увеличенных квот на отдельные специальности в региональных и классических университетах, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
15: Так бывает каждый год. Часть этих мест, безусловно, в рамках дополнительного набора заполнят, часть наверняка останутся незаполненными. Если обратить внимание, то дополнительный набор по педагогическим специальностям объявлен в основном в классических университетах. То есть педагогические университеты, которые находятся в ведении Минпросвещения, набор в основном закрыли. Почему это так? Наверное, отчасти потому, что в классических университетах педагогические специальности, как правило, на вторых ролях. Есть более интересные специальности, которые интересуют абитуриентов. А те абитуриенты, которые заточены на сферу образования, на школы, они все-таки, как правило, идут в педагогические университеты. Власти пытаются все-таки решить проблему кадрового дефицита в сфере образования за счет увеличения бюджетных мест, часто выделяют избыточно.
5: Евгений Белый, профессор. Теперь на незанятые места в российских вузах объявлен дополнительный набор. Желающие участвовать в конкурсе должны вновь подавать документы. Но пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается блокировать ключевой ген, что позволит снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN.
16: В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство, и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
5: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирают почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
6: Наизусть. Антон Палыч Чехов.
17: Не так связывают любовь, дружба и уважение, как общая ненависть к чему-либо.
6: Наизусть. На Бизнес FM.
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: В начале июля Бизнес-ФМ спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста. Но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
17: Недвижимость на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM. Теми, кто в теме. Сегодня театральная тема в стенах Московского театра мюзикла. Обсуждаем его первую премьеру нового сезона, спектакль «Плакса» по мотивам одноименного сериала. Говорим о сегодняшнем состоянии театральной сферы, выясняем, с какими проблемами сталкивается бизнес по производству мюзиклов и как он их преодолевает. Говорим с Михаилом Швидким, художественным руководителем Московского театра мюзикла.
17: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
19: Добрый день, это «С теми, кто в семье», Александра Сидорова. И сегодня я в гостях в Московском театре мюзикла. Мой собеседник – это его художественный руководитель Михаил Ефимович Швыдкой.
20: Здравствуйте, здравствуйте всех. Рад слышать и видеть.
19: У вас сезон начинается 10 сентября, и премьера очень необычная. Это мюзикл «Плакса» по мотивам одноименного сериала. При этом это еще довольно сложно сочиненная коллаборация. Это и телеканал СТС, и Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх», который тут и композитор, и продюсер.
20: Для нас это достаточно необычный опыт. Мы привыкли все решать сами. У нас никогда не было партнеров, которым надо было давать отчет или каким-то образом ориентироваться на их вкусы. Но так сложились обстоятельства, что у нас 2 года по существу не было премьеры. И когда коллеги из СТС, прежде всего Максим Рыбаков, генеральный продюсер, предложил посмотреть сериал «Плакса» и попробовать поработать над этим материалом, мы согласились, мы так приглядывались друг к другу и к коллегам из СТС, и к Сергею Жукову. Одно дело, человек, работающий на стадионах, я должен сразу сказать, что это вызывает у меня огромное уважение. Люди, которые могут собрать 2 стадиона Лужники подряд, обладают каким-то магнетизмом, который мне недоступен. И я понимаю, что за этим какая-то огромная работа и очень большой талант. И очень точное чувство потребности публики. В этом смысле, мне кажется, ну, я не могу сказать, что Канье Вест отдыхает, но, во всяком случае, это арена Лужники больше, чем Газпром-арена в Петербурге. Тем не менее, он, как человек тонкий и чувствующий, ему захотелось поработать вот именно в театральном пространстве. Для театра этот опыт важен, потому что, во-первых, мы работаем первый раз с композитором, который сознательно пишет такую достаточно простую музыку, но которая попадает в сердца и в умы людей. Это попытка привлечь в театр молодежь. «Плакса» ориентирована на молодых людей. Все иногда смеются над этим текстом жуковским. «Ты целуй меня везде, 18 мне уже». Но на самом деле эта история про достаточно трагический возраст. Когда еще, но уже, когда еще ничего как бы нельзя, и переход к тому возрасту жизненному, когда мир открывается, когда взрываются гормоны, когда человек чувствует необычайное одиночество на самом деле. Потому что героиня этого спектакля, она одинока. Вообще переход от подросткового состояния, от юношества к молодости, это очень трагичный переход. И вот это меня заинтересовало в высшей степени, потому что это не просто легкая музыкальная история, но это некое серьезное исследование вот этого процесса взросления и процесса первой любви. У нас так получилось, что и «Маленький цветочек», который в сентябре тоже будет выходить, это тоже история, как пробуждается любовь.
19: До 2020 года у вас было много еще и международных коллабораций. Из того, что я прям сразу вспоминаю, это «Прайм-тайм».
20: «Прайм-тайм» — это канадцы. Мы «Принцессу цирка» делали с канадским режиссером и с канадским хореографом, но там немножко все по-другому. Грубо говоря, мы придумывали, и для реализации своих планов мы нанимали канадских исполнителей. Мы работали с компанией «Семь пальцев», это были наши субподрядчики. А здесь нам принесли материал, на основании которого мы должны делать. Это замысел не наш личный. И второе, конечно, это впервые мы делаем такую финансовую коллаборацию, потому что кроме СТС, это еще национальная медиагруппа, куда входит СТС. Они представляют свой новый дивизион ивентов. Мы с Александром Сеевичем Новиковым, и когда был здоров Давид Яковлевич Смелянский, работали очень просто. Приблизительно так же, как и Корж. Бухгалтерию вели на манжетах, нам этого было достаточно. Все вопросы мы решаем за 15 минут. А тут мы столкнулись с большими корпорациями, у которых совет директоров, утвержденный бюджет на постановку, чего у нас в театре, в общем, никогда не было. Когда нам казалось, что надо что-то сделать получше и добавить денег, мы говорили, ну, давай посмотрим, добавим денег, добавим еще там 4 пары танцовщиков. Здесь для того, чтобы принять такое решение, в отличие от нашего театра семейного, там порядок и там серьезная структура жизни.
19: К разговору о канадцах. Понятно, что это была работа отчасти по субподряду, но сегодня, в 26-м году, она хоть как-то с кем-то возможна? Есть ли сейчас какое-то поле для маневра за рубежом в отношении российского мюзикла?
20: Знаете, я думаю, что нет. Если говорить так уж по чести, при всем моем уважении к тому, что делают венгры или французы, но мне кажется, что сегодня уровень российского нашего мюзикла. Мы не уступаем тем европейцам, с которыми теоретически мы могли бы работать. Ни немцам, ни французам. Англичане и американцы — это особая статья. Когда-то я разговаривал с таким замечательным режиссером из Берлина Барри Коски, который руководил Комиш-Опер. Он и сейчас продолжает там работать. Но это невозможно, так же, как невозможно сегодня работать нашими цирковыми канадцами. Я бы и продолжал бы с ними работать. У них очень хорошо работает голова, они очень живые, но они не могут с нами работать. Мне кажется, что сегодня российская площадка мюзикла не провинциальна. Нам не нужна прививка кого-то. Чтобы стать еще лучше, мы должны упираться сами. И я думаю, что в этом одна из серьезных проблем — ставить очень серьезные задачи перед самими собой. Меньше, чем через год, мы должны ехать на гастроли в Китай. А в Китае хорошие хореографы очень новые, совершенно интересные. Я считаю, что вообще мы достаточно открыты для работы.
19: Многие бизнесмены сейчас нам говорят про одни и те же проблемы. А мюзиклы — это все-таки тоже бизнес. У всех проблемы с логистикой из-за бензина, и у всех проблемы с тем, что происходит сейчас с площадками. У вас все-таки частный театр. Может быть, у вас условный декоратор иногда что-то на Wildberries заказывал?
20: Мы начали это ощущать 4 года назад. Мы работаем на французском оборудовании. У нас было программное обеспечение иностранное. Сегодня больше китайского. Раньше было много очень на рынке в Москве. И ты мог купить что-то за 3 часа. А сейчас нужно заказывать за 3-4 месяца, а то и за полгода. Когда ты ставишь современный спектакль, ну, как Плакса, ты покупаешь современный костюм. Раньше это было проще значительно. Но меня беспокоит на самом деле, как будут люди приезжать, например, в театр. Раньше мы об этом не думали вообще. Ну, вот мы сейчас были, скажем, там, в Михайловском, Псковской губернии, в пушкинских местах. У них в июле был провал. Не доехало 20 тысяч приблизительно посетителей. Понятно, что Москва — это не 200 километров от Пскова. Общественный городской транспорт будет ходить. Но это все очень сложно психологически. Потому что люди будут думать, поехать в театр или, грубо говоря, им надо будет сохранить бензин, поехать на работу. И вообще театр как лакмусовая бумажка. Любой комплекс проблем экономических на театр отражается мгновенно. На покупках билетов. Люди не будут отказывать себе в медицине или в оплате образования, а досуги могут отказать.
19: В кино есть ощущение, что именно сейчас кризис всех возможных жанров. Все снимают сказки, либо бесконечные ремейки. В театре как будто бы жизнь бьет ключом. Те, кто ставят, черпают идеи. Вот на ваш взгляд, откуда и почему у нас сейчас такой бум театра?
20: Сегодня многое начинается с маркетинга, и критерий качества фильма – это сколько собрали в первые выходные. Хотя на самом деле кинематограф – это все-таки не киноиндустрия, как сегодня любят говорить, а киноискусство, как говорили раньше. Не надо думать, что в советском кино все было идеально, потому что мы смотрим лучшее из того, что происходило. Постепенно это отсеивается, и у нас остается классика. Про театр. Я думаю, что это, если будете смеяться, наверное, это послековидный синдром. Людям, которые сидели в запертии, очень захотелось живого общения. Театр живое. Люди приходят и вместе что-то переживают. В кино все-таки ты приходишь, ты смотришь вместе с другими, но все равно ты эмоционально одинок. Чем будет дальше, тем будет театр все более и более востребован. Чем больше искусственного интеллекта, виртуальности, тем люди захотят пообщаться с живым. Второй момент, конечно, это чистая экономика. Театр дешевле, чем кино. Мюзикл не дешевле, чем кино. Бюджет мюзикла равен бюджету такого среднего сегодня фильма, это порядка 200 миллионов рублей.
19: 2 года назад вы мне тоже эту цифру озвучивали.
20: Чуть-чуть все подорожало, естественно. Но все равно, это как бы сопоставимо с картиной, немалобюджетной даже. Театральный молодняк, он просто фонтанирует. И это не те суммы, которыми люди боятся рисковать. Но главное, повторю, не деньги. Театр более открыт для эксперимента в большей степени, чем кино. И сегодня. И, во-вторых, это живое и живое.
19: Спасибо вам большое за эту душевную беседу. Теперь мы тоже в вашей живой театральной теме. Это был худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: С Михаилом Швыдким беседовала Александра Сидорова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
1: познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пиксели, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально. И даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Fujifilm. Программа-имитатор дешевой пленки. По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки, упакованной в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации, засвет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Fuji получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Pro CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки, работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фоторетро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
21: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 18 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. На охоте в Новосибирской области один человек погиб, еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает Следственный комитет. Стрельба произошла накануне вечером в лесном массиве на территории Машковского района. Уточняется, что неизвестный открыл огонь по компании мужчин. Причины инцидента выясняются. Приложения АЗС «Лукойл» и «Лукойл» для бизнеса удалены из App Store. Об этом сообщила компания в телеграм-канале. Установить их на iPhone сейчас не получится, но уже установленные приложения работают как и прежде. Пользователям iPhone рекомендуют отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений в настройках, чтобы приложение не удалялось с устройства. При этом доступ к основным функциям программы лояльности сохраняется через сайт. Несколько десятков сообщений о появлении медведя зафиксировано в Турачакском районе на Алтае, где ранее животное напало на туристку. По каждому сигналу организовано реагирование. К мероприятиям привлечены охотники и опергруппы, сообщили местные власти. В этом районе объявлен режим повышенной готовности. 19 августа в селе Артыбаш медведь вышел на турбазу, напал на палатку с туристами, убил 29-летнюю девушку. Новости на Business FM. Держитесь курсом.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 18.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров, а Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг? Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны, а это 65 миллиардов баррелей в сутки. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти и как реагируют американские инвесторы? Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, а в Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Эти и другие темы в эфире Business FM. С 1 сентября в России появится единый реестр платежных карт, строгий лимит на их количество, единый QR-код для оплаты услуг и товаров. А Росфинмониторингу будет проще отследить банковские операции. Все это на фоне появления цифрового рубля. Власти уверяют, что это повышение уровня контроля, но рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Что изменится для обычных потребителей банковских услуг, выясняла Диана Чебанова.
3: Контроль за переводами россиян с 1 сентября расширится. Звучит настораживающе, но на деле Росфинмониторинг и без того ранее получал доступ к данным о переводах граждан. Однако ему нужно было делать для этого запрос различным банкам. Те, естественно, не противились, но затрачивались время, усилия и прочие ресурсы. Теперь контролирующий орган получит прямой доступ к национальной системе платежных карт, читай к данным о любых переводах со счетов физических лиц. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорят, что это не означает тотального наблюдение Росфинмониторинга за каждым рублем, но ускоряет автоматизированный контроль. Для чего, объяснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
4: Просто оптимизация механизма. Информация, получаемая Росфином, остается идентичной. Он до сих пор ее получал, просто он получал ее из разных банков. Теперь он будет ее иметь возможность получить из одного окна, из НСПК, и все будет более удобно, более быстро для Росфинмониторинга. Людям это не видно, это все, что под капотом. А Росфинмониторинг отвечает за противодействие легализации преступного дохода, финансирования терроризма, нет запаса для расширения спектра контроля, потому что есть признаки утвержденные, есть определенные требования, которые должны выполняться банками при осуществлении любых, собственно, операций в части идентификации, в части выявления подозрительных операций. К усилению блокировок вряд ли приведет, просто речь идет об оптимизации системы. Все блокировки сейчас в основном все-таки сосредоточены в секторе выявления подозрений на мошенничество и на совершение операций без добровольного согласия, на воздействие социальных инженеров.
22: То есть повода для беспокойств нет?
4: В части Росфина точно нет.
3: Что касается других нововведений, они тоже не станут цифровым потрясением для россиян, считает Андрей Емелин. Например, банки с 1 сентября переходят на единый QR-код для всех платежей и переводов. И еще его называют универсальным. У него будет единый визуальный стиль, разработанный той же НСПК. Покупатели будут оплачивать через него товары и услуги по всей России. Раньше кодов могло быть несколько от разных банков. Единый код появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах, и для потребителя это изменение будет практически незаметным. Для бизнеса переход тоже будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. Собственно, им это и дается пока труднее всего. Пришлось перестраивать свои технологии, и процесс еще идет. Поэтому ЦБ пообещал воздержаться пока от мер воздействия на банки. Во всяком случае, до 1 марта 2027 года им дается время на перестройку. Заметен, для потребителя станет единый реестр банковских карт, а затем через год строгий лимит на их количество, не больше 20 на одно физлицо. Но пока только реестр, и это одна из мер в рамках антифрод-пакета, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
23: Про единую базу карт, это понятная мера, чтобы пользователи не заводили бесконечного количества карт и не использовали их для дропов. Закон ограничивает число карт на одного человека. Чтобы закон выполнять, надо, соответственно, знать, сколько у человека в банке карт. Скорее всего, тоже консолидированность, чтобы можно было понять, кто заводит множество карт, множество банков. Это, видимо, тоже подозрительно, и это будет контролироваться, из этого будут делаться какие-то выводы.
22: Что изменит единый QR-код для покупателя?
23: Для покупателя он ничего особо не изменит, это скорее такая внутренняя история. Сейчас на кассе вам показывают зачастую QR-код конкретного банка, который выступает эквайером для этого магазина. Сейчас будет показ единый код, ну а дальше уже, собственно, вам будет предоставлена возможность выбрать, откуда платить. Ровно это есть и сейчас, но там есть определенные технологические тонкости, связанные с приоритетностью, с удобством выбора банков, неким навязыванием определенного банка. Считается, что это будет такая нейтральная конструкция, которая уравняет шансы различных банков.
3: Лимит на количество карт начнет действовать только с сентября 2027 года. У граждан будет время избавиться от лишних. Подспутно, вне банковских счетов и карт, вообще за их рамками, будет действовать цифровой рубль. Массовое внедрение его в России тоже начнется с 1 сентября. Постепенное. Для граждан добровольное и бесплатное, но нужно будет открыть цифровой кошелек. А банки обязаны будут предоставить такую возможность. Однако уже за бортом таких цифровых возможностей оказались пользователи iPhone. миллионов, которых по статистике в России около 20 миллионов человек. Одним из стимулов использования цифрового рубля для бизнеса станут более низкие расходы на эквайринг, говорят эксперты. Для защиты банков от резкого оттока средств установили лимит на пополнение цифрового кошелька – не более 300 тысяч рублей в месяц. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны, а это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Детали соглашения описывает Axios.
0: Эта беспрецедентная сделка значительно повышает энергетическую безопасность США и их доминирование в западном полушарии. Подробности пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал соглашение как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они предоставляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Госсекретарь Марк Рубио, возглавлявший переговоры с временным президентом Венесуэлы, Делси Родригес, назвал сделку огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народов. Для Каракаса эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики, сказал Рубио. Контролировать исполнение этой сделки будет управление стратегического капитала Пентагона, которое помогает финансировать мероприятия, направленные на укрепление национальной обороны США.
5: Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти и почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные. Это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее. И себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу. Ты сейчас вложишь деньги в месторождение, где себестоимость там, не на 70 долларов за баррель. А завтра цены на мировом рынке упадут, откроется Армузский пролив, нефть подешевеет, и ты окажешься в убытках. И, в принципе, объявление об этой некой сделке, которая, видимо, подразумевает создание некого благоприятного режима для американских компаний, она и является ответом на то, что туда массово никто не пошел после того, как США выкрали Мадуро.
5: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. А в течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнение, США добывает около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
7: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
5: В Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего мира. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее называли искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаке Москвы на Польшу. А что до темы, которую обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известны исключительно из утечек.
21: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она-караоке» для шумных тусовок. «Она-иммерсива» для романтических свиданий.

0: монометаллизму.
1: История денег на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: Словом «благом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «благом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить два крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Благом вполне способен сделать человека счастливее, но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопросы о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство Сису или датский уют Хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
1: Другим наука на Business FM.
3: 18:46 в Москве. Власти Петербурга пообещали решить проблему, которую в нашем эфире подняли предприниматели.
1: Итоги недели.
3: Речь идет о случаях, когда из-за крошечной недоимки бизнесменам доначисляют огромные налоги. Об этом нам недавно рассказала предпринимательница из Петербурга. А сегодня новая похожая история. О том, как копейки превращаются в миллионы для ФНС, рассказ Михаила Сафонова.
4: Бизнесмен из Петербурга Петр Гордеев, он занимается благоустройством парков, обратился к нам, когда узнал от Бизнес-ФМ историю своей коллеги из его же города, Елены Солобоевой. Она недавно рассказала, как на ее ИП пришло доначисление налогов из-за технической ошибки в личной декларации. Образовалась недоимка в 10 рублей, и это привело к перерасчету налогов на 1,5 миллиона. У Петра история даже эффектнее. ФНС доначислила почти 2 миллиона из-за недоимки всего лишь в 1 рубль. И дело даже не в рубле, а в копейках, которые бухгалтер округлила, отчитываясь о налогах персонала.
5: Начали разбираться у себя. Оказалось, что бухгалтер действительно подала уведомление на 1 рубль меньше, чем уплатила налог НДФЛ. Потому что она считала в Excel, а 1С-ка там по-своему считает этот налог. Он считается в целых рублях, а зарплата считается с рублями и копейками. Да, и, соответственно, в какой-то момент нужно округлить эти 13%. Ну и где-то в этой математике рубль потерялся. Нам присылают требования, пытаются доначислить нам 1,9 миллиона.
4: Суть в следующем. Есть два варианта уплаты налогов по упрощенной системе. Либо 6% со всех доходов, либо предприниматель вычитает из общей выручки свои расходы, аренда, покупка материалов и так далее. Заявляет об этом ФНС. И уже с этой разницы платят 15%. Тут кому как выгоднее. Но в некоторых регионах, если использовать второй вариант, действует льготная ставка. В Петербурге 7%. Чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий. И одно из них – полное отсутствие задолженности по налогам на конец года. Минус рубль или даже копейка – значит, что условие не выполнено. И тогда система сама доначисляет налоги по обычной ставке в 15%. По факту, от малого бизнеса могут потребовать доплатить миллионы рублей. Мы поговорили с консалтинговой компанией «Бизнес Финанс Групп». Это бухгалтерия нашего героя – на аутсорсе. Ее руководитель Евгения Зубова рассказывает, что случаи в Петербурге не единичные.
6: У меня два предпринимателя лишились льготы по условию отсутствия задолженности на 31 декабря.
3: И в итоге вот, какие это суммы?
6: Сумма где-то в районе 250 тысяч. Суммы могут быть у всех разные, но это почти в два раза. Вот в чем проблема.

0: 15% и 7%. Для любого предпринимателя это большая нагрузка.
1: Также мы обратились в ФНС с просьбой проанализировать и этот кейс. Там сообщили, что в Петербурге есть условия, которые установлены законом. Если образуется недоимка, то на льготу предприниматель права не имеет. Цитата из ответа налоговой.
2: Если налогоплательщик применяет ОСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и не соответствует условиям, в том числе имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, то применять налоговую ставку в размере 7% за период с 1 января по 31 декабря 2025 года не вправе. Отсутствие задолженности – это одно из важных условий применения льготной ставки.
1: Впрочем, есть и хорошие новости. Коллеги нашего героя из Петербурга, об истории которой он узнал от нас, отменили доначисление. Она подала уточненную декларацию, ждала ответа, и ее в итоге приняли. Елена Солобоева рассказала, что до этого наняла консультанта, и он сообщил, что правда на ее стороне, но доказывать придется в суде. После ее рассказа в эфире все обошлось.
3: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята. Это налоговый, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: Бизнесмен Петр Гордеев рассказал, что после того, как он отправил претензию, его вызвали в налоговую для объяснения о рублевой недоимке. И, судя по словам предпринимателя, по невербальным признакам он понял, что и в его случае тоже все будет хорошо. И проблемой занялись в правительстве Петербурга. Вице-губернатор города Алексей Корабельников опубликовал в мессенджерах ссылку на наш рассказ и сообщил, что власти все изучили и теперь готовят поправки, чтобы предприниматели могли воспользоваться льготой, если заплатят недоимку, а сама она не превышает 3000 рублей. А заодно рассказал о масштабе проблемы. Это поможет сохранить льготу почти для 5000 налогоплательщиков. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
4: Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с более чем критической ситуацией.
5: Итоги недели.
4: Об этом гендиректор компании Оливер Блюм сообщил во внутренней служебной записке, с которой ознакомились Телеграф и Фигаро. Предполагается, что могут быть сокращены около 100 000 работников Volkswagen по всему миру. Валерий Убадоев продолжит.
6: Одной из основных причин спада руководство Volkswagen называет проникновение китайских машин в Европу, с которыми немецкий автопром попросту не в состоянии конкурировать. Цены значительно ниже, а качество вполне сопоставимое с нынешними продуктами немецких марок. В декабре прошлого года Volkswagen пришлось закрыть завод в Дрездене. Были слухи о возможном скором закрытии еще 4 предприятий, но они пока не подтвердились. Однако гендиректор Оливер Блюм признал, что не видит возможностей для того, чтобы эти заводы сохранили свою прибыль в 2030-х годах, а закрытие площадок он назвал крайней мерой. В 2024 году Volkswagen заявила о планах сократить 50 000 человек, а в июле этого года Блюм допускал увольнение еще 50 000 сотрудников. Причем проблемы не только у Volkswagen, но и у всего автопрома Германии в принципе, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
7: Автопромышленный комплекс всегда за последние десятилетия, фактически после Второй мировой войны, считался показательным во всей Германии. Если автомобильному сектору было хорошо, то процветало вся немецкая экономика. Когда этот сектор страдал от экономических кризисов, то экономика всей страны страдала. Я вижу, что сегодня многие люди ощущают проблемы в автосекторе как уже не только временные, как это было на протяжении последних десятилетий, а как постоянные. И начинают действительно тревожиться. Массовых увольнений мы не чувствуем. Они просто сейчас готовятся. И нужно выждать, какая будет реакция после того, как это произойдет.
6: Среди других негативных для немецкого автопрома факторов – война на Ближнем Востоке, из-за которой выросли цены на нефть, а также пошлины в США, из-за чего продавать авто в Штатах стало крайне невыгодно. В немецкой экономике в целом на протяжении последних нескольких лет наблюдался определенный застой. Однако во втором квартале этого года ВВП Германии вырос на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%, пишет Bloomberg. Хорошие результаты обеспечили рост экспорта, но не автомобилей, а также выросли госрасходы и в первую очередь на немецкую оборонную промышленность. Но не сказать, что это такой уж ощутимый скачок. Экономика вновь может сократиться, считает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
5: Сейчас сложно сказать, насколько еще просядет, насколько будет возмущение, потому что вот-вот только начинают возвращаться с отпусков, и недовольство будет. Пока забастовок нет, но я ожидаю, что забастовки будут в сентябре, в октябре, но люди недовольны. Плюс сейчас у нас будут выборы в разных землях, и я думаю, что будут высказываться. Но сейчас уже я вижу, что некоторые немецкие профсоюзы предлагают все-таки выходить на улицу и заявлять правительству Германии о своих проблемах, о планируемых больших увольнениях.
6: Блумберг все же отмечает, что рост цен на энергоносители и продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать давление. Негативным фактором выступила и рекордная жара этим летом. Пересыхание рек, в частности Рейна, может привести к замедлению роста ВВП в третьем квартале, так как страдает логистика, указывал Бундесбанк в своем отчете на прошлой неделе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образования. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
8: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
10: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
8: Дефицит времени.
10: Способ применения дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
8: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: В Москве 18:58. У микрофона Олеся Потапова. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новоогарёво. Российский президент назвал это хорошим показателем. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2500 предприятий с российским участием. В свою очередь, белорусский лидер выразил надежду, что товарооборот двух стран превзойдет показатели прошлого года. По меньшей мере 7 мирных жителей пострадали во время очередных атак ВСУ в Белгородской области. Среди них двое подростков, сообщает оперштаб региона. Пострадавшие получили ранения в разных населенных пунктах при взрывах или атаках дронов. Правительство продлило до конца сентября запрет на экспорт дистоплива и газуэлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. В России в этом году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ, что вызвало дефицит на АЗС в ряде регионов. Фургон с пивом угнали в штате Нью-Джерси. В грузовике находилось около 50 тысяч банок. Производитель сообщил о краже в соцсетях и призвал угонщика вернуть товар. Если это будет сделано в двухнедельный срок, компания пообещала не обращаться в полицию. Местные СМИ назвали преступление крупнейшим похищением пива в истории страны. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. По данным Минобороны, атакуют логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности буквально через минуту. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов по всей стране, а владельцы будут получать вознаграждение. А что об этом думают сами владельцы ПВЗ? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это значит для учебных учреждений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом остаются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Сегодня ведомство сообщило об уничтожении транспортно-логистического центра «Фимсервис» в Киеве, где хранились комплектующие для ракет «Фламинго». А в Киеве, в Киевской области, поражен склад боеприпасов компании «Файрпоинт», который находился посреди жилой застройки. Там, как пишут украинские СМИ, второй день тушат пожар и продолжается детонация боеприпасов. По данным украинских властей, погибли 27 человек, более 40 ранены. А Владимир Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело о служебной халатности. Те, кто допустил хранение боеприпасов там, должны понести ответственность, добавил он. А в Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Например, с прошлых суток ее объявляли 18 раз. Страдает гражданская инфраструктура, в частности, местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
4: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Российские удары также пришлись по Николаевской области. В частности, был поражен морской перегрузочный терминал, логистические центры и 18 хранилищ с имуществом военного назначения. Минобороны России сообщило, что за ночь над российскими регионами уничтожили более 300 БПЛА. Их фиксировали в том числе над Ростовской и Белгородской областями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. В Ростовской области пострадали 11 человек, повреждены 2 жилых дома и логистический объект «Озон». А в Белгородской области при атаке на микроавтобус погибли 2 человека. Владимир Путин объяснил необходимость СВО на примере косаток и белых медведей. Президент в субботу приехал в Московский педагогический государственный университет и встретился с педагогами. Один из них рассказал о своей поездке на Северный полюс. Вот фрагмент его диалога с Владимиром Путиным.
13: А медведи видели белых?
14: Да, конечно. 2.
13: 2? Здоровые?
14: Огромных.
13: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Набрасывается стая такой, бум, на частях разрывают. Это все очень интересно. И да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
4: Президент на встрече с педагогами сравнил с трудом скульптора работу учителя, который, цитата, «ваяет душу человека». Также в субботу Владимир Путин провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приехал в Москву с рабочим визитом. «Озон» будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на 2 этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам «Озона» по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
15: Сейчас действовать буду следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ, недоукомплектованные, не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История это не новое, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали, но и нужно не забывать, что ППЗ, это пункты приема заказов, они работали по такой системе, но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
16: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
15: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограничение ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
16: Понятно ли, сколько?
15: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
16: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
15: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
4: Собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Такие данные, опираясь на цифры Миноборнауки, публикует газета «Коммерсант». Более четверти всех пустующих мест пришлась на педагогические специальности. Также в списке философия, агрономия, зоотехния и электроэнергетика. Эксперты называют такую ситуацию технической погрешностью. От общего числа бюджетных мест пустующими оказались чуть больше процента. Во многом это происходит за счет увеличенных квот на отдельные специальности в региональных и классических университетах. Говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
14: Так бывает каждый год. Часть этих мест, безусловно, в рамках дополнительного набора заполнят, часть наверняка останутся незаполненными. Если обратить внимание, то дополнительный набор по педагогическим специальностям объявлен в основном в классических университетах. То есть педагогические университеты, которые находятся в ведении Минпросвещения, набор в основном закрыли. Почему это так? Наверное, отчасти потому, что в классических университетах педагогические специальности, как правило, на вторых ролях. Есть более интересные специальности, которые интересуют абитуриентов. А те абитуриенты, которые заточены на сферу образования, на школы, они все-таки, как правило, идут в педагогические университеты. Власти пытаются все-таки решить проблему кадрового дефицита в сфере образования за счет увеличения бюджетных мест, часто выделяют избыточно.
4: Евгений Белый, профессор. Теперь на незанятые места в российских вузах объявлен дополнительный набор. Желающие участвовать в конкурсе должны вновь подавать документы. Но пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается блокировать ключевой ген, что позволит снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN. That study was
17: extremely small. В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство, и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
4: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирают почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
18: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
19: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон. Свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового двухлитрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 миллионов 400 тысяч рублей.
18: Тест-драйв на Бизнес FM.
4: 19:16 в Москве. Теми, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жителей небольшого алтайского села Ейлю. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторые уже даже не боятся выстрелов. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным. О том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные и туристы.
18: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
20: Здравствуйте. У микрофона Андрей Гаврилов. У нас сегодня опасная тема – нападение медведей на людей на Алтае. Мы обсудили ситуацию с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным.
21: Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как сейчас живут люди в селе Яйлю? Увидеть медведя ночью – теперь обычное дело?
22: Да, я, например, каждую ночь вижу медведей ни одного, но я наблюдаю за ними из квадрокоптера. Так хожу. Если вышел на улицу, то много шансов встретить медведя. Не так их много. 29 медведей ходят вокруг, но они активно перемещаются.
21: Люди боятся выходить из дома?
22: В основном, да, в темноте боятся. Хотя не все. Молодежь бравируют, они гоняют на квадроциклах, даже специально ищут встречи с медведями. Кто-то распугать, кто-то просто нервы пощекотать.
21: А жители окрестных сел на Алтае тоже сталкиваются с медведями?
22: В этом году это не только в республике, и в окрестностях весь регион, тут нехватка кормов, и медведи везде выходят к людям.
21: Почему медведи именно сейчас массово пошли к людям?
22: Самый основной фактор – нехватка пищи в лесу. Обычно в это время созревает кедровый орех. Это основной их нажировочный корм по Сибири считается. А в этом году его было очень мало, и только по низкогорьям. Вот они спустились на этот орех, они его съели. Его было мало, и он был такой полупустой. Сейчас они ходят, ищут другую доступную еду. Из населенных пунктов пахнут яблоки, груши, приготовляемая пища. К сожалению, их приучили в последние годы к человеческой пище. Сборщики кедрового ореха массово заходят в леса и после себя оставляют очень много мусора, в том числе и остатков продуктов. Поэтому они сейчас ищут эту пищу тоже по опыту прошлых лет.
21: А в основном медведи старые или это молодая поросль? И кто ведет себя более агрессивно?
22: Более, так даже сказать, нагло себя ведут старые самцы. Самок поменьше с медвежатами, но есть тоже. Они стараются стороной держаться, они боятся за медвежат, но они тоже активно заходят в населенные пункты, но подальше от самцов, потому что у медведей принято так, что самец всегда давит медвежат, съедает их.
21: Представим себе такую картину, вот подошел медведь к жилым строениям. Как понять, он просто ищет еду или уже готов напасть? И такого зверя еще можно отогнать или остается только стрелять?
22: Он, скорее всего, ищет еду, его еще можно отогнать, но не всякого. Некоторые животные буквально от кашля убегают сразу, а какие-то и шумовые гранаты не убегают.
21: А вообще у местных жителей много оружия?
22: Сейчас оружия практически нету. Охотников тут мало стало. С Росгвардией договорились, что сейчас вроде инспекторам раздадут оружие для облегчения патрулирования.
21: Петардами не отпугнешь особенно?
22: Какие-то убегают. И от петарды, и от собак даже. Ну, в основном к лаю собак уже привыкли. Маленькие только, может быть, еще боятся.
21: Деревенские жители ходят в лес или боятся хищных животных?
22: Сейчас уже поменьше стали. За грибами так немного ходят рядом, вокруг, но далеко стараются не ходить, конечно. Побаиваются.
21: Выстрел в воздух способен голодного медведя отпугнуть?
22: Далеко не всегда. Каких-то вот пугливых особей, да. Но если даже зверь нападает, то тоже его это не отпугнет. Только на поражение выстрела. Или иногда пугает выстрел на рикошет. То есть стреляется в землю, чтобы его отрикошетило рядом с ним. И тогда он может убежать. Это, к сожалению, самый распространенный способ отпугивания. У кого есть оружие, они стреляют в воздух, но для таких борзых медведей это малоэффективно.
21: Как решают, какого медведя нужно отстрелить?
22: Если он заходит в поселок неоднократно и не реагирует ни на какие отпугивающие средства, петарды, выстрелы в воздух или даже шумовые гранаты, и если даже это не действует, и он не уходит из поселка, особенно если он остается на дневку, или которые бросаются, огрызаются при их отпугивание и не убегают. Таких животных лучше, конечно, отстреливать.
21: 12 убитых медведей много для вашей популяции?
22: Это немного, но это только официальные цифры. В целом популяция, я думаю, существенно сократится за голодный год. По опыту прошлых лет, вот после 2008 года где-то на треть, наверное, сократилось. Но это приводит численность животных в соответствии с кормовыми ресурсами места обитания. Это естественный процесс.
21: А до 2008 ситуация была совершенно другой, да?
22: Таких вот массовых заходов старожилы не помнили. То есть, да, были там одиночные, заходили один-два медведя, подходили к поселкам, но в поселки не лезли. Ну и ситуация поменялась, и отношение людей поменялось к медведю. Раньше охота на него была популярна, сейчас особо никому не нужны из охотников.
21: Волки или кабаны водятся у вас? Они сильно досаждают?
22: Волки периодически, у них же есть определенная территория, в определенные периоды года они досаждают. Неделю-две они здесь походят и уходят дальше по своим угодьям. Кабаны постоянно, конечно, тоже то туда пойдут, то сюда, там, в зависимости от где там орех выпадет. Конечно, они мешают. Покосы переворачивают, сады портят. Ну, все равно не так, как медведи.
21: Вы сами оказывались один на один с медведем?
22: Конечно, не один раз. Таких вот прям агрессивных на меня выпадов не было. Попадались медведи, то ли добрые. Как-то у меня тогда был еще инспектор наполовину, на полставки, и на полставки научный сотрудник, и мне надо было проводить учет кабарги. Я шел по маршруту в июне месяце, это период гона, самый такой, легко встретить медведей. Прошел я 8 километров и встретил 10 медведей. Только один пошел ко мне. Это молодые. Часто бывают молодые, вот они любопытные. А так как я проводил учет по экскрементам, то я все время шел вниз головой, смотрел на тропу. А тут раз, медведь этот, а я в белой рубашке наведу. Он ко мне напрямую подошел, когда уже совсем близко. Пришлось рядом в рикошетом с карабина стрельнуть. Он убежал. приезжал. А так, в общем-то, в основном они убегают. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Ну, метра 4-5 до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Ну, он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Он потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться.
21: Поскольку вы сами неоднократно встречались с медведем, дайте, пожалуйста, совет радиослушателям, если вдруг они окажутся в такой ситуации. Что категорически нельзя делать при встрече с этим животным?
22: Нельзя поддаваться панике и убегать. Хотя, конечно, бывают такие ситуации, что прям хочется, но надо себя сдерживать и не убегать ни в коем случае. Не смотреть в глаза, это вызов, как бы. Не кричать, поднимать руки вверх можно. Как бы увеличить свои размеры, да, это работает, поднять руки. Но не резко, чтобы это не выглядело как какое-то нападение. Какие-то животные могут убежать, если резко закричать, но если близкое расстояние, то это может выглядеть как провокация, и зверь может напасть.
21: Юрий Николаевич, а вы не могли бы какой-нибудь, может быть, случай вспомнить с местными жителями, которые сталкивались с медведями?
22: Один у нас житель, он за ним побежал медведь, а медведь был на жертве, он добыл кого-то там. Он его стал преследовать, он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал. Хотя медведи довольно даже взрослые вполне могут лазить по деревьям. Видимо, у него не было прям цели задавить человека, он хотел, видать, напугать, но могло быть очень трагично.
21: Вы сказали, что у местных жителей сейчас практически нет оружия. А раньше было? И как вообще обстояло дело вот с медведями, с охотой на крупных животных?
22: Раньше было проще лицензии взять. Не охотников просто было больше в деревнях. Оружие было у инспекторов на дому. Ну и разрешение вроде проще было выбить на отстрел, если там кот давили, когда быстрее все это оформлялось. Сейчас сложнее.
21: Впереди учебный сезон, дети скоро пойдут в школу. Какие-то меры предпринимают в вашем поселке, соседних, по всему региону?
22: Исходя из опыта прошлых лет, у нас переносилось время выхода на учебу позже. Это не в 8 утра, будет, наверное, в 10 или в 11. Провожать детей будем до школы и обратно. У нас вот около школы грушовник. Груша вот в сентябре, она прям сыпется. И это, конечно, создает большую опасность для детей.
21: Сколько еще людям придется жить с медведями возле домов?
22: Резкое изменение будет с сильными завальными снегопадами в ноябре месяце. Конец октября, середина ноября. После 10 ноября обычно на спад идет. В зависимости от сильного снегопада пойдет вот где-то в эти время, то медведи подадутся на места зимовок, на берлоги. Какие-то останутся одиночные, они или уйдут попозже, или останутся уже бродить. Таких, конечно, надо отстреливать.
21: Вы сказали, что ситуация в ноябре улучшится. А вот до этого месяца, что может стать самым опасным в ближайшие недели?
22: Тут все может быть. В сентябре еще много плодов будет, и медведи пойдут на эти плоды, у них будет корм. В октябре уже сложнее будет. Могут участиться случаи нападения домашних скот. Они сейчас уже скромно, но пробуют. В прошлом году, например, у нас здесь был орех, а южнее по Телецкому озеру не было. И на Беле Кордон пустились тоже медведи, и там, наверное, обитало около 20 коров, и они задавили 8 или 9 голов. Коровы уже сами сбились в стадо и ушли на соседний кордон за 10 километров. И держались там до ноября месяца. В ноябре их только удалось перегнать.
20: Юрий Николаевич, благодарю вас за ответы на вопросы. Теперь мы тоже в этой полной опасности и драматизма теме.
18: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: С ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным беседовал Андрей Гаврилов. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
18: Реклама.
0: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck. В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей. Срочные переводы на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: В Москве 19 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. Пожар в элитном ЖК в Петербурге потушили спустя 4,5 часа, сообщает Фонтанка. По предварительным данным, никто не пострадал. Ранее сообщилось о возгорании на площади в 120 квадратных метров. Горела мансарда в доме жилищного комплекса «Империал». Запорожская АЭС может полностью отключиться через 10 дней, если электричество не будет восстановлено или не будет дополнительных поставок дистоплива, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что станция уже больше недели остается без внешнего электроснабжения. Сейчас она полагается на аварийные дизельные генераторы. В связи с этим агентство работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван МИД Турции. Причиной, по данным СМИ, стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер Бордо Мави». Пострадали 5 членов экипажа. Приложения АЗС «Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» удалены из App Store, сообщила компания. Установить их на iPhone сейчас не получится, но уже установленные приложения работают, как и прежде. Пользователям рекомендуют отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений в настройках App Store, чтобы приложение не удалялось с устройства. При этом доступ к основным функциям программы лояльности сохраняется через сайт. Новости на Business FM. Держитесь в курсе.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии. А в Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее заявляли, что это искажение реальности. Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти и как реагируют на это американские инвесторы? Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
7: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
4: В Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее называли искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаке Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Московская лакомка стала предметом судебного спора. Компания «Чистая линия», производитель одной из самых популярных марок мороженого, 25 августа подала 3 иска в суд по интеллектуальным правам. Ответчиками, судя по материалам картотеки, стали структуры, связанные с Роспатентом, сообщило издание «Москвич-МЭК». Третьим лицом во всех делах указана Анастасия Рождественская, правнучка скульптора Веры Мухиной, автора «Рабочего и колхозницы».
6: Подробности.
9: Исковые требования «Чистой линии» пока полностью не раскрыты. Компания просит признать недействительными ряд правовых актов. При этом известно, что Анастасия Рождественская с 2018 года оспаривает товарные знаки «Чистой линии», в которых использовалось изображение скульптуры «Рабочий и колхозница». Ее жалобы Палата по патентным спорам рассмотрит 15 сентября. Рождественская – наследница авторских прав на произведение Мухиной. Исключительные права на «Рабочего и колхозницу» ни сама скульптор, ни ее наследники другим лицам не передавали. Ранее, разрешая регистрацию товарного знака «Чистой линии», Роспатент исходил из того, что права на скульптуру или ее копию могут принадлежать Мосфильму и Департаменту городского имущества Москвы. Поскольку в начале 50-х Мухина изготовила для киностудии уменьшенную гипсовую копию «Рабочего и колхозницы», которую планировали использовать как марку киностудии. Впрочем, сейчас на упаковке московской лакомки изображения скульптуры уже нет.
4: Правнучка скульптора Веры Мухиной Анастасия Рождественская рассказала нам, что судебное разбирательство вокруг изображения рабочего и колхозницы связано с тем, что «Чистая линия», используя его в коммерческих целях, отказывается платить авторские отчисления. По словам Рождественской, на подобные платежи она сохраняет и реставрирует личные вещи, документы и другие менее известные работы Мухиной в культурных целях, устраивает выставки, популяризирует творчество своей знаменитой прабабушки.
10: Они не просили разрешения в использовании изображения рабочей колхозницы, на котором у меня есть интеллектуальные права. Я просто была не в курсе, что «Чистая линия» подала иски на Роспатент. И меня там выставили третьим лицом. И меня никто не ставил в известность. Моего адвоката тоже. И мы судимся с 2018 года. В принципе, там было очень несколько некрасивых историй. У них слишком много знакомых. А у нас один друг – это закон. Мы ждем, когда нам дадут дело для ознакомления с адвокатом, чтобы понимать, о чем речь. Я предполагаю, что, наверное, они хотят теперь судиться с Роспатентом, который им разрешил регистрировать это все, потому что было незаконно изначально. Это мое предположение.
23: Вас не смущает аргумент, что рабочие колхозницы давно воспринимаются как общенародные символы и часть визуального образа Москвы?
10: Нет, это не смущает. Москва, когда проводил какие-то праздники, им нужно было изображение рабочей колхозницы, они спрашивали мне разрешение. Я, естественно, его давала в качестве популяризации Веры Игнатьевны Мухиной. Недавно была выставка Мухиной, куда я давала там вещи, скульптуры. Когда это не коммерческие цели, то, пожалуйста. Но когда люди другие пытаются на этом зарабатывать и не спрашивают разрешения, то это неправильно, потому что их коммерция, скажем так, она могла бы на самом деле очень сильно помогать мне в реставрации тех же самых вещей. А бьюсь я одна. Рабочая колхозница – это собственность Москвы, имущественная. Да-да. Изображение – это собственность моя от Мухиной.
4: Анастасия Рождественская, по словам наследницы, несколько лет назад она предлагала чистой линии уладить споры в досудебном порядке, однако получила отказ. Главная сложность дела, подобных данному, в том, что мы никогда до конца не можем быть уверены, кому принадлежат права на то или иное произведение, комментирует ситуацию партнер Bitu Law Office, эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор.
8: В отличие от объектов патентной охраны, от изобретений, промышленных образцов или товарных знаков, не существует какого-то единого реестра, где бы мы могли проверить принадлежность прав тому или иному лицу и потом на основании договора с этим лицом использовать тот или иной объект. В случае с рабочим и колхозницей ситуация еще осложняется тем, что помимо основного памятника могут существовать какие-то дополнительные, схожие с этим объектом произведения, мини-памятники, эскизы какие-то, которые вообще-то являются самостоятельными произведениями, могут охраняться отдельно друг от друга, и в определенных случаях даже права могут принадлежать на эти объекты разным людям. И это дополнительную трудность создает, конечно, тем, кто такие объекты хочет использовать, и повышает риски того, что человек или компания может использовать произведение в своей бизнес-деятельности, даже получить согласие от, как он считает, правообладателя, потом, соответственно, появляется другой правообладатель, который говорит, что, знаете, вы на самом деле использовали не тот объект, а другой. Да, он похож, но моего согласия вы не получали. И здесь создается, конечно, вот такая вот зона для конфликта интересов. Если в этом случае чистая линия докажет, что использовался какой-то второстепенный объект, и докажет, что у этого второстепенного объекта есть свой правообладатель, и с ним был заключен надлежащий договор, в этом случае действительно можно будет избежать необходимости согласования с правнучкой Веры Мухиной, и, соответственно, не будет приятных последствий, связанных с незаконным использованием объекта.
4: Эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор, Роспатент, пообещал нам предоставить комментарии позднее, а вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов в резкой форме от комментариев отказался. Похожий случай был с другой знаменитой советской скульптурой. В 2023 году наследники скульптора Евгения Учетича смогли оспорить товарный знак музея «Сталинградская битва», на котором была изображена «Родина, мать зовет». А сейчас этот товарный знак аннулирован. Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны, а это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Детали соглашения описывает Axios.
12: Эта беспрецедентная сделка значительно повышает энергетическую безопасность США и их доминирование в западном полушарии. Подробности пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал соглашение как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они предоставляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Госсекретарь Марк Рубио, возглавлявший переговоры с временным президентом Венесуэлы, Делси Родригес, назвал сделку огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народов. Для Каракаса эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики, сказал Рубио. Контролировать исполнение этой сделки будет управление стратегического капитала Пентагона, которое помогает финансировать мероприятия, направленные на укрепление национальной обороны США.
4: Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти и почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
13: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу. Ты сейчас вложишь деньги в месторождение, где себестоимость там, не знаю, 70 долларов за баррель, а завтра цены на мировом рынке упадут, откроется Армузский пролив, нефть подешевеет, и ты окажешься в убытках. И, в принципе, объявление об этой некой сделке, которая, видимо, подразумевает создание некого благоприятного режима для американских компаний, она и является ответом на то, что туда массово никто не пошел после того, как США выкрали Мадуро.
4: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. А в течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнение, США добывает около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Узел – единица измерения скорости, равная одной морской миле или примерно 1,85 километра в час. Раньше для определения скорости судна за его корму выбрасывали деревянный брусок на леске с узлами через каждые 14,5 метров и определяли количество узлов, пропущенных через ладонь за стандартное время. «Знай меру» на «Бизнес FM». Прием.

0: 1945 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: 19:47 в Москве. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2.
1: Итоги недели.
2: Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на International. Сама организация была основана в Москве. В 22-м году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадоев продолжит.
3: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные 18 миллионов долларов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка: «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в Сербию. Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
4: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские опять же в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает там разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
3: После февраля 22 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 2023 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятра и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятра и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
5: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают

0: прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
1: Украинец мира в конце концов все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spirit'ов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
2: От 30 букетов до одного. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября?
3: Итоги недели.
2: Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? И что об этом думают сами учителя? Подробнее Наталья Шашина.
4: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
5: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим в цветочном магазине обычный букет. Это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычно букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
4: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант – до 1500.
6: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5 класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
4: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
7: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
4: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
8: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. Если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку, по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать, держим таким образом тоже.
4: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
9: Первый класс – это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букеты с карандашей, линеек.
10: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
9: Я мало когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит как бы принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник. Я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
4: И как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес FM.
3: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
11: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе, и направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
3: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: В Москве 19:58. В студии Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине. Хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Кроме того, поражены военные цели в Киеве. Беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Основание для улучшения отношений Москвы и Европы пока не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков призвал, несмотря на это, оставаться открытыми для выстраивания отношений, но понимать, с кем имеет дело Москва. Режим ЧС введен в Аксайском районе Ростовской области после атаки беспилотников, сообщил глава района Константин Доморовский. По его словам, после атаки произошло возгорание, повреждены здания, строения, автомобили. Кроме того, локальный режим ЧС ввели в Пролетарском районе города. Повреждения в этом районе получили 2 многоквартирных дома. Все возникшие после атаки возгорания потушены. Режим ЧС нужен для ликвидации последствий атаки дронов ВСУ. Новости на бизнес. Бизнес ФМ, держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. По данным Минобороны, атакуют логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности через минуту. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение. А что об этом думают сами владельцы ПВЗ? Своими впечатлениями и опытом с нами поделились предприниматели, которые уже работают в такой системе. Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это значит для учебных учреждений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводки Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Из новых сводок следует, что вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом. А в Трехатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. Ранее ведомство сообщало об уничтожении транспортно-логистического центра «Фимсервис» в Киеве, где хранились комплектующие для ракет «Фламинго». А в Киевской области был поражен склад боеприпасов компании «Firepoint», который находился посреди жилой застройки. Там, как пишут украинские СМИ, второй день тушат пожар и продолжается детонация боеприпасов. По данным украинских властей, погибли 27 человек, более 40 ранены. Владимир Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело о служебной халатности. Те, кто допустил хранение боеприпасов, там должны понести ответственность, добавил он. А в Киеве воздушная тревога объявлялась постоянно. Например, в прошлые сутки ее объявляли 18 раз. В частности, местные власти заявляют, что Украина уже потеряла около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что за ночь над российскими регионами уничтожили более 300 БПЛА. Их фиксировали в том числе над Ростовской, Белгородской областями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. В Ростовской области пострадали 11 человек, повреждены 2 жилых дома и логистический объект «Озон». А в Белгородской области при атаке на микроавтобус погибли 2 человека. Владимир Путин объяснил необходимость СВО на примере касаток и белых медведей. Президент в субботу приехал в Московский педагогический государственный университет и встретился с педагогами. Один из них рассказал о своей поездке на Северный полюс. Вот фрагмент его диалога с Владимиром Путиным.
14: А медведи видели белых?
15: Да, конечно. 2.
14: 2? Здоровые?
15: Огромных.
14: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Набрасывается стая такой, и бум, на части разрывают. Это все очень интересно. Да-да-да-да-да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
2: Президент на встрече с педагогами сравнил с трудом скульптора работу учителя, который, цитата, «ваяет душу человека». Также в субботу Владимир Путин провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приехал в Москву с рабочим визитом. «Озон» будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на 2 этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам «Озон» по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов, по словам участника рынка. Система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
16: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные и не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
17: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
16: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
17: Понятно ли, сколько?
16: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников, но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
17: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
16: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
2: Собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи «Озон», которые пока еще не успели опробовать этот формат.
18: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены. никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно, а в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно, поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки, но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
19: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
20: Платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
2: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовые лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты, ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентом. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18% против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой. С 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 18 градусов. Сегодня осадков уже не ожидается. А вот на завтра синоптики все еще обещают небольшой дождь и до 22 тепла в течение дня. «20:15» в Москве. Недобор студентов в России. Более 6000 бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор вуза. В основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. А в списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6000 кажется внушительным числом, только на первый взгляд. На деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию по всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число поступающих мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
0: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятие этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
1: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
0: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционная проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми, педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
2: Кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленж» Андрей Алясов.
22: Вопрос не в том, что не хотят учиться на педагогов, а то, что государство структурно разделяет точно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, сдавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась профессия, престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
2: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджетные места можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Приложения сети АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тебойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложений – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
5: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковскими приложениями, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
2: Максим Ракитин, Кьюта.ру. Лукойл в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложения из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м. Продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
6: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор, во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом, и только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей. Из открытой информации имеется огромное количество судебных решений, в которых, разумеется, правообладателем указана компания. И это лицо столько много раз выигрывало споры, что персонаж принадлежит ей, что я боюсь, это уже само по себе имеет большое значение.
2: Юриста Владимира Рыбин. Идея проекта «Маша и медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году. На отдыхе в Крыму он увидел на пляже озорную девочку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019 году проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. А сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов при высело 200, включая тематические спин-оффы. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается выключить ключевой ген, что позволит снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN. That study was
7: extremely small. В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинической испытаниях, несмотря на все риски.
2: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Американка Эмма Чемберлен запустила свой YouTube-канал в 2016-м, когда ей было 15 лет. И первый же ролик, распаковка товаров из магазина-дискаунтера, быстро стал вирусным. Зрители подкупал явно не постановочный формат канала. Эмма никогда не выставляла свет на съемках, не красилась, не позировала, была абсолютно естественной и живой. И при этом забавно рассуждала о неудачно приготовленном супе, внезапно появившемся прыще или гадкой погоде. Ее стали копировать другие блогеры, и канал буквально стал культовым. Работа над ним настолько захватила девушку, что Эмма бросила школу. Сейчас у нее 12 миллионов подписчиков и личное состояние около 30 миллионов долларов, которые она заработала, монетизируя канал, сотрудничая с модными марками и развивая свой чайный бренд. Блогеры на Business FM. Валюты.
8: Валюта африканского государства Сан-Томе и Принсипи называется добра. Введенная в обращение в 1977 году, она заменила эскуда. Название на португальском языке означает дублон. В 2018-м добра была деноминирована в соотношении 1000 к 1. И теперь только в несколько десятков раз дешевле доллара США.
3: Валюты на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 20 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Двое туристов из Москвы пострадали в результате драки с местными жителями в Абхазии. МВД республики проводят процессуальную проверку и мероприятия по задержанию причастных к инциденту в Гудаутском районе, заявили в министерстве. Как сообщалось ранее, в среду россияне отдыхали на озере Рица в составе экскурсионной группы. В результате потасовки в кафе «Грот» мужчина и его родной брат получили телесные повреждения. По словам одной из туристок, толпа местных мужчин начала избивать россиян после перепалки. Запорожская АЭС может полностью отключиться через 10 дней, если электричество не будет восстановлено или не будет дополнительных поставок дизтоплива, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, станция уже больше недели остается без внешнего электроснабжения. Сейчас она полагается на аварийные дизельные генераторы. В связи с этим агентство работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня. Президент Владимир Путин назвал плохим решением для России закрывать малые школы. Необходимо развивать систему наставничества и помощи крупных учебных заведений коллегам в сельской местности, сказал глава государства на встрече с педагогами и студентами. По словам одного из участников встречи, сельским школам часто не хватает учителей-предметников. Он предложил привлекать внешние организации, которые готовы дистанционно или выездной работой помогать таким школам и поддерживать педагогов на местах. Президент эту идею поддержал. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали Бизнес FM о ситуации в отрасли. Каким будут результаты и какие прогнозы? Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии. А в Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать расходы ребенка в рамках выделенного лимита. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали Бизнес FM о ситуации в отрасли. В то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
4: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
9: Урожай 26-го года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26-го года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
4: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
10: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягоды созревают более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
4: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют, насколько не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Московская лакомка стала предметом судебного спора. Компания «Чистая линия», производитель одной из самых популярных марок мороженого, 25 августа подала 3 иска в суд по интеллектуальным правам. Ответчиками, судя по материалам картотеки, стали структуры, связанные с Роспатентом, сообщило издание «Москвич-МЭК». Третьим лицом во всех делах указана Анастасия Рождественская, правнучка скульптора Веры Мухиной, автора «Рабочего и колхозницы».
3: Подробности.
11: Исковые требования «Чистой линии» пока полностью не раскрыты. Компания просит признать недействительными ряд правовых актов. При этом известно, что Анастасия Рождественская с 2018 года оспаривает товарные знаки «Чистой линии», в которых использовалось изображение скульптуры «Рабочий и колхозница». Ее жалобы Палата по патентным спорам рассмотрит 15 сентября. Рождественская – наследница авторских прав на произведение Мухиной. Исключительные права на «Рабочего и колхозницу» ни сама скульптор, ни ее наследники другим лицам не передавали. Ранее, разрешая регистрацию товарного знака «Чистой линии», Роспатент исходил из того, что права на скульптуру или ее копию могут принадлежать Мосфильму и Департаменту городского имущества Москвы. Поскольку в начале 50-х Мухина изготовила для киностудии уменьшенную гипсовую копию «Рабочего и колхозницы», которую планировали использовать как марку киностудии. Впрочем, сейчас на упаковке московской лакомки изображения скульптуры уже нет.
2: Правнучка скульптора Веры Мухиной Анастасия Рождественская рассказала нам, что судебное разбирательство вокруг изображения рабочего и колхозницы связано с тем, что «Чистая линия», используя его в коммерческих целях, отказывается платить авторские отчисления. По словам Рождественской, на подобные платежи она сохраняет и реставрирует личные вещи, документы и другие менее известные работы Мухины в культурных целях, устраивает выставки, популяризирует творчество своей знаменитой прабабушки.
13: Они не спросили разрешения в использовании изображения рабочей колхозницы, на котором у меня есть интеллектуальные права. Я просто была не в курсе, что «Чистая линия» подала иски на Роспатент, и меня там выставили третьим лицом, и меня никто не ставил в известность, моего адвоката тоже. И мы судимся с 2018 года. В принципе, там было очень несколько некрасивых историй, что у них слишком много знакомых, а у нас один друг – это закон. Мы ждем, когда нам дадут дело для ознакомления с адвокатом, чтобы понимать, о чем речь. Я предполагаю, что, наверное, они хотят теперь судиться с Роспатентом, который им разрешил регистрировать это все, потому что было незаконно изначально. Это мое предположение.
1: Вас не смущает аргумент, что рабочие колхозницы давно воспринимаются как общенародные символы и часть визуального образа Москвы?
13: Нет, это не смущает. Москва, когда проводил какие-то праздники, им нужно было изображение рабочей колхозницы, они спрашивали мне разрешение. Я, естественно, его давала в качестве популяризации Веры Игнатьевны Мухиной. Недавно была выставка Мухиной, куда я давала там вещи, скульптуры. Когда это не коммерческие цели, то пожалуйста. Но когда люди другие пытаются на этом зарабатывать и не спрашивают разрешения, то это неправильно, потому что их коммерция, скажем так, она могла бы на самом деле очень сильно помогать мне в реставрации тех же самых вещей. А бьюсь я одна. Рабочая колхозница — это собственность Москвы, имущественная. Да-да. Изображение — это собственность моя, от Мухиной.
2: Анастасия Рождественская, по словам наследницы, несколько лет назад она предлагала чистой линии уладить споры в досудебном порядке, однако получила отказ. Главная сложность дела, подобных данному, в том, что мы никогда до конца не можем быть уверены, кому принадлежат права на то или иное произведение, комментирует ситуацию партнер Bito Law Office, эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор.
14: В отличие от объектов патентной охраны, от изобретений, промышленных образцов или товарных знаков, не существует какого-то единого реестра, где бы мы могли проверить принадлежность прав тому или иному лицу и потом на основании договора с этим лицом использовать тот или иной объект. В случае с рабочим и колхозницей ситуация еще осложняется тем, что помимо основного памятника могут существовать какие-то дополнительные, схожие с этим объектом произведения, мини-памятники, эскизы какие-то, которые вообще-то являются самостоятельными произведениями, могут охраняться отдельно друг от друга, и в определенных случаях даже права могут принадлежать на эти объекты разным людям. И это дополнительную трудность создает, конечно, тем, кто такие объекты хочет использовать, и повышает риски того, что человек или компания может использовать произведение в своей бизнес-деятельности, даже получить согласие от, как он считает, правообладателя, потом, соответственно, появляется другой правообладатель, который говорит, что, знаете, вы на самом деле использовали не тот объект, а другой. Да, он похож, но моего согласия вы не получали. И здесь создается, конечно, вот такая вот зона для конфликта интересов. Если в этом случае чистая линия докажет, что использовался какой-то второстепенный объект, и докажет, что у этого второстепенного объекта есть свой правообладатель, и с ним был заключен надлежащий договор, в этом случае действительно можно будет избежать необходимости согласования с правнучкой Веры Мухиной, и, соответственно, не будет приятных последствий, связанных с незаконным использованием объекта.
2: Эксперт по интеллектуальной собственности Антонио Дегор, Роспатент, пообещал нам предоставить комментарии позднее, а вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов в резкой форме от комментариев отказался. Похожий случай был с другой знаменитой советской скульптурой. В 2023 году наследники скульптора Евгения Учетича смогли оспорить товарный знак музея «Сталинградская битва», на котором была изображена «Родина, мать зовет». А сейчас этот товарный знак аннулирован. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
15: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
2: В Польше тем временем ситуацию продолжают оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего мира. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее называли искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаке Москвы на Польшу. А что до темы, которую обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известны исключительно из утечек.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Кантарь – русская мера массы, введенная в 15 веке. В уставе ратных дел и в арифметике Магнитского кантарь значится как 2,5 пуда. Позже приравнивался к 100 фунтам, примерно 41 килограмму. По словарю Брокгауза и Эфрона название происходит от византийского кентинария, то есть величины, состоящей ровно из сотни меньших. Знай меру на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он третий. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучала компания Anthropic. Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной.

0: поддерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать, чтобы история с записью в фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: 20:46 в Москве. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2?
1: Итоги недели.
2: Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на International. Сама организация была основана в Москве. В 22-м году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадоев продолжит.
3: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 21-м году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные 18 миллионов долларов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка «Зверя нет сильнее дракона». «Спирит – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 22-м году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в сербский Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
4: Спорт зачастую – это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное – это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские, опять же, в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает им разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
3: После февраля 22 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 23 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятора и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
5: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
3: Украинец Мира, в конце концов, все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Спиритов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: От 30 букетов до одного. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября?
1: Итоги недели.
2: Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? И что об этом думают сами учителя? Подробнее Наталья Шашина.
6: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
7: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим в цветочном магазине обычный букет. Это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычный

0: И букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. В какой-то вот прям обязаловке, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
1: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант – до 1500.
2: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5-й класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
1: В тренде классика – гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
3: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
1: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
0: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. И если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку, по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать, поддерживаем.
1: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
4: Первый класс – это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букеты с карандашей, линеек.
5: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
4: Я мало когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
1: И как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес ФМ.
6: Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: В физическом смысле разрезание – это процесс, который включает в себя сразу несколько. Локальное разрушение, трение, деформацию и распространение трещины. Острое лезвие уменьшает расход энергии. Режущие свойства ножа определяются как минимум двумя параметрами – радиусом закругления кромки и углом клина, который раздвигает разрезанные части. Повышение остроты работает до некоторого предела. В экспериментах с эластичными материалами идеальный радиус кромки составил примерно 120 нанометров, а дальнейшее его уменьшение выигрыша не давало. Некоторые виды нанопокрытий значительно уменьшают трение. Металлическое стекло с цирконием на 50%, а тефлон примерно на 80%. Но тефлон легче отслаивается. Острота заточки ножа может повлиять на качество пищевых продуктов. В опыте с яблоками сорта Golden Delicious тупое лезвие вызывало большее потемнение на срезе, а при разрезании дыни тупой нож был даже причиной появления нежелательных запахов и накопления этанола. У листовых овощей сам факт нарезки запускает программу ответа на повреждения, включая окисление фенольных соединений и гибель клеток. Для брокколи измельчение за 90 минут до обжарки изменяло химический состав. А вот помидор начинает сильнее пахнуть только после нарезки или жевания, когда соединяются ранее разделенные внутри плода ферменты и субстраты. В хирургии эталоном остается холодный стальной скальпель. Он не приводит к термическому некрозу тканей. Электрохирургический разрез дает меньшую кровопотерю, но заживление может длиться дольше. При операциях на роговице глаза предпочитают алмазные ножи с чрезвычайно тонкой, твердой и стабильной кромкой.
6: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Наизусть. Козьма Прутков. Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину, но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивее петербургская погода. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новогорево. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2500 предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В трех приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянской – введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сети АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией, Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможна ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
10: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладающая. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха. Когда начинали атаковать порт Одесса, говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
9: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
11: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
9: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
12: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные и не загружены, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ — это пункты приема заказов, они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
13: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
12: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, и понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
13: Понятно ли, сколько?
12: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
13: Но могли бы, может быть, пример вилку дополнительного заработка привести.
12: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
9: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи Озон, которые пока еще не успели опробовать этот формат.
4: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
14: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна, будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
15: Платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон — это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
9: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тобойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тобойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
16: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и никаких проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
9: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин. «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
6: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13% пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
6: Бизнес говорит.
18: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
19: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем, но в остальном мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет, потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты, и это была дебетовая карта, это удобно, нельзя потратить больше, чем там есть, ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
18: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
20: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
18: директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
2: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту Junior, по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе, вредя себе для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
9: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА Недвижимость, в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. При этом в прошлом году квартир на продажу было на 15-20% меньше, а 10 лет назад в продажу поступали единичные лоты. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
21: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больший выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
9: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN.
0: That study was extremely small.
3: В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство, и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
9: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Блогеры. Американка Эмма Чемберлен запустила свой YouTube-канал в 2016-м, когда ей было 15 лет. И первый же ролик, распаковка товаров из магазина-дискаунтера, быстро стал вирусным. Зрители подкупал явно не постановочный формат канала. Эмма никогда не выставляла свет на съемках, не красилась, не позировала, была абсолютно естественной и живой. И при этом забавно рассуждала о неудачно приготовленном супе, внезапно появившемся прыще или гадкой погоде. Ее стали копировать другие блогеры, и канал буквально стал культовым. Работа над ним настолько захватила девушку, что Эмма бросила школу. Сейчас у нее 12 миллионов подписчиков и личное состояние около 30 миллионов долларов, которые она заработала, монетизируя канал, сотрудничая с модными марками и развивая свой чайный бренд.
22: Блогеры на Business FM. Валюты.
6: Тала стала официальной валютой независимого государства Самоа в 1967, заменив местный и новозеландский фунты, которые ходили в стране до этого. Название основных и разменных денег республики Тала и Сена – это на самом деле самоанские варианты произношения доллара и цента. Тала в несколько раз дешевле американской валюты.
22: Валюты на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газуэлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода сил и наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе сил в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс-Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом. А в Трихатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единственное единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
9: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования, комментирует инвестиционный стратег УК «Рик Капитал» Сергей Суверов.
5: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активно наличные из банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
9: Инвестиционный стратег УК «Рик Капитал» Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию по всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число поступающих мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
7: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
10: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
7: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми. Педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в спец.
9: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленж» Андрей Алясов.
11: Вопрос не в том, что они хотят учиться на педагогов, а то, что государство структурно разделяет достаточно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, сдавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась профессия, престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, и для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
9: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали бизнес-ФМ о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
12: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
13: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
12: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
23: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перестать перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
12: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
16: Успеть за 10 секунд на Business FM.
24: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
25: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни Beatles «Now and Then» голос

0: на звукореалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
3: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министр и министр обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
2: Польша тем временем ситуацию продолжает оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаки Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой с ситуацией описал сделку как своего рода государственное частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо.

0: Ну, с другой стороны, опять же, особо это не добавит некой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. В течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, с США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м, продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
2: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор. Во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом. И только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
1: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году на отдыхе в Крыму. Он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслируется более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя: «Я бы захотел работать с этим человеком».
3: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новоогарёво. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2500 предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В трех приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянской – введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможна ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
6: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
1: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
7: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
1: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
8: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные и не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов, они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
9: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
8: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, и понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
9: Понятно ли, сколько?
8: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
9: Но могли бы, может быть, примерно вилку дополнительного заработка привести.
8: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
1: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи Озон, которые пока еще не успели опробовать этот формат.
10: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно, а в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно, поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
11: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
12: Платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон — это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тобойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тобойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
13: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложением наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
1: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин. «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
3: «Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Эксперты «Дом Клик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции. Но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходится 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM».
1: Вы слушаете «Бизнес FM». 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
3: Бизнес говорит.
15: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
16: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потери или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
15: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
17: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
15: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
18: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту «Джуниор», по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большой количество газировки, что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе вредящее для здоровья, и здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
1: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА Недвижимость, в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
19: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, у него появляется больше выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
1: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN. That study
20: was extremely small. В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство, и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
1: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самый высокий показатель повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
3: История денег на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
24: Чингисхан – основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
3: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газуэлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода сил и наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе сил в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
4: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активно наличные из банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
1: Инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию. По всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
6: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема. Но эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
7: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
6: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционная проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми. Педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
1: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Change Lens» Андрей Алясов.
8: Вопрос не в том, что не хотят учиться не педагогов, а то, что государство структурно разделяет точно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, сдавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась профессия, престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, и для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
1: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали «Бизнес-ФМ» о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
9: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
10: Урожай 26-го года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26-го года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
9: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
11: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
9: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
13: Максидом.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Сумма технологий. С Денисом Самсоновым.
17: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения.

0: сумма технологий на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
2: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
1: Польша тем временем ситуацию продолжает оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаки Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой с ситуацией описал сделку как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные. Это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее. И себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной

0: национальной энергобезопасности. В течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и России в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м, продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
1: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор. Во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом. И только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
0: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году. На отдыхе в Крыму он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфорицирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. С Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новогорево. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2,5 тысячи предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В трех приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянской – введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сети АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
5: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
0: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
6: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
0: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система не некоторое время уже тестировалось. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
7: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные и не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, мире. В 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
8: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
7: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, и понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
8: Понятно ли, сколько?
7: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
8: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
7: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. Математика вот такая вот.
0: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи «Озон», которые пока еще не успели опробовать этот формат.
9: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
10: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
11: Платите деньги, мы будем предоставлять по себя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон — это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
0: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в «Озон» обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тобойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Экстеб Ойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
12: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
0: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин. «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными. Деньги к деньгам. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: В начале июля «Бизнес-ФМ» спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста, но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM».
0: Вы слушаете «Бизнес FM». 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
2: «Бизнес говорит».
14: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
15: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
14: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
16: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
14: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
17: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту «Джуниор», по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большой количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе, вредя себе для здоровья, и здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
0: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА «Недвижимость», в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
18: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больший выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально, морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
0: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN. That study was
19: extremely small. В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство, и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинической испытаниях, несмотря на все риски.
0: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пиксели, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально. И даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Fujifilm. Программа-имитатор дешевой пленки. По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки, упакованный в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации, засвет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Fuji получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Pro CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки, работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фоторетро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
2: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
4: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газоилей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода Сирии, наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе Сирии в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
21: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активно наличные из банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтехиндустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами. Многое будет зависеть, в том числе, от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтехиндустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
0: Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию. По всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
3: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
5: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
3: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми. Педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
0: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленж» Андрей Алясов.
22: Вопрос не в том, что не хотят учиться не педагогов, а то, что государство структурно разделяет точно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, сдавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
0: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Винодела рассказали бизнес-ФМ о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
6: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
7: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
6: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
8: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягоды созревают более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
6: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют, насколько не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
23: Словом «лагом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «лагом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить два крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Лагом вполне способен сделать человека счастливее. Но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопрос о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство сису или датский уют хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
2: Другим наука на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Долгопрудный, 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы Долгопрудная начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя Долгопрудный, а спустя 20 лет статус города. Как появлялись города на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает не

0: протестует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
1: Польша тем временем ситуацию продолжает оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаке Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, Штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал сделку как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но с другой стороны, опять же, особо это не добавит некой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности, в течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м, продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора.

0: договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
1: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор, во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом, и только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
0: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году на отдыхе в Крыму. Он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образование. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
2: карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новогорево. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2500 предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В трех приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянской – введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
5: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладающая. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
0: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
6: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
0: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система не некоторое время уже тестировалось. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
7: Сейчас действовать буду следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные, не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
8: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
7: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
8: Понятно ли, сколько?
7: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
8: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
7: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. Математика вот такая вот.
0: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи «Озон», которые пока еще не успели опробовать этот формат.
9: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
10: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
11: Платите деньги, мы будем предоставлять по себя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это «Черная пятница» и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
0: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в «Озон» обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тобойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тобойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
12: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Лукойл находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложением наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным. Это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
0: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон. Свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового 2-литрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
2: Тест-драйв на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
2: «Бизнес говорит».
3: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
14: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
3: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
15: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если там отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
3: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
16: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту Junior, по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе вредящее для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
0: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА Недвижимость, в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
17: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больше выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
0: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных Воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN. That study
18: was extremely small. В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
0: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень – согласование архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений, как минимум 3-4 взгляда на проект ни одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту, это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять. А так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
2: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газойлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода Сирии, наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе Сирии в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на «Бизнес.ФМ». Держитесь курса.
2: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес.ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6000 бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес.ФМ». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
21: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активно на наличные из банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты – Я думаю, что финтехиндустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтехиндустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
0: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию. По всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
1: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
5: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
1: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми. Педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
0: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленж» Андрей Алясов.
22: Вопрос не в том, что не хотят учиться не педагогов, а то, что государство структурно разделяет точно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, сдавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И возможности для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
0: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Винодела рассказали бизнес-ФМ о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
6: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
7: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
6: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
8: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягоды созревают более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
6: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют, насколько не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие. многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
2: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
9: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по

0: ужастиками публикации о возможной атаке Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, Штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой с ситуацией описал сделку как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же, особо это не добавит некой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности, в течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м, продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
2: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже, единственном, единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилась итоговая

0: произведение с анимацией и голосом, то есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор, во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом. И только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
1: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году на отдыхе в Крыму. Он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе. И направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
2: Другим наука на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новоогарёво. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2,5 тысячи предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В трех приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянской – введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сети АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
5: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. И турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
1: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
6: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
1: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система не некоторое время уже тестировалось. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
7: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные, не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
8: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
7: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, и понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
8: Понятно ли, сколько?
7: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно не не маленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
8: Могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
7: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. Математика вот такая вот.
1: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи «Озон», которые пока еще не успели опробовать этот формат.
9: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно, а в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно, поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
10: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
11: Платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон — это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в «Озон» обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тобойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тобойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютору» Максим Ракитин.
12: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
1: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
13: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовые лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты, ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18%, против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой. С 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать все первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
13: Бизнес говорит.
15: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
16: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потери или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
14: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
17: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки он оставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то, или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты и, возможно, помочь, там, переслать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
14: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
18: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту Junior, по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе вредящее для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
1: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА Недвижимость, в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
19: Современный монолитный дом и высотка – Разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больший выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
1: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных Воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN.
20: В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство, и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
1: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
21: Бизнес FM. Инструкция по применению.
22: Показания.
21: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
21: Дефицит времени.
22: Способ применения и дозы.
21: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
21: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
22: и, очевидно, уже в курсе.
21: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
22: консультация с врачом не требуется.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газойлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода Силии и наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе Силии в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
22: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6000 бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах – электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложится накопительный эффект, и мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
2: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активно наличные из банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
1: Инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию по всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
5: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
6: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
5: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят. Либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми, педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
1: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленж» Андрей Алясов.
8: Вопрос не в том, что не хотят учиться не педагогов, а то, что государство структурно разделяет достаточно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, сдавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, эти для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
1: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали «Бизнес-ФМ» о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
23: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
24: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
23: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная. Сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
7: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема — винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
23: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют, насколько не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
22: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
9: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он третий. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучала компания «Антропик». Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили.
11: пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать, чтобы история с записью в фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
12: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
13: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.

0: исторической нефтяной сделки с Венесуэлой. По словам американского президента, Штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал сделку как своего рода государственное частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные. Это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее. И себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности, в течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения с США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м, продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
2: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением.

0: и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор, во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом, и только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
1: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году на отдыхе в Крыму. Он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. А сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: В физическом смысле разрезание – это процесс, который включает в себя сразу несколько. Локальное разрушение, трение, деформацию и распространение трещины. Острое лезвие уменьшает расход энергии. Режущие свойства ножа определяются как минимум двумя параметрами – радиусом закругления кромки и углом клина, который раздвигает разрезанные части. Повышение остроты работает до некоторого предела. В экспериментах с эластичными материалами идеальный радиус кромки составил примерно 120 нанометров, а дальнейшее его уменьшение выигрыша не давало. Некоторые виды нанопокрытий значительно уменьшают трение. Металлическое стекло с цирконием на 50%, а тефлон примерно на 80%. Но тефлон легче отслаивается. Острота заточки ножа может повлиять на качество пищевых продуктов. В опыте с яблоками сорта Golden Delicious тупое лезвие вызывало большее потемнение на срезе, а при разрезании дыни тупой нож был даже причиной появления нежелательных запахов и накопления этанола. У листовых овощей сам факт нарезки запускает программу ответа на повреждения, включая окисление фенольных соединений и гибель клеток. Для брокколи измельчение за 90 минут до обжарки изменяло химический состав. А вот помидор начинает сильнее пахнуть только после нарезки или жевания, когда соединяются ранее разделенные внутри плода ферменты и субстраты. В хирургии эталоном остается холодный стальной скальпель. Он не приводит к термическому некрозу тканей. Электрохирургический разрез дает меньшую кровопотерю, но заживление может длиться дольше. При операциях на роговице глаза предпочитают алмазные ножи с чрезвычайно тонкой, твердой и стабильной кромкой.
2: Другим наука на Бизнес FM.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Королев, Подмосковье, 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королева проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новоогарёво. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2500 предприятий с российским участием. В свою очередь Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. трех приграничных областях Курской, Белгородской и Брянской введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за два расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при трех и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
8: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно. потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
1: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
9: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
1: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система не некоторое время уже тестировалось. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
10: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные и не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов, они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
11: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
10: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
11: Понятно ли, сколько?
10: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников, но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
11: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
10: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
1: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи Озон, которые пока еще не успели опробовать этот формат.
12: это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
13: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
14: Платите деньги, мы будем предоставлять по себя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тобойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тобойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
15: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковскими приложениями, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
1: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин. «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
16: Бизнес FM. Инструкция по применению.
17: Показания.
16: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
16: Дефицит времени.
17: Способ применения и дозы.
16: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
16: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
17: и, очевидно, уже в курсе.
16: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM.
18: Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется.
19: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
19: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать все первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
19: Бизнес говорит.
21: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
22: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем, но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет, потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты, и это была дебетовая карта, это удобно, нельзя потратить больше, чем там есть, ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потери или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
21: основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
0: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
21: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
3: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту Junior, по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе, вредя себе для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
1: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА Недвижимость, в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
5: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больший выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
1: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных Воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN.
4: В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство, и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
1: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
19: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии – новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено. Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Pure 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главная мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели, до 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка и внушительности. Батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель, процессор, выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрые процессоры, ни искусственный интеллект конкурентов.
19: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газуэлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода Сили и наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе Сили в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс-Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на бизнес-фм. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег УК «Рик Капитал» Сергей Суверов.
8: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активную наличные из банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
1: Инвестиционный стратег УК «Рик Капитал» Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию. По всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин Нилов.
9: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей, или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс,
10: спрос среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
11: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
10: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят. Либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми. Педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
1: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленж» Андрей Алясов.
12: Вопрос не в том, что они хотят учиться не педагогов, а то, что государство структурно разделяет точно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, сдавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась профессия, престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, и для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
1: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Винодел рассказали Бизнес ФМ о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
23: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец, руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
24: Урожай 26-го года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожай 26-го года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
23: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная. Сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
13: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
23: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
19: Другим наука. Сергеем Корзуном. Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать. Другим наука на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
14: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министр и министр обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
1: Польша тем временем ситуацию продолжает оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщение о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаки Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, Штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой с ситуацией описал сделку как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями

0: Ну, они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарной запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много, потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. В течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м, продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
2: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор, во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом, и только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
1: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова. В 96-м году на отдыхе в Крыму он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. А сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой. человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме,

0: резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнений. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя: «Я бы захотел работать с этим человеком».
1: Карьера на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах.
2: Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон.
1: Культ на личности. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новогорево. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2,5 тысячи предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В трех приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянской – введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр.